0: слушаете радио «Вера». Вера. Иван Бунин. «Над городом». Читает Алексей Вертков.
1: Отдыхая порой в городишке, где протекло мое отрочество, я вспоминаю эту чуть ли не единственную его радость, нашу колокольню. Сидя в летние вечера под окном, я слушаю начинающийся в разных концах города перепутывающийся и мерно дрожащий гул колоколов. И этот гул погружает меня в думы о том, как протекают тысячи тысяч наших жизней. Я мысленно взбираюсь на колокольню и уже в свои руки беру веревку, привязанную к колокольному билу. Трудно раскачивать его, но нужно раскачивать сильнее, чтобы с первого же удара дрогнул воздух. А когда ответят другие колокола, нужно позабыться, затеряться в бурных звуках и хоть на мгновение поверить и напомнить людям, что Бог не есть Бог мертвых, но живых.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Юлии Мироновой, духовной дочери архиепископа Луки Воина Ясенецкого, главного хирурга Красноярского края. Великая Отечественная война. Город Красноярск. Как-то в субботу мы на бричке поехали на окраину города в Никольский храм, где святитель служил иногда, и там он меня окрестил. Сам мне крест на шею надел. Потом спохватился и говорит: «Нет, все равно этот крест с тебя снимут. Положи-ка ты его в кармашек и никому не показывай. И знаете, я ведь этот крест сохранила, а недавно подарила его своему внуку, как самое дорогое, что есть у меня в жизни». Не помню, что мне святитель рассказывал перед крещением, но за несколько дней до этого он все спрашивал: «Ну что ты, готова? Решилась? Точно хочешь окреститься?» А я-то что? «Да, да, конечно. Я хоть сейчас».
0: Голоса

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.
1: На Афон опустились сумерки. В монастыре Великой Лавры звонили к вечернему богослужению. Монахи, перебирая четки, спешили в храм. Вскоре на опустевшем монастырском дворе остался только один из них. Высокий седобородый монах в больших очках с толстыми линзами. Это был отец Феофил, келари монастыря. Он отвечал за хранение продуктов и всегда носил при себе увесистую связку ключей от всевозможных амбаров и кладовых. И вот надо же такому случиться, отец Феофил эту связку потерял. Зрение у него было плохое, к тому же на улице стемнело, поэтому все усилия отца Феофила отыскать ключи не приносили результата. Когда служба закончилась и монахи стали выходить из храма, один из них, узнав о приключившейся беде, вызвался помочь отцу Феофилу. Вместе они обыскали весь монастырский двор и сад, но так ничего и не нашли. Наконец, отец Феофил сказал своему помощнику: «Что ж, отче, мы с тобой сделали все, что от нас зависит. Давай теперь просто помолимся». Как рассказывает новый афонский патерик, отец Феофил достал четки и начал горячо молиться. Как только его пальцы подошли к последнему узелку, он почувствовал под ногой какой-то предмет. Предмет звякнул, отец Феофил наклонился и нащупал в темноте свою связку ключей. «Когда сделано все человеческое, дай Господу возможность совершить божеское», — говорил афонский старец Феофил Лавриот. «Положись на Бога, и Он, если Ему будет угодно, устроит все наилучшим образом».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Феофил Лавриот.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Часто спрашивают, как правильно молиться, чтобы Бог внял нашим просьбам. Вот как отвечает на этот вопрос святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хочу поделиться с вами его словами. Нужно убедительно для себя самого говорить слова молитвы. Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны и для Бога. А без убеждения себя не думай убедить твоей молитвой Бога, даровать тебе какое-либо благо. Бог дает по сердцу нашему. Чем больше искренности, сердечного жара в молитве, тем щедрее дар.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Мне вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедовалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да, я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем». Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения. Как же я умру непричащенный? Я погибну». Я ответил: «Да, но вы уже погибли от своих слов. Я не могу так сразу простить». «Ну тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через 2 часа. У вас впереди эти 2 часа для того, чтобы примириться или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти 2 часа вы не умерли». Я вернулся через 2 часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной делается». Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились. Я дал ей разрешительную молитву и причащение.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Осенний Петербург радовался последним погожим денькам. Казалось, весь город вышел на улицы, чтобы погреться под лучами солнца, пока оно не скрылось за облаками на долгую северную зиму. Особенно много народа собралось в недавно открывшемся саду на университетской набережной Васильевского острова. Здесь были и дети, которым новый сад сразу же полюбился как великолепная площадка для игр на свежем воздухе, и их родители, оценившие место для тихих прогулок и неторопливых бесед на скамейках под сенью кленов и тополей. И каждый, кто заходил в этот сад, в душе искренне благодарил человека, подарившего городу этот тихий, уютный уголок – купца первой гильдии Степана Федоровича Соловьева. Сын богатейшего золотопромышленника из Нижнего Тагила, некогда переехавшего на жительство в столицу, он пошел по стопам отца не только в бизнесе. Соловьев-старший и в Сибири, и на Урале, и в Петербурге был широко известен прежде всего как неравнодушный к нуждам ближних. Он помогал бедным, опекал сирот. Когда северные районы Финляндии из-за неурожая постиг голод, направил туда 100 рублей серебром. И своего сына Степана воспитал так, чтобы тот не проходил мимо чужой нужды. Сад на университетской набережной жителям Васильевского острова был действительно необходим. В газетах часто появлялись обращения горожан к властям, в которых говорилось, что в этом районе Петербурга весной и осенью даже в скверах до того грязно, что не пройти без калош, поэтому очень нужно чистое, уютное место, где можно было бы спокойно играть детям и отдыхать взрослым. После долгих обсуждений городская дума в конце концов приняла решение об устройстве сквера за счет жителей близлежащих домов. Неудивительно, что ни через год, ни через два сквер на Васильевском так и не появился. Но все изменилось, когда об этом узнал Степан Федорович Соловьев. Он незамедлительно подал в Думу уведомление о том, что полностью принимает на себя все работы по устройству даже не сквера, а целого сада, с первоначальным взносом на строительство в размере 25 тысяч рублей. И вскоре за витой чугунной оградой появились фонтаны, павильоны, аллеи, клумбы и цветники. В итоге проект обошелся Степану Федоровичу более чем в 100 тысяч рублей. Петербургская газета «Весть» в репортаже с торжественного открытия назвала сад решительно лучшим из всех столичных скверов. А благодарные василеостровцы обратились к Соловьеву с теплой и взволнованной приветственной речью. О добрых делах Степана Федоровича они много слышали и раньше. Ведь это именно он приобрел собрание редчайших рукописных книг общей стоимостью в 20 тысяч рублей серебром и безвозмездно передал этот бесценный дар императорской публичной библиотеке. Соловьев финансировал научные экспедиции на Дальний Восток и в Якутию, а во время русско-турецкой войны золотопромышленник передал правительству России 2 пуда драгоценного металла на оказание помощи семьям убитых и раненых русских воинов. Степан Федорович был постоянным попечителем Дома презрения малолетних бедняков, Комитета по сбору пожертвований в пользу погорельцев городов России и еще нескольких десятков благотворительных обществ и учреждений. Соловьев был активным участником Петербургского православного миссионерского общества, оказывая большую помощь и поддержку городским храмам, и учредил на собственные средства школу при архиерейском доме. Сад на Васильевском острове стал последним делом Соловьева. Благотворитель скончался через год после его открытия. В последний путь на Смоленское кладбище его вышел провожать весь Петербург. Спустя несколько лет, в 1871 году, переулок, соединяющий сад с проспектом, был назван в честь Степана Федоровича – Соловьевским. В советские годы название сменили, дабы не напоминать гражданам о капиталисте-богаче. Но, несмотря на идеологические меры предосторожности, петербуржцы свято хранили добрую память о Соловьеве, человеке, в чьем щедром сердце было столько любви к людям. И хотя переулку так и не вернули его прежнее название, в начале 90-х в честь Степана Федоровича в нем была установлена мемориальная доска, а в саду, который жители Васильевского острова и по сей день неофициально именуют Соловьевским, теперь стоит памятник этому замечательному человеку.
0: имена милосердия.

Вера. Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте! С вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божия Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божия Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
1: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тя величаем». А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Один отшельник пришел жаловаться старцу, что каждый день с 9 утра он в своем уединении чувствует странный голод. Хотя в монастыре, где он жил раньше, ему удавалось без труда по нескольку дней проводить без еды. «Не удивляйся этому, сын мой», — ответил ему старец. «В пустыне нет никого, кто бы был свидетелем твоих постов и кто поддерживал бы и питал тебя похвалами. Прежде тщеславие служило тебе пищей в монастыре, и удовольствие, которое ты испытывал, выделяясь среди других своим воздержанием, для тебя было еще слаще обеда».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пролил еси свет во мраке, Господи, и явились цвета и формы. Склонился еси над бездной, имя которой ничто, и бездна мучилась, пытаясь тенями изобразить красоту лика Твоего. Каким бездна изобразит Тебя, таким Тебя и все творения видят. Прекрасно озеро мое, пока солнце безмятежно смотрится в него. Прохожие восхищаются красотой озера моего. Но закатится солнце, и озеро мрачной бездне уподобится, и никто уже не восхитится им, пока вновь солнце не покажется в сопровождении свиты своей сияющей. Лик бездны пьянит тех, кто не видит солнца, склонившегося над ней. Красота творения открывается, когда созерцающий склоняется над ним. Бессмысленно зеркало без лица, смотрящего в него, но бессмысленное лицо перед зеркалом, если нет света. В свете лица Твоего отражаюсь я в каждой твари. Без Тебя я и творение не отражались бы друг в друге. Все было бы тьмой, бездной и призрачной дрожью. Творения искажают красоту лица Твоего, подобно тому, как сон искажает явь. Так же, как сны мучают меня и твари. Ибо что есть твари, как не сон Твоей неизреченной яви? Говорят мне соседи, снились нам сны прекрасные. Да будет вселенная свидетелем моим, вы прекраснее снов своих. И вселенная видит во сне красоту свою и не может насмотреться. Вселенная моя грезящая, пока сну снится сон, пугаются они друг друга, хотя ищут друг в друге толкования и утешения. Кто кому пророк, сон яви или явь сну? О, вселенная моя прекрасная, пусть снится тебе явь. Явь расскажет тебе обо всем. Признай явь, признай, что ты сон ее, и тогда проснешься и не будешь больше грезить о красоте, но сама станешь красотою. Одна явь и одна красота, она — причина грез твоих. Чада, не говорите мне о красоте звезд. Если не станет в них присутствие Божие, замолкнут уста ваши. Встаньте в непроглядной тьме на берегу моего озера и попробуйте воспеть красоту его. Ни звука не вырвется из уст ваших. Твое лицо, Господи, дарит красоту всему творению. В Твоей красоте плывет вселенная, словно ладья в море. И пепел безжизненный, если Ты склонишься над ним, преобразится. Вразуми сердце мое, Господи мой, да не красотой тленной восхищается оно, но Тобой одним, нетленная, единственная красота моя. Даруй мне зреть красоту лица Твоего, даруй мне зреть красоту Твою бесконечно.

0: вера. Инесса Пинязик. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Счастье. Счастье, когда умеешь любить. Когда дождь плачет вместе с тобой. Когда тебя узнают те, кто не видел лет 10. Когда веришь в сказки. Счастье, когда перебираешь руками теплый песок. Когда видишь, как пасутся кони. Когда рядом пролетает аист. Когда садится солнце, оставляя за собой розовый след. Когда в поле ловишь ветер. Когда первые цветы показываются из-под снега. Когда золотые колосья гнутся к земле. Когда пьешь воду из родника. Когда молишься по-детски искренне. Когда говоришь «Я люблю тебя» и слышишь в ответ «Я тоже тебя люблю». Счастье, когда веришь. Когда умеешь остановиться и перевести дух. Когда знаешь, что поступаешь верно. Когда живешь в мире. Когда получаешь письма. Когда опаздываешь, но все равно приходишь вовремя. Когда благодаришь. Когда время не имеет значения. Когда находишь потерянное. Когда чувствуешь запах свежего сена. Когда можешь помочь бескорыстно. Когда тебе доверяют. Когда знаешь, что недаром прожил день. Когда чувствуешь капли солнца на коже. Когда кто-то благодарит Бога за то, что ты есть.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из мемуаров баронессы Варвары Мейндорф, урожденной княжны Шарвашидзе, фрейлины императрицы Марии Федоровны. О чудодейственных способностях отца Иоанна Кронштадтского ходит много историй. Я лично знаю две. Одна из них связана с неожиданным исцелением парализованной дочери княгини Анны Борятинской. Много лет спустя она вместе со своей другой дочерью будет расстреляна большевиками. Девушка была доставлена в абсолютно беспомощном состоянии в воронежское имение матери. Отца Иоанна попросили приехать и помочь. Он прибыл. Через покои девушки прошел в соседнюю комнату и начал молиться. Когда он закончил молиться и выходил из комнаты, юная княжна сама шла ему навстречу. Второй случай связан с княгиней Юсуповой. У нее были очень тяжелые роды сына, которые она, по мнению врачей, не должна была перенести. Отец Иоанн явился в дом Юсуповых, и пока он находился в соседней комнате и молился, княгине неожиданно стало лучше. И вскоре она окончательно поправилась.
0: Голоса.

я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею, но не мною свеча зажжена —

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Мелания Затворница Елецкая.
1: В Знаменском монастыре, что на Каменной горе в городе Ельце, жила Мелания Пахомова, дочь местных землевладельцев. В обитель она поступила по собственному желанию в 1778 году, когда ей не было еще и 20 лет. Поселилась в уединенной келье и стала вести строгую молитвенную жизнь. Скоро молва о ней разнеслась по всей округе. Горожане с почтением относились к Мелании и нередко приходили к ней за советом. Однажды кто-то из посетителей подарил Мелании самовар и большой запас хорошего чая. Мелания часто устраивала чаепития и приглашала к своему самовару нищих, приходящих в обитель за подаянием. Но вскоре Мелания решила, что балует себя чаем и, пожалуй, поступает грешно. Подумав так, она взяла самовар, собрала все чайные принадлежности и отнесла в лес. «Хорошо, что я избавилась от этой мирской привычки», — говорила она, глядя на пустой стол, где раньше стоял самовар. Однако на душе у Мелании отчего-то было нерадостно. Сомнения терзали ее. Как-то раз к затворнице зашла одна из старших монахинь и удивилась, не увидев в келье привычного самовара. Когда Мелания объяснила, что избавилась от него, чтобы не грешить, балуя себя вкусным напитком, монахиня неодобрительно покачала головой. «Эх, Меланюшка, ты ведь и сама знаешь, что никакого в чае греха нет. Грех в нас самих, в мыслях наших. Ты самовар унесла и думаешь, какая я праведница, а ты всего отрешилась. Гордишься собой, да тщеславишься. Вот где грех-то». Мелания со стыдом призналась себе, что услышала чистую правду. Огорченная, она пошла в лес и стала просить Бога указать ей, как теперь быть. И вдруг на одной из полян набрела на свой самовар. Мелания принесла его обратно в келью и стала жить как прежде. Радость и спокойствие вернулись к ней. Лучше жить просто, но со смиренным сердцем, чем усердствовать со тщеславием, говорила елецкая затворница Мелания, которую вот уже два века люди почитают как праведницу.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Мелания Затворница Елецкая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Николай Алешин.
1: Что такое любовь? Этот вопрос люди задают себе с детства. По мере возрастания представление о любви меняется. Любовь матери к ребенку, чувство влюбленных, гармоничное отношение супругов, близких друзей, братьев и сестер – это прекрасно. Но иногда неопытному человеку легко принять страсть за любовь. Хочу поделиться с вами прекрасными словами преподобного Ефрема Сирина. «Того желай, чтоб любили тебя любовью Спасителя нашего Иисуса Христа, и питай ненависть к плотской любви, которая заключает в себе следующее – чревоугодие, пьянство, роскошь, зависть, злобу, непотребство, страсть, сокрушение, печаль и подобное тому. Конец же этого – смерть».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Евгении Рымаренко, супруги протопресвитера Адриана Рымаренко. 1926 год. Оптина пустынь. Мы с мужем приехали к батюшке Нектарию со старшим сыном Серафимом. Это посещение нашей батюшки оставило впечатление необыкновенной его заботы о всей семье нашей. Было приятно видеть, как батюшка ласкал Серафима. Помню, как Серафим исповедовался в первый раз, вышел такой сосредоточенный. Когда же я вошла после него, батюшка Нектарий мне сказал сначала уложить Серафима спать, а потом прийти исповедоваться. Я, укладывая Серафима, не утерпела и спросила, о чем его батюшка спрашивал. Он мне сказал, что батюшка Нектарий его спросил, любит ли он свою маму. А он ответил, что нет. Я страшно удивилась. Но Серафим мне сказал, «Я же тебя часто не слушаюсь». Это рассуждение пятилетнего ребенка меня поразило. Когда Серафим разделся и лег, батюшка Нектарий пришел, наклонился над ним и перекрестил его. В это время я подумала, что вот в нем, с благословения батюшки, начинается жизнь сознательного христианина. Верилось, что по его молитвам будет все хорошо.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Воспитанники Ставропольской мужской гимназии ждали наступления холодов. Но на сей раз не только в предвкушении игры в снежки и других веселых зимних забав. В этом году мальчишкам не терпелось еще и поскорее надеть обновки. Добротные, почти совсем как у взрослых, драповые пальто, сшитые у лучшего в городе портного. Эти пальто выглядели куда представительнее их привычных ученических бушлатиков, а главное, были несравнимо теплее. Конечно, приобрести для мальчишек подобную роскошь не смогли бы ни их небогатые родители, ни гимназическое начальство. А вот Александру Федоровичу Нестерову, известному в уезде купцу и промышленнику, такой щедрый подарок был вполне посредством. Чтобы гимназисты-пансионеры Ставропольской классической мужской гимназии не простужались ветреными промозглыми зимами и не пропускали из-за этого учебу, купец специально для них сшил на заказ 100 первоклассных шерстяных пальто. Сам Александр Нестеров в детстве гимназию не посещал. Образование он получил домашнее, как было принято в старых купеческих семьях. Отец семейства занимался продуктовой торговлей. После его смерти успешный прибыльный бизнес перешел к Александру. А он научился не только приумножать капиталы, но и помогать людям, нуждающимся в поддержке и участии. Первые шаги на ниве благотворительности Нестеров сделал в годы Крымской войны. Как истинный патриот, имеющий достаточные средства для деятельной помощи, он закупал оружие и обмундирование для российских солдат, помогал армии продовольствием. За это в 1857 году Александр Федорович был удостоен особой памятной медали на Анинской ленте. Но Нестерова не манили награды и почести. В делах милосердия он видел прежде всего свой прямой долг человека и христианина. Капиталы с собой на тот свет не потащишь, зато на этом можно с их помощью сделать много полезного для ближних и этим спасти свою душу, любил повторять Александр Федорович. Человеком он был по-настоящему верующим и много помогал церкви. Будучи старостой Михайло-Архангельского домового храма, в той самой гимназии, воспитанником которой он подарил теплые пальто, Нестеров на собственные деньги приобрел для внутреннего убранства церкви позолоченный иконостас, изготовленный в Москве по специальному заказу. Он жертвовал деньги на покупку облачений для духовенства, золотых и серебряных богослужебных предметов, свечей и ладана. С помощью Александра Федоровича в Ставрополе был выстроен архиерейский дом. Мужскую гимназию Нестеров тоже опекал особо. Заботу о детях он считал святым делом. У самого Александра Федоровича детей не было очень долго. А когда они с супругой, смирившись со своим положением, усыновили маленького подкидыша, Господь дал Нестерову двух дочерей и сына. Гимназистам Александр Федорович помогал одеждой, продуктами, канцелярскими принадлежностями. Самым прилежным ученикам назначал стипендии. В окрестностях Ставрополя у Александра Федоровича было обширное владение – около 2500 десятин плодородной земли. В один прекрасный день на стол ставропольского городского головы легло письмо от Нестерова. «Желая принести посильную помощь жителям Ставрополя, впавшим в нищету и терпящим крайнюю нужду, я заблагорассудил принести в дар городу принадлежащее мне имение». Дар был безвозмездным, с единственным, но железным условием – доходы с имения будут использоваться для пособий нуждающимся. Выдаваться они должны по мере необходимости, но не менее 3 раз в год. В праздник Рождества Христова, на Пасху и на именины жертвователя в день памяти святого князя Александра Невского. Благотворительность часто оценивают языком цифр. Говоря им, пожертвования Александра Нестерова составили в общем и целом более 500 000 царских российских рублей. Но человеческую благодарность цифрами выразить невозможно. Она исходит из переполненных сердец и остается жить в памяти потомков. На городской аллее славы в самом центре современного Ставрополя стоит стела в память о выдающемся благотворителе Александре Федоровиче Нестерове.
0: Имена милосердия.

0: В эфире радио «Вера».
1: Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком, но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на оленях по тундре. Столько приходится ехать иеромонаху Тихону Воробьеву, руководителю миссионерского отдела Якутской епархии, чтобы навестить отдаленные села Якутии. Из-за труднодоступности и плохих погодных условий такая поездка может растянуться на недели. И первое, о чем просят общины отца Тихона при встрече – помолиться об их оленях. Связь человека и животного для оленеводов – одна из главных. Поэтому во время миссионерских поездок представители Якутской епархии привозят им вакцины для животных. Уберечь стадо от инфекционных заболеваний – важная мера для кочевников. Оленей они используют как транспорт. Из шкур животных шьют одежду, а мясо употребляют в пищу. Помимо вакцин, отец Тихон привозит оленеводам продукты, одежду, лекарства и другие необходимые вещи. За прошедший год миссионерский отдел Якутской епархии подружился со многими стойбищами, то есть стоянками кочевников. Местные жители увидели, что церковь готова разделять их заботы. Они понимают, что главная поддержка, которую мы можем дать, все-таки духовная. Но люди должны видеть, что ты приехал не просто поддержать словами, а готов помочь делом, говорит помощница отца Тихона, монахиня Елизавета Синчукова. Из-за отдаленности вопрос снабжения для местных народов – один из ключевых. Сейчас социальному и миссионерскому отделу Якутской епархии нужны средства, чтобы купить 80 флаконов вакцины для оленей, запас круп и консервов на 50 человек, а также теплую одежду для детей и технические средства для кочевого образа жизни. Отвести гуманитарную помощь необходимо уже в июле, чтобы не попасть в паводки. Помочь собрать посылку доброты и внести лепту в ее доставку вы можете на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вставайте, сыны Сына Божия, вставайте! Солнце премилостивое встало и щедро разливает свет свой по темным полям земли. Встало, чтобы освободить вас от мрака и ночных страхов. Не начертаны на солнце вчерашние грехи ваши, не помнит их оно, не злопамятствует ни о чем. Нет на лике его морщин, избороздивших лбы ваши. Нет ни печали, ни зависти, ни грусти. Радость его в отдаче себя, молодость его не переходящая в служении. Блаженны несущие служение, ибо они не состарятся. Что, если бы солнце подражало вам, соседи мои? Как мало света давало бы оно земле, о скупцы! Каким кровавым был бы свет его, о палачи! Как зеленело бы оно от зависти, видя светило ярче себя, о завистники! Как краснело бы оно от гнева, слыша поношение, о гневливцы! Как желтело бы оно от страсти, видя красоту звезд, о сластолюбцы! Как бледнело бы оно от страха, что кто-то преградит ему путь, о малодушные! Как почернело бы оно от забот, о попечительные! Как бы сморщилось оно и постарело, если бы помнило вчерашнее зло, о злопамятные! Как быстро бы оно сбилось с верного пути, отстаивая свои права, о глашатай прав! Как быстро бы оно остыло и умерло, заразив всю вселенную чумой своей смерти, о проповедники смерти! Счастье миру, что солнце никогда не станет подражать вам, дети земли! Смотри, многого не знает солнце из того, что известно вам, но знает главное, что оно вечный слуга и вечный знак, слуга того, кто его возжег, и знак того, кто поставил его себе на службу. Будьте и вы слугами того, кто освещает солнечным светом землю и согревает собой ваши души, и тогда вы познаете сладость вечной юности. Будьте вы знаком того, кто поставил вас над зверями земными, и тогда превзойдете вы сияние солнца, и все звери будут купаться вокруг вас в счастье и лучах вашей доброты, словно звезды и луна вокруг солнца. Но что есть солнце и звезды, если не горстка пепла, сквозь которую светишь ты, Сыне Божий? Горстка пепла, затеняющее сияние Твое и просеивающее его через себя, как через сито, ибо в полном Твоем сиянии померкло бы все, кроме Тебя, так же, как во мраке не бывает видно ничего, кроме мрака. Господи, Господи, не опали нас сиянием Твоим, невыносимым для глаз наших, и не оставь нас в сумраке, в котором все ветшает и истлевает». Ты один знаешь меру нужд наших. Господи, слава Тебе!

для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы Уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1976 год. Тбилиси. Андрюша, Тбилиси — город, куда я должен тебя привести. Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя впервые ступил на их площадь. И чем это объясняется, не знаю. На улице слышу грузинскую речь, из репродуктора доносится чуть грустная грузинская мелодия. В метро не сразу нахожу надписи на русском, но не чувствую себя отдельно, отстраненным, одиноким. Все вокруг особенное, новое, красивое, но принадлежит всем, кто видит и понимает эту красоту. Впрочем, странно, сейчас подумал, это ведь общая истина. И в искусстве, и в жизни все прекрасное принадлежит тому, кто способен видеть и чувствовать. Тбилиси я воспринимаю как один большой дом. Хороший дом держится на уважении к дому каждого, кто в нем находится, не так ли? Здесь это есть. Я очень ощущаю это. Грузины знают свою историю, корни, традиции. Это очень проявлено в искусстве, в культуре музицирования. Я имею в виду не академическое пение или с эстрады, а в быту. Многие поют и так красиво, музыкально, просто. В этом городе очень остро чувствую и любовь к жизни, и нежность к людям. И, как всегда, меня охватывает желание разделить все это с тобой, сынок. Я не замечаю здесь московской суетности. Если люди поют за столом, никто не смотрит на часы. Если беседуешь с грузином, видишь, что он готов беседовать с тобой вечно. Может, это вообще смешно все? Просто я устал торопиться. Голоса.

Счастье, скажи, может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

0: эфире Радио Вера.
1: Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Когда человек крестится во Христа, он должен понимать, что его жизнь больше не может быть прежней, что с момента крещения он стал на путь спасения, на путь борьбы с грехом, на путь в Царствие Небесное. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никона Оптинского. «Всякий христианин, который, подобно Христу, решил идти в горний Иерусалим, то есть проводить духовную жизнь ради Царства Небесного, должен утвердить лицо свое, приготовить себя к этому путешествию, решиться на прохождение подвижнической жизни. Надо приготовиться и решиться, ибо путешествие это требует именно подвига, понуждения себя на совершение всех добродетелей, которыми достигается Царство Небесное. Надо приготовиться и решиться, ибо самому совершению добродетелей противодействуют и противостоят различные скорби, соблазны, препятствия, и прежде всего от людей, подстрекаемых врагом нашего спасения. Враг желает воспрепятствовать доброму намерению и внушает людям мира этого ненависть к рабам Божьим».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма ученого-астронома Елены Казимирчак-Полонской художнику-иконописцу Юлии Рейтлингер. 20-30-е годы 20 века. Демон Врубеля – это отражение реального духа пустыни с его мощью, обаянием и бесконечной тоской одиночества во взоре. Это гениальнейшее творение. Он не вмещается в картину. Гипертрофированные размеры – это символ власти его в мире. Но отрыв от Бога, которого он, первый ангел, когда-то боготворил и от которого отпал, низвергся, эта тоска не заполняется ничем. И жажда земной любви, лермонтовская Тамара, это все духовно реально. Ничто не заполняет зияющей пустоты сердца, которое изведало бездонность и блаженную сладость божественной любви. И отсюда безумие тоски во взоре, которое передано Врубелем с такой духовно-гениальной силой.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Солнце клонилось к закату. Его вечерние лучи блестели и переливались в волнах Волги, по которым из Нижнего Новгорода в Астрахань плыло большое торговое судно. На борту были не только товары. В особом сундуке на мягкой шелковой подушке лежал чудотворный образ Спасителя из Астраханского Успенского собора. Икона прославилась многими исцелениями и чудесами. Астраханский купец Петр Семенович Сапожников, особо почитавший этот образ, заказал к нему у московских мастеров великолепную серебряную ризу с драгоценными камнями. Для этого икону пришлось на время отвезти в Первопрестольную. Теперь она возвращалась домой. Внезапно налетел ветер, хлынул ливень, поднялась настоящая буря. Волны хлестали, раскачивая судно. В панике никто не вспомнил о сундучке с иконой. Высокой водой его смыло за борт. Пропажу обнаружили только, когда буря утихла. Пустили лодку и отправились на поиски. А через несколько часов, возвращаясь обратно ни с чем и уже не надеясь вернуть чудотворный образ, вдруг увидели заветный сундучок, плавающий прямо возле кормы. Петр Семенович Сапожников воспринял это как знак, обращенный лично к нему. Прежде не очень-то внимательный к бедам и нуждам ближних, купец словно преобразился. Ни одно доброе начинание в Астрахани не обходилось теперь без участия Петра Сапожникова. Когда в 1805 году в городе началось возведение знаменитого Спасского моста, он внес почти половину суммы, необходимой для того, чтобы оплатить проектные и строительные расходы. В 1830 году в Астрахань пришла холера. Петр Семенович приложил все силы, чтобы помочь избежать распространения эпидемии. Именно тогда он открыл приют для сирот и беспризорников. Бездомных детей подбирали на улицах, где они могли бы заразиться сами и стать распространителями смертельной болезни. В приюте детям был обеспечен не только уход, но и обучение ремеслам, чтобы в будущем каждый из них имел возможность зарабатывать на хлеб честным трудом. Девочки, воспитанницы приюта, по достижении совершеннолетия получали от купца Сапожникова 1000 рублей на приданное. В помощи людям Сапожников обрел настоящее счастье и никогда не забывал благодарить за это Бога. Для Успенского собора Астрахани, в котором хранилась та самая икона Спасителя, Петр Семенович приобрел 4 колонны из белого мрамора с позолоченными капителями, а немногим позже заказал в Петербурге серебряные царские врата. Семейную традицию продолжили сыновья Петра Семеновича – Александр и Алексей. Братья Сапожниковы переехали на родину отца, в город Вольск Архангельской губернии, где, следуя его примеру, прославились как щедрые жертвователи и благотворители. Они внесли 80 тысяч рублей на строительство Вольского Покровского собора. Александр Петрович открыл в городе экзотический сад с оранжереями, в которых росли пальмы, лимоны и апельсины. Сад стал его подарком Вольску и, кстати, одним из первых общественных садов в России. Сапожниковы были большими ценителями живописи и коллекционировали картины. Начало коллекции положил сам Петр Семенович. Широко известен его портрет кисти знаменитого крепостного художника Ивана Аргунова. Кроме него, в собрании Сапожниковых находились такие шедевры, как, например, «Мадонна с цветком» Леонардо да Винчи. В XIX веке Сапожниковы передали эту картину в Петербургский Эрмитаж, где она и по сей день украшает один из залов музея.
0: Имена, имена милосердия.

глаза, глаза, поймет, что этот мир принадлежал.

Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привиденье, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Догматика» звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгороша опаляема, так у девы родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась». «Ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды, вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. «Так пророку явился Господь». Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Провалился у одного крестьянина осел в колодец. Хозяин задумался, как же его оттуда вытащить. А потом так про себя рассудил: осел мой старый, ему недолго жить осталось. Я все равно собирался купить нового, молодого осла. Да и колодец этот почти высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый. Почему бы мне одним разом не закопать и осла, и старый колодец? Крестьянин позвал соседей, чтобы они помогли ему закопать колодец. Люди дружно взялись за лопаты и принялись бросать в колодец землю. Осел возмущенно закричал и вдруг, ко всеобщему удивлению, притих. Крестьянин глянул вниз и изумился. Ослик не кричал, потому что был занят делом. Он стряхивал падавшие ему на спину комья земли и быстро приминал их ногами. Очень скоро он оказался наверху и выпрыгнул из колодца. В жизни на каждого из нас падают все новые и новые комья грязи. Можно громко кричать и возмущаться, но ведь есть и другой путь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получила известия в

0: течение дня. Научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
1: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
2: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
3: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
0: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
4: Руководи моей волей и научи меня молиться,
0: верить,
1: надеяться,
2: терпеть,
3: прощать
0: и любить.
5: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
6: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
7: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
8: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
7: «Да вот держится себе и возьмет крест свой, и по мне глядит».
6: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. Отойти, пойти, пострадать, претерпеть, быть убитым, быть воздвигнутым, воскреснуть. И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексико-графической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и «нужда», и «связанность». Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно? божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования становятся не изнуряющей ношей, а еще одной связью – каналом коммуникации между ним и Богом.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Анна Покровская. «Только радость впереди». Когда такси привезло меня к подъезду моего дома, было 5:30 утра. Ничего себе, мы с девочками засиделись. Завтра наша подруга выходит замуж, вот и устроила для нас импровизированный девичник. Все было очень просто и по-домашнему. Чай, конфеты, пирожки. А главное, мы, четверо подруг, наконец собрались вместе. Жили когда-то в одном доме, ходили в одну школу. А потом жизнь разбросала так, что не виделись по нескольку лет. Мы разговаривали и не могли остановиться. Вспоминали детство. Как играли в дочки-матери, в казаков-разбойников. Как ссорились из-за пустяков, а потом мирились. Разошлись на рассвете от души, поздравляя счастливую подругу. И вот в 5:30 утра я стою возле дома, где все мы раньше жили. Я единственная, кто остался здесь и никуда не переехал. Вот старые качели, которые помнят, как мы взлетали на них. И нам казалось, еще чуть-чуть, и мы достанем до неба. Я подхожу к ним, аккуратно дотрагиваюсь. Качели, чуть скрипнув, легко подаются вперед. Сажусь на деревянное сиденье, как много лет назад, и раскачиваюсь выше и выше. Сердце охватывает давно забытая детская радость. Вспоминаю слова известной песни. «Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся кто куда». Да, мы выросли. Нас всех ждет новая жизнь. Подруга выходит замуж, и у нас, остальных, тоже будут семьи. Я думаю об этом, и меня охватывает радость ожидания чего-то неизвестного и нового. Совсем как в детстве. Только небо, только ветер, только радость впереди. Пою я во весь голос, забыв, что час еще совсем ранний. И лечу навстречу утреннему солнцу.

0: тема.
1: Сегодня, 22 июля, исполняется 100 лет со дня рождения писателя и поэта Сергея Баруздина, часть произведений которого посвящена взаимоотношениям людей и животных. О любви к природе епископ Каскеленский Геннадий.
2: Слава Богу, что в советское время, когда тема религии была под абсолютным запретом, находились такие писатели, которые отводили душу сами со своими читателями, с детьми, рассказывая о природе, часто наделяя животных антропоморфическими человеческими чертами. Мне кажется, что любые рассказы о живом мире не могут обойтись без одного чувства, которые эти рассказы воспитывают в человеке, чувство благоговения перед творением Божьим. Человек, который глубоко познает окружающий мир, флору и фауну, безусловно, убеждается в том, что за этими чудными творениями стоит Творец. Творец, который создал такую прекрасную природу и вложил в эту природу законы, по которым происходит жизнь живых существ, растений, морей, океанов. Всякое дыхание дохвалит Господа.
0: Актуальная тема.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Отто Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостем программы будет командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин.
0: Парсуна.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Андрей Захаров живет в Пермском крае и работает учителем. Его семья, родители, старшая сестра и младший брат привыкли радоваться его успехам. Однако мама Нина Михайловна помнит, как больше 40 лет назад сотрудники роддома предложили ей отказаться от новорожденного сына с синдромом Дауна, а у нее и мысли такой не было. По специальности она ихтиолог-рыбовод. После рождения Андрюши Нина оставила работу. С сыном, по ее словам, нужно было много заниматься. Она подрабатывала уборщицей и сторожем, шила на дому рыболовные садки. Муж и дочь во всем ей помогали. А через некоторое время Андрей стал их удивлять. Он научился плавать и кататься на велосипеде, освоил игру в шашки, принимал участие в спортивных состязаниях. Друзья Захаровых говорят, что достижение Андрея – это заслуга его мамы. Но Нина Михайловна уверена – дело не в ней, а в характере сына. «Он с детства доказывал своими поступками, что может больше», – поясняет она. «Мы поддерживали все его «хочу», и они со временем превращались в «могу». Школьную программу Андрей осваивал на дому. К тому времени Захаровы переехали из Костромской области в Добрянку, город неподалеку от Перми. И учительницей мальчика стала Клара Воронова. «Благодаря Кларе Михайловне я многому научился, а теперь делюсь своими знаниями с ребятами», — говорит наш герой. Он ведет в Перми литературный кружок, читает книги, декламирует стихи, рассказывает о писателях, обсуждает прочитанное. Ученики хорошо его понимают. Ведь у каждого из них схожий диагноз – синдром Дауна. Для подростков и молодых людей учитель Андрей свой, похожий на них. И тот факт, что он умеет читать, писать, объяснять и может обслуживать себя в быту, для подопечных – лучший стимул к обучению. 3 раза в неделю мужчина самостоятельно добирается на работу из Добрянки в Пермь. А с 2023 года он ведет такой же кружок в своем городе. И надеется, что число его участников будет расти. О семье Захаровых я прочитала на портале «Милосердие». Среди вопросов корреспондента был и такой: «В чем вы видите свое призвание?» Андрей Захаров ответил: «Мне нравится помогать людям. Я чувствую от этого удовольствие». А я испытала радость от этих слов и от того, что в Пермском крае живет такой сильный и отзывчивый человек. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос жил на земле. Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав весть о Христе, отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Он сблизился с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. Познакомился с Петром и юношей Панкратий. Когда родители Панкратия скончались, он ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Здесь Панкратия нашел апостол Петр. Он взял отшельника с собой в Киликию, где находился святой апостол Павел. Святые апостолы рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавроменеи. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавроменеи храм, где совершал богослужение. Число верующих быстро росло. Вскоре почти все жители Тавроменеи и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий управлял своей паствой. Однако язычники восстали на святителя, внезапно напали на него и побили камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель Панкратий. Мощи священномученика Панкратия покоятся в Риме, в храме, который ему посвящен. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание веры. И, вспоминая сегодня священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, просит: «Святой мученик Панкратий, моли Бога о нас».

Поэт Константин Ваншенкин в 1965 году был широко известен как талантливый автор текстов. Сотрудничал с маститыми композиторами Эдуардом Колмановским, Яковом Френкелем, Евгением Жарковским. Поэтому он ничуть не удивился просьбе Аркадия Островского поделиться новыми произведениями. Охотно предложил музыканту несколько наиболее, на его взгляд, подходящих. Спустя какое-то время поинтересовался, получилось ли что-нибудь, и услышал в ответ восторженное: «Да, песня непременно будет». Вот только за основу композитор взял не те слова, что предложил Ваншенкин, а стихотворение из старого сборника «Окна», которое сам автор считал не слишком удачным. Все возражения поэта Островский решительно отвергал. «Вы только послушайте, как легко поется!» И к досаде Константина Яковлевича прибавлял к его авторским строкам незатейливый припев собственного сочинения: «Вода, вода, кругом вода». В таком виде песня вышла в эфир. Ваншенкин, когда его спрашивали об авторстве, неизменно отвечал: «Слова мои, музыка и вода Островского». Он был не слишком доволен результатом, а вот слушатели наоборот. В исполнении Эдуарда Хиля песня «Как провожают пароходы» для многих стала любимой.

вода, вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю.

Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан де Мусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы.
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание радио «Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
0: Кроме того, вы можете помочь радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни священно-исповедника Романа Медведя, о его общении с праведным Иоанном Кронштадтским и патриархом Тихоном, об искреннем служении церкви, о ссылках и заключениях и о кончине в 1937 году. В 8 вечера на этой неделе мы поговорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в студии доцент философского факультета Московского государственного университета Илья Вивюрко. Разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с исламом.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Радио «Вера». Сегодня, 22 июля, Церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Преподобные Патермуфий и Коприй, египетские отшельники, жили в IV веке во время царствования Юлиана Отступника. Патермуфий был старше и опытнее. В юности он был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Коприй считал его своим духовным отцом. Однажды император Юлиан прибыл в Египет и, узнав, что там много пустынников, велел схватить всех, кого найдут. Патермуфия и Коприя привели к мучителю. Старца Патермуфия бросили в темницу, а Коприю предложили принести жертву языческим богам, пообещав почести и награды. Коприй увлекся обещаниями и поклонился идолу. Узнав об этом, преподобный Патермуфий стал плакать и молиться, и своими слезными молитвами смог снова обратить ученика ко Христу. Разгневанный император подверг отшельников страшным пыткам, а потом велел заколоть их мечом. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобномучеников Патермуфия и Коприя и надеемся, что они не оставят своего попечения о ныне живущих христианах. Святые Патермуфий и Коприй, молите Бога о нас. –

0: Светлое радио. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Доброжелательный, спокойный голос прозвучал над ухом молодой женщины по имени Линда. Она стояла на самом краю 300-метровой скалы и плакала. Внизу шумел тихий океан. Линда обернулась. Перед нею стоял пожилой мужчина. Он протягивал ей руку. В глазах незнакомца было столько доброты, участия и заботы, что женщина подала ему руку в ответ. Мужчина осторожно отвел Линду от обрыва. «Не хотите ли горячего чая? Сегодня весьма прохладно. Я живу буквально в двух шагах отсюда. Жена будет очень рада», — предложил он. Женщина кивнула сквозь слезы. Сейчас ей больше всего на свете хотелось уйти отсюда, оказаться в тепле, в обществе добрых людей. Как вовремя появился этот незнакомец. Его звали Дон Ричи. Простой австралиец, страховой агент. Он радовался, когда удалось приобрести небольшой домик в одном из самых живописных районов Сиднея. Океанский утес, который в народе называли пропастью, был тихим местечком, почти всегда безлюдным. Разве что с утра на смотровую площадку приезжали туристы.

0: Он Ричи часто вспоминал строки из своей любимой книги, романа Селлинджера «Над пропастью во ржи». «Маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, кругом ни души, а я стою на самом краю скалы, над пропастью. И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа». Люди, которых толкала на утес несчастная любовь, долги и жизненные неурядицы, казались Дону похожими на одиноких, заблудившихся детей, которым очень нужна помощь. Моя цель была простой – отвлечь их от края, выиграть для них время, чтобы дать возможность поразмышлять и понять, что все в жизни может измениться к лучшему уже на следующее утро, говорил Дон Ричи. И это у него прекрасно получалось. За несколько десятков лет мужчина спас 168 жизней. Как только он видел из окна фигуру на краю обрыва, бросал все дела и спешил на помощь. Дон утверждал, чтобы люди вновь обрели веру и желание жить, нужно совсем немногое – улыбка, протянутая рука. Он приглашал людей в дом, угощал чаем, слушал истории их жизни и для каждого находил слова утешения. Со многими из спасенных Ричи дружил и переписывался. Однажды молодой человек прислал ему в подарок свой рисунок – ангела, стоящего на утесе. Под рисунком была подпись «Ангел пропасти». Ангелом пропасти стали называть самого Дона Ричи. Правительство присвоило ему орден Австралии за служение обществу. На вручении высокой награды Дон Ричи сказал: «Никогда не бойтесь говорить с теми, кто, по вашему мнению, нуждается в помощи. Всегда помните о силе простой улыбки, внимания и доброго слова».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен

0: и обязан, и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
2: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
1: «Да утвержится себе и возьмет крест свой и по мне глядит».
0: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от учителя: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – «ему должно идти в Иерусалим и много пострадать». Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. «Отойти», «пойти», «пострадать», «претерпеть», «быть убитым», «быть воздвигнутым», «воскреснуть». И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и нужда, и связанность. Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: – «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования – становится не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.
3: Евангелие.

0: Утреннее чтение Евангелия – вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Сельские жители и труженики земельных угодий хорошо знают, как важно ежедневно осуществлять полив огородных насаждений, особенно в жаркое время. Сколь неутомительным может показаться это занятие, но если хочешь собрать хороший урожай, изволь трудиться над грядками, не покладая рук. Таковы же труды по воспитанию детей родителями, равно и подвиг духовного окормления паства священникам. Живой пример и доброе слово – это спасительная влага для тех, кого мы приручили и за кого несем ответственность пред Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вечера».

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает ведущая мероприятий Кристина Акриш.
1: Эта история произошла с моей тетей, и, к счастью, я стала свидетелем всего этого. Моя тетя недавно переехала в новый дом, и она узнала, что по соседству с ней живет одинокая девушка-инвалид. И она буквально сразу отправилась к ней, чтобы познакомиться и узнать, чем она может быть полезной. Когда ты оказываешься в доме этой девушки, в прямом смысле теряешь дар речи. Это и вовсе не дом. Это часть дома, который достался ей от ее родителей, но который она разделяет со своим троюродным братом. Он живет за стенкой, но, к большому сожалению, не принимает никакого участия в жизни этой бедной девушки. Зовут ее Света. Светлана ее, кстати, никто почему-то не зовет. Итак, в доме Света было всего две комнаты. Одна из них – это пристройка, которая вмещала в себе сколоченный кем-то стол, накрытый грязной клеенкой, табуретку и нержавеющее ведро. В другой комнате находилась кровать. Только кровать. На кровати множество одеял, которые помогали Свете согреться, потому что ни электричества, ни тепла, ни воды у нее не было. Все это отключили за неуплату. И увидев всю эту картину, моя тетя просто не выдержала. И она взяла эту девушку к себе под крылышко. Стала о ней заботиться, несмотря на то, что у нее довольно большая семья и хлопот ей хватает. В общем, в лице моей тети Света обрела семью, а моя тетя обрела верного друга.

0: Радио «Вера».
1: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Святитель Феодор родился в IX веке в сирийском городе Едесе. В 20 лет осиротев, он раздал свое имение нищим и отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Освященного принял постриг. Через 12 лет иноческого послушания и 24 года полного затвора стал епископом Едесским по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, духовенства и мирян. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло чудо. Народ увидел белоснежного голубя, который сначала парил под куполом храма, а потом опустился на главу святителя. Святитель Феодор противостоял ересям, ограждая церковь от разномыслия. Поддержкой епископу Феодору было общение с преподобным Феодосием, прозорливым старцем и столпником. С благословения старца святитель Феодор совершил путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на притеснение православных. Святитель застал Мавия тяжело больным. По молитвам епископа Феодора халиф исцелился и принял крещение с именем Иоанн. Вскоре халиф Иоанн был убит за исповедание своей веры во Христа. Он явился во сне святителю Феодору и сказал, что скоро они встретятся в Царстве Небесном. Через 3 года, уединившись в лавре святого Саввы Освященного, епископ Феодор мирно отошел ко Господу. Житие святителя Феодора Едесского было излюбленным чтением на Руси в средние века. Святители – это чин святых высшей степени священства, архиереев. Церковь верит, что, будучи ходатаями перед Богом за свою паству при жизни, епископы остаются таковыми и после кончины. Чествуя святителя Феодора, епископа Едесского, мы просим: «Святитель Феодор, моли Бога о нас».

0: истории великих шедевров.
1: Вторая и последняя опера Михаила Ивановича Глинки «Руслана и Людмила» по одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина пережила трудную судьбу. Ее первые постановки были неудачными. Накануне премьеры в 1842 году в Петербурге заболела исполнительница главной партии. И на замену вышла неопытная молодая певица, выступившая весьма слабо. К тому же спектакль показался публике слишком длинным. Однако спустя некоторое время произведение было оценено по достоинству. Замысел оперы возник у Глинки еще при жизни Пушкина. По воспоминаниям композитора, на одном из вечеров у поэта Василия Жуковского, в доме которого часто собиралась творческая интеллигенция Петербурга, Пушкин сообщил, что желал бы многое переделать в своей поэме. Михаил Иванович намеревался пригласить поэта в качестве либреттиста, то есть автора сценической версии текста, но внезапная кончина Пушкина разрушила замысел, и либретто оперы пришлось готовить сразу нескольким авторам, включая самого композитора. Итогом работы стала опера, в которой Глинка ярко выразил философское начало, обозначил тему поиска смысла жизни, противостояния света и тьмы. При этом композитор передал в своем произведении жизнеутверждающий тон пушкинской поэмы. Это прослеживается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении к опере, построенном на ключевых темах спектакля. Глинка использует ликующую тему финала и ласковую мелодию из арии «Руслана», в которой он поет о своем глубоком чувстве к прекрасной Людмиле. Таким образом, уже в начале оперы предсказывается счастливый исход событий и торжество любви. Увертюра из оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслана и Людмила» прозвучит в исполнении Оркестра Большого театра России. Дирижер Юрий Симонов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа? И да крепчайше Его есть мы.
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Маругова, поэтесса, общественный деятель.
0: Частное мнение.
2: Самое тяжелое в молитве – это постоянство и внимание. Сложно молиться изо дня в день, преодолевая себя. Молиться, несмотря на усталость, занятость и сложность найти время. Но именно в молитве, через преодоление себя, и совершается сила Божия. И я это поняла на своем примере. Молитва – это делание, без которого наша связь с Богом очень слабая. Как же Господь поймет, что мы нуждаемся в Нем? Поэтому заповедала нам Церковь творить молитвенное правило. Силы зла это понимают, и поэтому связь нашу с Богом они пытаются всячески нарушить. Помню, в разговоре с дивеевской монахиней, матерью Любовью, я спросила, легко ли ей в постриге молиться, ведь у монахов все условия для молитвы. А матушка посмотрела на меня, вздохнула и ответила: «До конца дней, Танечка, будет брань. Всегда нужно себя понуждать к молитве». И тогда я подумала: «Ну как же это несправедливо? Ну почему так тяжело молиться даже монахам?» И вдруг, через какое-то время, отступила от меня эта брань. Мне вдруг легко так стало молиться. Все у меня складывалось гладко. И время есть, и настроение, и ничего мне не мешает. На молитву я просто летела. Летала я, летала, и вдруг стала чувствовать себя этакой молитвенницей, что, преодолев земное тяготение, возвысила ум свой к небу. И тут у меня постепенно вырос ощутимый нимб, словно на иконе. Вот, оказывается, где таилось самое страшное – неприметная гордыня, та самая виновница всех страстей и грехов. Я же, получается, умница и красавица. Молюсь, как положено, правила не сокращаю, стою, как свечка, а дальше больше. Стала я других осуждать, что и молятся они не так, что ленятся в храм ходить. Посмотрела на себя и ужаснулась. Нужна ли Богу моя молитва, если нос мой уже в дверной проем не помещается? Поняла всю опасность такого состояния и каяться побежала. Вывод для себя сделала такой. Господу угодны наша борьба, наше произволение и наше понуждение себя к молитве. Тогда он видит, куда человек склоняет свою волю. А человеку полезно бороться со своими слабостями, ленью и нерадением, чтобы ум не возвысился, и через то не погибла бы его душа. Вот так я для себя это поняла.
0: Частное мнение. Вера. Светлое радио.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Константин Лебедев родился в 1882 году, служил священником в селе Уецком Пермской губернии. Во время революции и гражданской войны отец Константин остался на своем приходе, несмотря на волну диких большевистских расправ, в которой больше всех пострадали священнослужители. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Но и в кровавые дни лета 1918 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, а, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужение. Однажды, после литургии, к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними в полевой штаб Красной армии. Там батюшка был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля красноармейцы буквально растерзали невинного священника. Свидетелем его страданий был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить. Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облёк своего служителя в великий погребальный покров мученичества, украсил одеждою драгоценнее всякой царской багряницы. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Церковь прославляет священномученика Константина Лебедева и просит его: «Святой мученик Константин, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Я прожила свою жизнь с идеальным мужчиной», — так говорила о своем браке заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Свой семейный союз с Яковом Анатольевичем Крейлисом, который продлился 45 лет, знаменитая комедийная актриса называла счастливым и верила, что это счастье было даровано ей небесами. Будущие супруги познакомились в 1957 году. Кира Петрова после окончания школы-студии МХАТ вернулась из столицы в Ленинград. В родном городе все театральные труппы оказались полностью укомплектованы. Тогда Кира развернула на столе карту Советского Союза и наугад ткнула в нее пальцем. Попала в Сахалин. Написала письмо в дирекцию Сахалинского драматического театра с просьбой принять ее в труппу. И вскоре получила телеграмму: «Зачислены, выезжайте». За несколько дней до отъезда в квартире Петровой раздался звонок. На пороге стоял незнакомец, высокий красивый брюнет в элегантном костюме. «Яков Крейлис», — представился он. Оказалось, молодой человек тоже актер. Только что окончил Ленинградский театральный институт и по распределению попал в Сахалинский драмтеатр. Там ему и дали адрес Киры. «Может, поедем вместе? Вдвоем веселее», — предложил он. Кира пригласила молодого человека войти. За чашкой чая они неожиданно поведали друг другу всю свою жизнь. Яков рассказал о детстве в родной Латвии и о том, как большевики раскулачили отца, богатого помещика, а их с матерью объявили врагами народа. Кира вспоминала о том, как с мамой и сестрой пережила блокаду Ленинграда, как ела суп из сапожного клея, как разыгрывала смешные сценки для родных и соседей, чтобы хоть немного отвлечь их от страшных

0: любовь помогала молодоженам не роптать на бытовые трудности. «Мы никогда не ругались и не упрекали друг друга из-за бытовых проблем», вспоминала Кира Крылис-Петрова. «Просто садились и придумывали, как выйти из положения. А проблемы были. Якову пришлось уйти из театра, так как на сцене у него от волнения сильно проявлялся прибалтийский акцент. И через год, весной 1963-го, супруги решили вернуться на берега Невы. Яков Анатольевич устроился режиссером на телевидении, а Кира Александровна поступила в труппу Ленинградского театра юного зрителя. Вскоре в семью пришла большая радость. Родилась дочь Мария. В 1980 году, отдав 16 лет Тюзу, Кира Крылис-Петрова перешла работать в Александринский театр. Когда она пропадала на репетициях, Яков Анатольевич приезжал с кастрюлькой, завернутой в газету, просил ее сделать перерыв и пообедать. А вечером дома актрису ждал красиво сервированный стол. Супруги садились ужинать и разговаривали по душам обо всем на свете. Параллельно с работой в театре Кира Александровна снималась в кино. Она уезжала на съемки, а муж писал ей трогательные письма. Актриса всю жизнь бережно хранила их и постоянно перечитывала. В начале 90-х правительство Латвии вернуло Якову Крелису поместье его отца. Супруги отремонтировали старый особняк и приезжали туда время от времени отдохнуть от работы и суеты. Кира Александровна нередко вспоминала один чудесный зимний день. Они с мужем сидели на втором этаже дома. Солнце отражалось в сосульках, свисающих с крыши. Звучала музыка Рахманинова. Они смотрели друг на друга, и этим взглядом, полным любви, были не нужны слова.
1: Семейные истории. Вера. Вера. Светлое радио. Сюжеты.
2: Протоиерей Федор Бородин.
3: Вот я помню время, когда моя мама работала в Кристине Илохского собора и переписывала от руки Евангелие порядка 15 раз. Для того, чтобы дать возможность с возвратом, конечно, людям прочитать Евангелие. Невозможно было достать его. Какая-то драгоценность. Я помню первое издание переплетенной ксерокопии трудов стиля Игнатия Брянчанинова, тогда еще не причисленного к лику святых, который я достал, привез несколько экземпляров в семинарию и раздавал своим соученикам. И вот один мой соученик, который готовился к монашеству, как я потом понял, потом взял эти 4 тома, прижал их к груди совершенно счастливым, блаженным лицом, понимаете? Потому что достать эти слова было нельзя. Вот как у пророка, по-моему, Амоса сказано, что будет голод по всей земле, на слово Божие голод будет. Эти вот, и на тело кровь Христова может быть голод. Может быть так, что будут вспоминаться советские времена, когда люди жили в местах, где не было храма, и они раз в год могли в отпуск там уехать, куда-то доехать до Лавры и причаститься тело и кровь Христову. Что мы должны оценить ту возможность, которую мы имеем.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
3: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим.

0: и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною».
1: «Да вот держится себе и возьмет крест свой, и по мне глядит».
2: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. «Отойти», «пойти», «пострадать», «претерпеть», «быть убитым», «быть воздвигнутым», «воскреснуть». И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и нужда, и связанность. Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: – «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования – становится не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.

0: непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы уверены, что разговариваете словами? Странный вопрос, не правда ли? Ведь известно, что с помощью слов мы передаем информацию и храним ее в письменных источниках. Но есть нечто, что даже важнее слов, особенно в ситуации общения. Вы, наверное, догадались, что я говорю об интонации. Именно она передает самый важный смысл сообщения. Лингвисты насчитали более 100 видов интонации, а ученый и языковед Всеволодский Гернгросс выделил 16 основных видов, среди которых пригласительное, просительное, перечислительное, звательное, повелительное, убедительное и другие. Какую интонацию выбираем мы, зависит от нашего характера и цели высказывания. Одну и ту же фразу можно сказать по-разному. От этого во многом зависит, как люди воспримут ваши слова. Например, я могу сказать с восхищением: «У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства». Или с насмешкой: «У меня нет слов, чтобы выразить свои чувства». Или с недовольством. И от этого мой собеседник будет испытывать либо радость, либо дискомфорт. Если вы хотите гармоничного общения и взаимопонимания, то стоит проследить за интонацией. Прибавить голосу мелодичности и размеренности. Убрать напряженные нотки. Поправить дыхание. И главное – настроить себя на позитивную волну. Ведь наш собеседник воспринимает именно наше состояние, а не только словарный смысл слов. Как писал блаженный Августин, часто мы говорим не точно, но нас понимают. Интонация выдаст истинное отношение к ситуации и поможет пониманию друг друга. Поэтому очень важно следить не только за тем, что мы говорим, но и за тем, как. Попробуйте записать свой диалог с кем-нибудь на диктофон и послушайте. Возможно, после этого вы захотите поработать над интонацией. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
3: Это программа «Богословие в красках», в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
4: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение – это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
2: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
4: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
2: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
4: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова, что ну, язык не совсем канонический, но тем не менее, вот она явлена народу русскому как заступница, чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божьей Матери. А она, слыша наши молитвы, наше воззвание, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Коллега рассказала мне об интересном человеке. Его историей невозможно не поделиться. Алексей Новоселов – татьмич. Он родился и живет в небольшом старинном городе Тотьма Вологодской области. Этому поселению без малого 9 веков. Память об истории и культуре заботливо хранят сотрудники Тотьмского музейного объединения. А Алексей Новоселов уже больше 10 лет руководит всеми местными музеями. Он с 10 лет увлекается краеведением и после школы выбрал специальность «Культурология» в Вологодском государственном университете. В студенческие годы Новоселов создал в соцсети группу, посвященную истории родного города. Она оказалась первым тотемским интернет-сообществом. Мой интерес к небольшим поселениям и феномену социальных медиа породил тему дипломной работы. Анализ образа малых городов в Вологодской области, в основном Тотьмы, в блогах и соцсетях, рассказывает Алексей. Он получил диплом с отличием и уехал работать в Петербург, а позже прибыл оттуда на родину, чтобы по просьбе администрации поделиться результатами дипломного исследования. Результаты были разными, в том числе некоторый негатив о часах и формах работы музеев, вспоминает наш герой. Он вернулся в город на Неве. Некоторое время работал над созданием туристического сайта для Тотьмы, а вскоре ему предложили занять должность руководителя Тотьмского музейного объединения. И молодой специалист возглавил учреждение в январе 2014-го в возрасте 22 лет. За прошедшие годы маленькая Тотьма стала центром, в котором реализуются новые музейные проекты. К примеру, при раскопках на пустыре нашли рассолоподъемные трубы, древние памятники соледобычи. И вскоре воссоздали конструкцию части местного соляного завода 15-19 веков. От этого промысла сохранились прежние названия города – Соль, Усолье, Тотьмское и Посад Соли Тотьмской. Старинную купеческую усадьбу, где размещалось местное отделение полиции, превратили в музей мореходов. А еще, к радости тотьмичей, благоустроили набережную реки Суханы. Теперь это ступенчатый амфитеатр со встроенной подсветкой. По инициативе директора Алексея Новоселова в Тотьме ежегодно проходит краеведческая конференция «Русский север. Проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия» и школа музейного развития за границами столиц. Алексей – соавтор альбомов путеводителей по следам тотемского барокко, Тотьмский район, прошлое, настоящее, будущее и краеведческого труда Николай Рубцов на Тотьмской земле. Для привлечения туристов нам не надо ничего изобретать. История здесь так много всего напридумывала. Только успевай преобразовывать в цельный образ, радуется Алексей Новоселов. Он уже не самый молодой в стране директор музея, но по-прежнему полон энергии и желания менять к лучшему окружающий мир. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
6: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавраменийского. преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос жил на земле. Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав весть о Христе, отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Он сблизился с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. Познакомился с Петром и юношей Панкратий. Когда родители Панкратия скончались, он ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Здесь Панкратия нашел апостол Петр. Он взял отшельника с собой в Киликию, где находился святой апостол Павел. Святые апостолы рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавраминии. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавраминии храм, где совершал богослужение. Число верующих быстро росло. Вскоре почти все жители Тавраминии и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий управлял своей паствой. Однако язычники восстали на святителя, внезапно напали на него и побили камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель Панкратий. Мощи священномученика Панкратия покоятся в Риме, в храме, который ему посвящен. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание веры. И, вспоминая сегодня священномученика Панкратия, епископа Тавраминийского, просит: «Святой мученик Панкратий, моли Бога о нас».

0: Однажды, весной 1962 года, поэту Льву Ашанину позвонил композитор Аркадий Островский и сказал: «Надо срочно встретиться у рояля». К этому моменту они были знакомы уже 14 лет и написали вместе немало популярных песен. Лев Иванович приехал без лишних расспросов. Островский сыграл ему 3 музыкальных строки – непривычных, оригинальных и очень простых. Друзья стали размышлять, о чем может быть эта песня. Сначала казалось, что про зимовку. Но когда появился припев, они поняли, что это даже не песня, а песенка. О чем-то простом, но удивительном. О первой любви. Лев Иванович произнес первые слова. «А у нас во дворе есть девчонка одна». После написания песня прозвучала в радиопрограмме «Доброе утро». Исполнил ее молодой певец Иосиф Кобзон, который до этого существовал для слушателей в основном как часть дуэта с Виктором Кахно. Слава пришла и к песне, и к Кобзону. Но самое интересное произошло потом. На радио пошел шквал писем от слушателей, которые требовали не только постоянного повтора песни, но и продолжения. Авторам пришлось написать вторую песню под названием «И опять во дворе». Слушатели были в восторге и стали требовать продолжения этого музыкального сериала. В результате в творческой биографии Аркадия Островского и Льва Ашанина появились 5 песен под общим названием «Дворовый цикл». Каждая из них хороша по-своему, но и по сей день, безусловно, самой популярной является первая из них «А у нас во дворе».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна.

моя, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком

Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы».
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Артюшина, предприниматель, преподаватель английского языка.
0: Частное мнение.
2: Встретилась я как-то с подругой. Она рассказала мне о своей трудной ситуации, из-за которой находилась в депрессии уже месяц. Я предложила: «Давай молиться». «Да, надо», – тяжело вздохнула она, до конца не веря в эффективность такого способа разрешения ее вопроса. Тогда мне в голову пришла аналогия. «Послушай», – говорю я, – «если бы сейчас тебе позвонил президент страны и сказал, что возьмет твою ситуацию под свой контроль, как бы ты себя ощущала? Наверняка все страхи и слезы вмиг прекратились бы, правда?» «Да», – коротко ответила она. «А теперь подумай только. Я предлагаю тебе обратиться даже не к руководителю страны, а к властителю всей вселенной. Неужели тот, кто может все, не сможет помочь тебе?» Неожиданно подруга повеселела. Я продолжила. «Наверняка ты слышала о популярной теории, которая гласит о том, что через 6 рукопожатий ты можешь выйти на любого человека планеты. А тут и одного не требуется, чтобы выйти не просто на человека, а на создателя мира. Ничего не нужно. Ни протокол, ни выдержанный дресс-код, ни прохождение фейс-контроля. Ничего, только сердце, готовое поверить в него. Тогда зачем унывать, когда рядом с нами источник всего лучшего, что знает человек? Господь сказал перед своим вознесением: «Я с вами до скончания века», а еще предупредил, что все на земле перестанет быть, кроме его слов. Но даже если мы сомневаемся в этом, можно хотя бы попробовать. Подруга улыбнулась. В конце этого короткого разговора от печали у нее не осталось и следа. Как важно понять, что рождаемся мы, живем, а потом и переходим в другое измерение, под присмотром Создателя. С его руки, если можно так выразиться. Доказать это несложно, ведь порой одного желания родителей иметь детей недостаточно. Необходимо вмешательство свыше, даже если это вмешательство назовут просто случаем или чудом. Создатель – бездонный источник благодати и радости. Он хочет, чтобы мы обратились к нему напрямую, сейчас. Протянули бы руку и распахнули двери своего сердца, чтобы дать ему войти и быть с нами. «Не бойся», – говорит нам Господь, – «только веруй. И однажды, оставив сомнения, мы убедимся, что рядом с его благодатью действительно бояться нечего и грустить незачем».
0: Частное мнение.

Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавраменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Преподобные Патермуфий и Коприй, египетские отшельники, жили в IV веке во время царствования Юлиана Отступника. Патермуфий был старше и опытнее. В юности он был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Коприй считал его своим духовным отцом. Однажды император Юлиан прибыл в Египет и, узнав, что там много пустынников, велел схватить всех, кого найдут. Патермуфия и Коприя привели к мучителю. Старца Патермуфия бросили в темницу, а Коприю предложили принести жертву языческим богам, пообещав почести и награды. Коприй увлекся обещаниями и поклонился идолу. Узнав об этом, преподобный Патермуфий стал плакать и молиться, и своими слезными молитвами смог снова обратить ученика ко Христу. Разгневанный император подверг отшельников страшным пыткам, а потом велел заколоть их мечом. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобномучеников Патермуфия и Коприя и надеемся, что они не оставят своего попечения о ныне живущих христианах. Святые Патермуфий и Коприй, молите Бога о нас. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Древней Руси имя человека могло рассказать о многом. Например, о том, в какое время года или день недели он родился, каким ремеслом занимались его родители и какими качествами сам он обладал. В древней дохристианской Руси девочку со светлыми волосами могли назвать, к примеру, «белянкой». Ребенка, появившегося на свет в зимние месяцы, зимой, шум, третьяк, дорога, первуша, малуша, преслава. Такие имена можно было встретить у славян. А вот фамилии и отчеств на Руси не существовало вплоть до XIII-XIV веков. Как же складывалась формула русского имени? Как она стала такой, к которой мы все сегодня привыкли? Славянские имена-прозвища утратили первостепенное значение с принятием Русью христианства в X веке. После крещения Руси родители стали называть детей греческими, латинскими или древнееврейскими именами по святцам, то есть по церковному календарю. Причем многие из этих имен постепенно обрусели. Так, например, Аквилина превратилась в Акулину, Дионисий – в Дениса, Диомид – в Демида. Впрочем, долгое время человеку наряду с христианским давали и славянское имя. Подтверждение этому можно встретить в разных письменных источниках и документах. Например, в подписях на челобитных грамотах. «Дьяк Алексейка – нарицаемый владычка» или «Куземка, а прозвище Богдашка». Новгородский посадник по имени Остромир, которому принадлежала одна из древнейших дошедших до нас книг «Остромирова Евангелие», имел православное имя Иосиф. Известный по летописям киевский князь Святополк в крещении был Михаилом. По наличию второго имени русский народ вплоть до XVII века безошибочно различал соотечественников и иностранцев. У своего непременно было славянское прозвище, а у чужеземца нет. Интересно, что некоторые древнерусские святые были канонизированы под своими нехристианскими именами. Борис и Глеб, Игорь и Ольга.

Отечества появились на Руси еще в древние времена. Правда, изначально они имелись только у князей. Святослав Ярославич, Владимир Святославич. Приблизительно к 15-му столетию отчества распространились и среди простолюдинов, однако, как и фамилии, далеко не всегда записывались даже в официальных государственных документах. В 1811 году указом императора Александра I использование фамилии и отчеств стало обязательным при крещении, венчании и совершении имущественных сделок. Так веками складывалась привычная нам формула имени, без которой сегодня невозможно представить нашу жизнь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
3: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
2: Да утвержится себе и возьмет крест свой и поможет.

Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн!» Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. «Отойти», «пойти», «пострадать», «претерпеть», «быть убитым», «быть воздвигнутым», «воскреснуть». И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и нужда, и связанность. Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: – «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования становятся не изнуряющей ношей, а еще одной связью – каналом коммуникации между ним и Богом.

0: Когда мы читаем Евангелие, мы слышим голос Христа. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Боголюбова.
2: Наталья Разувакина. Литературные эскизы. Доверие. Жить в потоке разнообразных новостей сложно. А уж если работа связана именно с новостями со всех уголков страны, тем более. Одно время трудилась я в отделе информации большой газеты. Волей-неволей пропускала через себя множество сообщений о тревожных событиях. Душа порою не выдерживала, особенно когда речь шла о страданиях людей, а помочь невозможно. Перед сном хотелось отвлечься, чтобы спокойно уснуть, но ни кино, ни художественная литература не помогали. Со временем я поняла, что помочь может только Евангелие. Прочитать вечером главу или хотя бы фрагмент главы внимательно, и в душу приходит глубинный покой, основанный на вере, вернее, на доверии Богу. Он знает, что происходит в нашем мире. Он любит нас и готов помочь каждому, кто делает шаг ему навстречу. А утром читаешь молитву и обретаешь настрой на весь день. Господи, какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Я давно уже не работаю в отделе информации, но жизни своей без Евангелия и молитвы Слова не представляю. Иначе это не жизнь была бы, так, суета. Утро – шаги в новый день. Солнце или дождь или снегопад, я бодра или слегка не выспалась, все это совершенно не влияет на настроение. Новый день – благо, ведь что бы ни случилось, Господь в курсе. Он знает, Он любит, Он управит, а это значит, что все хорошо.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Сегодня я хочу поделиться с вами одной доброй историей, которую я услышал от своей знакомой Катерины. Катя закончила специализированную школу, интернат для незрячих детей. Потом она попала в училище, специализирующееся на образовании незрячих детей, где она познакомилась со своим будущим мужем Константином. Дело в том, что за 3 месяца до назначенного дня свадьбы внезапно скончался отец Катерины, и она сама осталась жить в квартире, которая находилась в плачевном состоянии. Она не могла самостоятельно найти выход из этой ситуации, пока не обратилась к давно знакомому доброму человеку. Это был молодой батюшка, который посещал школу-интернат в течение 5 лет. Уже прошло немало времени после окончания школы, и все-таки Катя рискнула, позвонила ему, поскольку время от времени поздравляла батюшку с праздниками и интересовалась, как он живет. Батюшка тут же взял на вооружение задачу и с помощью своих неравнодушных знакомых сумел поправить проблемы Катиного быта, помог сделать в доме ремонт, а потом уже помощники предложили свою помощь в организации свадьбы. Свадьба была такая, от которой молодожены не могли даже мечтать. Как же хорошо, друзья, что среди нас есть хорошие, добрые, неравнодушные люди, к которым можно обратиться за помощью.
2: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Святитель Феодор родился в IX веке в сирийском городе Едесе. В 20 лет осиротев, он раздал свое имение нищим и отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Освященного принял постриг. Через 12 лет иноческого послушания и 24 года полного затвора стал епископом Едесским по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, духовенства и мирян. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло чудо. Народ увидел белоснежного голубя, который сначала парил под куполом храма, а потом опустился на главу святителя. Святитель Феодор противостоял ересям, ограждая церковь от разномыслия. Поддержкой епископу Феодору было общение с преподобным Феодосием, прозорливым старцем и столпником. С благословения старца святитель Феодор совершил путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на притеснение православных. Святитель застал Мавия тяжело больным. По молитвам епископа Феодора халиф исцелился и принял крещение с именем Иоанн. Вскоре халиф Иоанн был убит за исповедание своей веры во Христа. Он явился во сне святителю Феодору и сказал, что скоро они встретятся в Царстве Небесном. Через 3 года, уединившись в лавре святого Саввы Освященного, епископ Феодор мирно отошел ко Господу. Житие святителя Феодора Едесского было излюбленным чтением на Руси в средние века. Святители – это чин святых высшей степени священства, архиереев. Церковь верит, что, будучи ходатаями перед Богом за свою паству при жизни, епископы остаются таковыми и после кончины. Чествуя святителя Феодора, епископа Едесского, мы просим: «Святитель Феодор, моли Бога о нас».

Рубеже 19-20 веков, в эпоху, когда в России творили Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Скрябин и другие композиторы, их современник Анатолий Лядов рядом с ними находится как бы в тени. Музыка этого талантливого человека известна гораздо меньше, но, возможно, только потому, что центральным жанром своего творчества Лядов выбрал не грандиозные симфонии или оперы, а скромную миниатюру. Композитор в шутку говорил, что не выносит больше 5 минут музыки. Он подолгу обдумывал во всех подробностях создаваемые им пьесы и потом записывал сочиненное набело, почти без помарок. В конце 1890-х годов Лядов обратился к народным песням. Музыкант усердно изучал материалы фольклорных экспедиций Русского географического общества, а затем делал переложения старинных напевов для голоса и фортепиано, хора или оркестра. В 1905 году композитор написал целую оркестровую сюиту, то есть цикл, под названием «8 русских народных песен». Эти песни – эпические, лирические, плясовые, обрядовые, хороводные – изображают разные грани внутреннего мира русского человека. Цикл начинается с пьесы «Духовный стих». Так называется жанр, представляющий собой песню на христианский сюжет. В древности духовные стихи пели калики-перехожие, то есть нищие странники. Многие века эти напевы передавались из уст в уста. Лядов бережно сохранил оригинальность древнего песнопения, его архаику и степенное мелодическое движение. Духовный стих из цикла «8 русских народных песен для оркестра» Анатолия Лядова прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы.
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: У меня есть подруга, профессиональный фотограф. Однажды она обратилась ко мне с просьбой поработать с ее моделью. Хотела освоить новые способы фотосъемки. Это был мой первый опыт в данном качестве. Разумеется, у меня нет ни специальных знаний, ни специальных навыков. Позировать не умела. Было очень непросто полностью раскрепоститься, расслабиться на камеру. Особенно сильно чувствовался мышечный зажим лица. Буквально каменная, застывшая в странном испуге то ли улыбка, то ли гримаса боли и ужаса. При этом я совершенно не боялась ни подруги, ни камеры. Но что-то мешало. Вдруг на секунду увидела отражение своих глаз в объективе, зацепилась за него взглядом, и дело пошло. Лицо расслабилось, глаза заиграли. Оказалось, мне очень важно было видеть свое лицо, хотя бы приблизительно понимать, как выгляжу в кадре, осознавать недостатки и исправлять их. Выпрямиться, держать осанку, не хмуриться. Когда появилось видение недочетов, пришло понимание, как их исправить, и спокойная уверенность в своих действиях. Нечто похожее происходит в моей духовной жизни. Чтобы идти путем христианской жизни, нужно знать себя, иметь представление о собственных грехах и страстях. В этом помогает чтение Священного Писания и святых отцов. Я сопоставляю свою жизнь с опытом святых и вижу, ой, как много своих промахов. Но мало только прочитать и принять умом тот факт, что моя жизнь несовершенна. Важно проникнуться, осознать, в чем именно я ошибаюсь и что могу сделать, чтобы измениться. Иначе не могу быть до конца уверенной, что иду за Господом, а не за собственными чаяниями, эмоциями или иллюзиями. Опыт фотосессии заставил задуматься о сложностях духовного пути и о способах преодоления. Спасибо моей подруге. И, конечно же, слава Богу.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни священно-исповедника Романа Медведя, о его общении с праведным Иоанном Кронштадтским и патриархом Тихоном, об искреннем служении церкви, о ссылках и заключениях и о кончине в 1937 году. В 8 вечера на этой неделе мы поговорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в студии доцент философского факультета Московского государственного университета Илья Вивюрко. Разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с исламом.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера.
1: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавраменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Константин Лебедев родился в 1882 году, служил священником в селе Уецком Пермской губернии. Во время революции и гражданской войны отец Константин остался на своем приходе, несмотря на волну диких большевистских расправ, в которой больше всех пострадали священнослужители. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Но и в кровавые дни лета 1918 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, а, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужение. Однажды, после литургии, к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними в полевой штаб Красной армии. Там батюшка был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля красноармейцы буквально растерзали невинного священника. Свидетелем его страданий был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить. Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облёк своего служителя в великий погребальный покров – мученичество, украсил одежды драгоценнее всякой царской багряницы. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Церковь прославляет священномученика Константина Лебедева и просит его: «Святой мученик Константин, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Николай Николаевич Носов, автор знаменитых рассказов о веселом Незнайке и школьнике Вите Малееве, не собирался становиться писателем. В юности он увлекался химией, а учиться после школы пошел на кинематографиста. Желание писать для детей появилось у Носова позже, когда он сам стал отцом. «Я увидел детство не в тумане далекого прошлого, а в непосредственной близости. Эта волшебная страна удивила меня. Я разглядел в ребенке то, чего не замечал раньше. Захотелось показать это и другим», — говорил Николай Николаевич. Детство самого писателя было непростым. Оно пришлось на тяжелые послереволюционные годы. С 14 лет Коля стал помогать семье, которая жила тогда в острой нужде. Чтобы поддержать родителей, младших братьев и сестер, Николай хватался за любую работу. Побывал землекопом, продавцом газет, месил бетон и клал кирпичи на стройки. Однажды, будучи уже известным писателем, Носов получил письмо от маленького мальчика, который рассказывал, что часто берет его книги в библиотеке. Но дома у него книг писателя нет, потому что у мамы маленькая зарплата, и она не может их купить. Прочтя эти строки, писатель вспомнил собственное детство, родителей, считавших каждую копейку. В тот же день Носов отправил мальчику в посылке по экземпляру всех своих книг, которые к тому моменту были изданы. Творчество для детей Николай Николаевич называл лучшей в мире работой. И при этом совсем непростой. Она требует очень много знаний, литературных, детской психологии. Но главное – любви. К детям нужно относиться с самым большим и очень теплым уважением, говорил писатель. Неудивительно, что первые же его рассказы маленькие читатели приняли на ура. Коллега Николая Николаевича, писательница Анна Кардашова, однажды стала свидетельницей его выступления перед школьниками младших классов. Она вспоминала, как Носов читал один рассказ за другим. В зале, где сидели несколько десятков маленьких шалунов, стояла тишина. Но когда автор закончил чтение, аудитория вдруг взорвалась криками. «Еще! Еще!» Ребята хлопали, топали ногами и требовали продолжения. Дети приняли Носова и полюбили навсегда. Писатель Руфим Фраерман в воспоминаниях о Николае Николаевиче писал, что Носов хорошо знал детское сердце. И в своих книгах с помощью доброго смеха незаметно, без всякой назидательности, пробуждал в маленьком читателе понимание справедливого, разумного и прекрасного. Чтобы на пути взросления ребенок помнил и знал, что в жизни хорошо и что плохо. «Человека надо воспитывать добротой», – любил повторять Носов. Именно этому он и посвятил свою жизнь, создавая добрые и светлые произведения. Например, рассказ «Огурцы». В нем мальчик по имени Котика учится быть честным и правдивым. Он на собственном примере узнает, что брать чужое нехорошо, а обманывать стыдно. А в повести о моем друге Игоре маленький герой проходит через события, который учит его дружбе, доброте, любви, сопереживанию, общности с другими людьми. Друг Носова, детский писатель Анатолий Алексин, однажды заметил: «Далеко не всякая хорошая взрослая книга может быть интересна детям. Зато всякое истинно талантливое произведение, написанное для детей, пленяет людей всех без исключения возрастов». Говоря эти слова, он имел в виду книги Николая Носова. Ими зачитывались и продолжают зачитываться сегодня маленькие и взрослые. И у нас, и в других странах. В Японии, например, один почитатель творчества Николая Николаевича

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
3: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
2: «Да вот держится себе и возьмет крест свой, и по мне глядит».
1: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит».

Причем в этом 21 стихе одно «ды» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. Отойти, пойти, пострадать, претерпеть, быть убитым, быть воздвигнутым, воскреснуть. И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «ды» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и нужда, и связанность. Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так – «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду». В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования – становится не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.

0: радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Сельские жители и труженики земельных угодий хорошо знают, как важно ежедневно осуществлять полив огородных насаждений, особенно в жаркое время. Сколь неутомительным может показаться это занятие, но если хочешь собрать хороший урожай, изволь трудиться над грядками, не покладая рук. Таковы же труды по воспитанию детей родителями, равно и подвиг духовного окормления паства священникам. Живой пример и доброе слово – это спасительная влага для тех, кого мы приручили и за кого несем ответственность пред Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле сказал преподобный Иоанн Пророк: «Нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа». Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст: «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой, и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его. Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Прощение и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
3: Сегодня гостем программы будет командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин.
2: «Парсуна».

0: Радио «Вера». Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Хочу поделиться с вами историей об одном добром и великодушном человеке. Речь пойдет о Галине Каштановой, пожилой женщине из города Тамбова, которая продала свою единственную квартиру, а деньги подарила дому ребенка. В 1972 году Галина с 5-летним сыном уехала из Тамбова на заработки в Туркмению. Там началось освоение нового газового места рождения. Требовались рабочие руки, поэтому всех приезжих обеспечивали жильем. В Туркмении Галина прожила более 20 лет, работала маляром, затем бухгалтером, получила высшее экономическое образование. Со временем въехала в новую квартиру, вышла замуж. Но после распада СССР, когда Туркменистан из союзной республики превратился в зарубежное государство, семья Каштановых вернулась на родину. Ютились в общежитии, с грустью вспоминая туркменскую двушку с телефоном и кондиционером. Однажды к Галине обратилась подруга ее покойной матери, которая нуждалась в помощи. Галина взялась ухаживать за одинокой слепой старушкой, а позже унаследовала ее квартиру. Через некоторое время Галина Николаевна тоже, к сожалению, осталась одна. Умер ее муж, а затем и сын. От горя здоровье женщины ухудшилось. С годами ей становилось все труднее вести домашнее хозяйство самостоятельно. Возраст и болезни брали свое. Пенсионерка решила продать квартиру и переехать в дом-интернат ветеранов войны и труда, а полученные деньги отдать на нужды незнакомых ей до того времени детей из Тамбовского областного дома ребенка. Так у детишек появилась новая мебель, медицинское оборудование и даже автомобиль. Галина Николаевна оказалась самой щедрой дарительницей за почти вековую историю этого детского учреждения. Руководство дома ребенка присвоило ей звание «почетный меценат». А местные ребятишки ласково называют ее «почетной бабушкой». В доме ребенка Галина Каштанова – частый гость. Ее приглашают на все праздники, и она спешит к детям, которые остались без родителей, как к своим внучатам. Благотворительница говорит, что малыши спасают ее от одиночества. В 2018 году Галину Николаевну наградили медалью «Спешите делать добро», учрежденной уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. На торжественной церемонии в Москве женщина призналась, что чувствует себя неловко, потому что не совершила ничего особенного. А я радуюсь такой истории о человеческом милосердии, умноженном на скромность. И думаю, что доброе сердце Галины Каштановой дороже любых титулов и наград. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос жил на земле. Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав весть о Христе, отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Он сблизился с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. Познакомился с Петром и юношей Панкратий. Когда родители Панкратия скончались, он ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Здесь Панкратия нашел апостол Петр. Он взял отшельника с собой в Киликию, где находился святой апостол Павел. Святые апостолы рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавроменеи. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавроменеи храм, где совершал богослужение. Число верующих быстро росло. Вскоре почти все жители Тавроменеи и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий управлял своей паствой. Однако язычники восстали на святителя, внезапно напали на него и побили камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель Панкратий. Мощи священномученика Панкратия покоятся в Риме, в храме, который ему посвящен. С Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание веры. И, вспоминая сегодня священномученика Панкратия, епископа Тавраменийского, просит: «Святой мученик Панкратий, моли Бога о нас».

Когда певец и композитор Игорь Корнелюк в 1978 году из маленькой белорусской деревни под Брестом уезжал в Ленинград учиться в консерваторию, мама дала ему на дорогу мудрое напутствие. Женщина советовала сыну: «Не забегай вперед, думая о том, что тебя ждет в будущем. Просто делай, что можешь, и терпеливо встречай трудности». Этот материнский совет, по признанию музыканта, очень помог ему в жизни. В 1988 году поэтесса Регина Лисец специально для него написала стихотворение о том, что нужно жить сегодняшним днем, проще и терпеливее относиться к сложностям бытия. Игорь Корнелюк сочинил на эти стихи музыку. Так на свет появилась песня «Мало ли», которая неизменно звучит на каждом концерте музыканта.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы.
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Яна Капаева, блогер, молодая мама.
0: Частное мнение.
2: Буквально на днях меня накрыло состояние отчаяния. Я попросила молитв верующих друзей и в ответ услышала: «Бог знает об этой твоей проблеме. Он – участник всех событий в твоей жизни». Эти слова стали для меня спасательным кругом. Хочется поделиться этим с вами и сказать тем, кто унывает. Сейчас, когда ты тонешь в грехах и безвыходных обстоятельствах, Он тянет свою руку. Только ухватись. Иногда так тяжело согрешишь, что стыдно поднять глаза на небо. И чувствуется огромная пропасть между мной и Богом. Но и тогда Он продолжает любить и ждет только одного – покаяния. Стыд жжет изнутри, и мы пытаемся его заглушить. А он только разъедает нас. Я знаю, что это такое. А еще знаю, что если преодолеть себя и принести эту горечь Богу, станет легче. Помните картину, где Христос ночью в терновом венце, в сандалиях и со светильником в руках стучит в дверь? Видно, что дверь эта давно не отворялась. Порог зарос бурьяном. Вот так же он стучит в наше сердце. Не кулаком, не громко, а аккуратно, лишь касаясь фалангами пальцев. Этот стук громче в самые темные времена нашей жизни. Но мы все медлим и не спешим пускать Господа в свою жизнь. Чаще всего потому, что чувствуем себя предателями. И кажется, что недостойны милости. А уж тем более помощи в разрешении нашей запутанной, сложной ситуации, которую мы сами и создали. Только Бог нас любит, какими бы перепачканными грехами мы ни были. Помните, ведь все апостолы, кроме одного, предали Христа. Петр трижды отрекся. Никого, кроме Иоанна, не было рядом, когда Иисус умирал на кресте. Но апостолы сумели прийти и раскаяться, признаться в своем несовершенстве, слабости, трусости. Лишь Иуда не решился. Сами знаете, чем это обернулось для него. Конец еще не наступил, а значит, у нас у всех есть еще время. И если обратимся к тому, кто так ждет этого, получим прощение. Выход из любой ситуации найдется с Божьей помощью. У Бога нет тупиков.
0: Частное мнение.

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Светлое радио. Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Преподобные Патермуфий и Коприй, египетские отшельники, жили в IV веке во время царствования Юлиана Отступника. Патермуфий был старше и опытнее. В юности он был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Коприй считал его своим духовным отцом. Однажды император Юлиан прибыл в Египет и, узнав, что там много пустынников, велел схватить всех, кого найдут. Патермуфия и Коприя привели к мучителю. Старца Патермуфия бросили в темницу, а Коприю предложили принести жертву языческим богам, пообещав почести и награды. Коприй увлекся обещаниями и поклонился идолу. Узнав об этом, преподобный Патермуфий стал плакать и молиться, и своими слезными молитвами смог снова обратить ученика ко Христу. Разгневанный император подверг отшельников страшным пыткам, а потом велел заколоть их мечом. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобномучеников Патермуфия и Коприя и надеемся, что они не оставят своего попечения о ныне живущих христианах. Святые Патермуфий и Коприй, молите Бога о нас. –

0: Великая тайна семейной жизни в том, чтобы научиться прощать. Монах Гавриил Корейский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Так писал Павел Флоренский своей супруге Анне, находясь в сталинском лагере. Это было письмо, полное бесконечной любви к жене и детям. Такую любовь не смогла уничтожить колючая проволока. В юности Павлу прочили карьеру физика. Он учился в университете, но, пережив серьезный духовный кризис, бросил точные науки и поступил в духовную академию в Сергиевом Посаде. Окончив ее, остался там преподавать историю философии. Павел мечтал стать священником, но для этого было нужно или жениться, или принять постриг. Духовник Павла не благословил на монашество, а жениться юноша не хотел, боясь, что тогда придется вместо Бога поставить на первый план семью. Не зная, как ему поступить, однажды Павел с другом уехал на охоту. Бродил по лесу и вдруг вспомнил, что у этого друга есть сестра, Аня Гиацинтова, которая живет в деревне и одинока. Отчего бы не жениться на ней? Флоренский написал Ане письмо, потом приехал к ней, и скоро был назначен день свадьбы. Готовясь к ней, Аня заказала подвенечное платье. Оно прекрасно село по фигуре с первой же примерки. Портниха заметила: «Ну, будешь счастливой». Через год после свадьбы Павел стал не только священником, но и отцом. В семье родился Вася. Отец Павел окружил жену и сына необыкновенной заботой. Семья росла. Купили дом, который всегда был полон гомона. У Флоренских родилось 5 детей. Родители излучали счастье. Отец работал, мама занималась хозяйством, а сыновья и дочери никогда не ссорились и жили, как в счастливой сказке. После революции 1917 года Флоренским стало не на что жить. Отец Павел перебрался в Москву. Вспомнил свою первую профессию физика. Трудился на заводе, преподавал в электротехническом вузе. 10 жил в постоянных разъездах. Домой попадал только на выходные. В 1928 году по ложному доносу Флоренского ненадолго арестовали. В 1933-м последовал новый арест. Приговор гласил отправить отбывать наказание на Дальний Восток. Флоренский и в ссылке заботился о доме и о том, чтобы в нем сохранялась теплая семейная атмосфера. В письмах к жене он советовал, какие игры и задания нужно давать детям, как сделать для них учебу увлекательной. Заочно проделывал со старшими опыты по физике и просил детей оказывать помощь маме, чтобы она не чувствовала себя перегруженной тяжестью жизни. Анна Михайловна с огромным трудом выхлопотала разрешение на свидание с мужем и приехала к нему в 1934 году. Она привезла супругу весть о возможном освобождении. Президент Чехословакии Томаш Масарик предлагал Флоренскому свободу. Условие было только одно – эмиграция. Отец Павел отказался.

0: Об этом ее просил любимый супруг. А детям он писал в своем завещании: «Самое главное, о чем я вас прошу, это чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что имею сказать».
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Федор Бородин.
3: Вот я помню время, когда моя мама работала в крестильне Илоховского собора и переписывала от руки Евангелие порядка 15 раз. А для того, чтобы дать возможность с возвратом, конечно, людям прочитать Евангелие, невозможно было достать его. Какая-то драгоценность. Я помню первое издание переплетенной ксерокопии трудов Стиль Игнатия Брянчанинова, тогда еще не причисленного к лику святых, который я достал, привез несколько экземпляров в семинарию и раздавал своим соученикам. И вот один мой соученик, который готовился к монашеству, как я потом понял, потом взял эти 4 тома, прижал их к груди, совершенно счастливым, блаженным лицом, понимаете? Потому что достать эти слова было нельзя. Вот как у пророка, по-моему, Амоса сказано, что будет голод по всей земле, на слово Божие голод будет. Эти вот, и на тело кровь Христова может быть голод. Может быть так, что будут вспоминаться советские времена, когда люди жили в местах, где не было храма, и они раз в год могли в отпуск там уехать, куда-то доехать до Лавры и причаститься тело и кровь Христова. Что мы должны оценить ту возможность, которую мы имеем.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
2: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
3: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
2: «Да утвержится себе и возьмет крест свой, и по мне глядит».
1: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов – отойти, пойти, пострадать, претерпеть, быть убитым, быть воздвигнутым, воскреснуть. И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической

традиции «dei» связывают с глаголом «deo», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и «нужда», и «связанность». Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования – становится не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Русская речь очень разнообразна. Помимо нейтральной лексики, которую мы используем для обиходного общения, переписки, деловых встреч, есть еще такой пласт, как просторечие. Это грубоватая лексика, которая имеет характер непринужденности и используется обычно в близком общении. Зачастую мы не замечаем, что используем просторечие. Например, выражение «этого еще не хватало», «не понял ни бельмеса», «валяться на диване» являются вполне привычными и нейтральными, но стилистически относятся к просторечиям. Или такие слова, как «пацан», «работяга», «почтарь», «племяшка», «наутек» – это просторечие. В обиход просторечная лексика стала проникать из фольклора примерно в XVIII веке. А начиная с XIX столетия, данные слова из словаря горожан и крестьян стали активно входить в литературу. Их использовали Пушкин, Гоголь, Толстой, Некрасов. А в XX веке Пастернак, Есенин, Слуцкий, Шукшин, Бродский и многие другие. Просторечия придают речи эмоциональность, создают особый колорит. Важно разграничивать ситуации их употребления. Эти слова не используют в церковной проповеди, официальных переговорах, деловой переписке, научных трудах. Умение различать, когда можно использовать просторечие, а когда нет – необходимый навык для приятного общения. Просторечие часто используется в публицистических и художественных текстах для создания речевой характеристики персонажа. Они могут добавлять комический, иронический оттенок в текст. В рассказе Василия Шукшина «Сельские жители» один из персонажей говорит: «Оно знамо, можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы». Здесь и слово «знамо» в значении «правильно», и «шибко» в значении «очень» – просторечие. В лирике Бориса Пастернака, например, часто встречаются разговорно-просторечная лексика. «Пересуды», «снегурка», «болтун», «ветерочек», «диковина», «спозаранку», «тараторить» и много других. Вспомним стихотворение «Июль». «Июль, таскающий в одеже пух одуванчиков, лопух, июль домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух, степной нечесанный растрепа, пропахший липой и травой, ботвой и запахом укропа, июльский воздух луговой». Здесь слова «одежа», «растрепа» создают забавный образ июльского ветра, гуляющего по деревенскому дому. Просторечная лексика – яркий пласт русского языка, который помогает обогатить как разговорную, так и литературную речь. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Град Креста».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь, ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает сотрудник банка Алина Сафиулина.
1: Я работаю в кассе в банке. И очень часто бывает, что к концу рабочего дня неправильно считаешь и неправильно даешь сдачу людям. В тот день ко мне подошел мужчина пожилой. Он был самым первым клиентом. Я заметила его еще на улице. Он спросил про мою напарницу и протянул мне 200 рублей. Оказывается, она неправильно дала ему сдачу. На 200 рублей больше. Он не мог уснуть из-за этого, так как ей придется недостачу со своего кармана заплатить. Он решил немедленно вернуть деньги. Мне стало так приятно, что есть такие люди, которые не жульничают, не лукавят. Я весь день ходила, улыбалась и тут же написала своей напарнице. Она действительно докладывала свои деньги. Добро – это наш мир, это люди. Оно есть в каждом. Просто не все знают, что они могут совершать такие поступки.
2: Добрые истории. Радио «Вера».
3: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавраменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Святитель Феодор родился в IX веке в сирийском городе Едессе. В 20 лет осиротев, он раздал свое имение нищим и отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Освященного принял постриг. Через 12 лет иноческого послушания и 24 года полного затвора стал епископом Едесским по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, духовенства и мирян. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло чудо. Народ увидел белоснежного голубя, который сначала парил под куполом храма, а потом опустился на главу святителя. Святитель Феодор противостоял ересям, ограждая церковь от разномыслия. Поддержкой епископу Феодору было общение с преподобным Феодосием, прозорливым старцем и столпником. С благословения старца святитель Феодор совершил путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на притеснение православных. Святитель застал Мавия тяжело больным. По молитвам епископа Феодора халиф исцелился и принял крещение с именем Иоанн. Вскоре халиф Иоанн был убит за исповедание своей веры во Христа. Он явился во сне святителю Феодору и сказал, что скоро они встретятся в Царстве Небесном. Через 3 года, уединившись в лавре святого Саввы Освященного, епископ Феодор мирно отошел ко Господу. Житие святителя Феодора Едесского было излюбленным чтением на Руси в средние века. Святители – это чин святых высшей степени священства, архиереев. Церковь верит, что, будучи ходатаями перед Богом за свою паству при жизни, епископы остаются таковыми и после кончины. Чествуя святителя Феодора, епископа Едесского, мы просим: «Святитель Феодор, моли Бога о нас».

Перу немецкого композитора Роберта Шумана принадлежит один из самых ярких фортепианных циклов в истории музыки. Называется он «Карнавал». Цикл создавался в 30-х годах XIX века, в то же время, когда Шуман активно занимался музыкальной критикой и писал статьи о современном искусстве. Для него было важно, чтобы искусство служило людям, вдохновляло их, было живым, искренним, правдивым. «Карнавал» словно продолжает эти размышления, но уже языком музыки. Это цикл миниатюр, каждая из которых – небольшой портрет или образ. Здесь появляются и реальные люди, и вымышленные персонажи, и даже собирательные типы. Среди героев «Карнавала» – члены семьи композитора, например, любимая супруга Клара, выступающая в цикле под именем Киарина, а также друзья Шумана и композиторы, которых он особенно ценил. Так одна из пьес носит имя Шопен. Фредерик Шопен и Шуман были знакомы, хотя близкой дружбы между ними не сложилось. Тем не менее, Шуман высоко ценил музыку своего коллеги, ее сосредоточенность и внутреннюю чистоту, и включил образ композитора в свой цикл. Пьеса «Шопен» из фортепианного цикла «Карнавал» Роберта Шумана – одна из самых лиричных страниц «Карнавала». Давайте послушаем ее в исполнении Даниила Трифонова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
3: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
2: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы.
1: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с Ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Иван Крошкин. Культуролог, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Как больно бывает родителям, у которых дети потеряли веру. Из-за этой раны происходят ссоры, обвинения, что дети позорят родителей, взаимные обиды. А если заглянуть в сердце юного человека, разве хочет он позорить или злить родителей? Разве только лень – причина охлаждения его отношений с Богом? Это важно понять. У меня есть друг Саша, который воспитывался в православной семье. В детстве помогал звонарю в храме, учился в православной гимназии. Когда стал подростком, случилось горе. Первая страшная потеря. Умерла его любимая бабушка. Саша долго ее оплакивал. Ведь именно с бабушкой он ходил в храм, молился, и вдруг это все оборвалось. Первое время внешне ничего не менялось. Он продолжал ходить в храм, молиться перед едой, но внутри него мир начал разрушаться. От литургии вместо вдохновения появлялась тяжесть на душе. Сладость службы превращалась в горечь. Он не понимал, как можно продолжать радоваться после утраты любимого человека. Он не мог вместить это событие в свою душу. Саше не с кем было поделиться этим переживанием. Родные говорили, что пора идти дальше, что жизнь не заканчивается, что все наладится. Постепенно Александр потерял веру. Прошло много лет. Друг мой повзрослел. В церкви стал редким гостем. Однажды знакомые пригласили его на отпевание в храм, и старая боль обострилась. Он вспоминал, как тяжело терять любимого человека. Душу разрывало от невысказанного горя. После службы он решился подойти к священнику и поговорить. Они сели на лавочку. Слова с трудом давались Саше. Дыхание сбивалось, комок подступал к горлу. Трудно было даже просто сделать вдох. Когда он закончил, священник просто обнял его. Он разделил боль моего друга, взял часть на себя. Моему другу, думаю, не так важны были объяснения. Возможно, в этом священнике в тот момент Саша увидел образ Бога, который дарит тепло и облегчение измученной душе. Если пустить Господа в свою жизнь. После той встречи Саша начал делать шаги обратно в сторону церкви. Хотя так непросто было перестраиваться после многих лет жизни без Бога. Александр твердо знал, что теперь сам хочет дарить людям такое же тепло, как то, что ощутил сам в объятиях доброго священника. Помогать тем, кто попал в беду, кто не может почувствовать Божьей любви. Такую вот историю поведал мне мой друг. Она пришлась к слову в тот момент, когда у моих знакомых начались проблемы с сыном, отдаляющимся от церкви. Саша посоветовал внимательно присмотреться к юноше, постараться его услышать, понять, что стоит за словами «Я теперь в Бога не верю». Ведь именно через меня Господь может отогреть человеческое сердце от мороза жизненных скорбей.
0: Частное мнение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Радио «Вера». Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Константин Лебедев родился в 1882 году, служил священником в селе Уецком Пермской губернии. Во время революции и гражданской войны отец Константин остался на своем приходе, несмотря на волну диких большевистских расправ, в которой больше всех пострадали священнослужители. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Но и в кровавые дни лета 1918 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, а, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужение. Однажды, после литургии, к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними в полевой штаб Красной армии. Там батюшка был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля красноармейцы буквально растерзали невинного священника. Свидетелем его страданий был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить. Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облёк своего служителя в великий погребальный покров мученичества, украсил одеждою драгоценнее всякой царской багряницы. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Церковь прославляет священномученика Константина Лебедева и просит его: «Святой мученик Константин, моли Бога о нас».

0: Молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Открываем историю.
2: В крупных российских и европейских музеях на стенах в экспозиции посетители могут увидеть большие гладкие ковры, похожие на картины, с изображением евангельских, исторических, пейзажных и других сюжетов. Такие изделия называют шпалерами или гобеленами. Их создавали из шерстяных и шелковых нитей для украшения и утепления стен в специальной безворсовой технике путем переплетения продольных и поперечных нитей. Искусство изготовления таких ковров появилось еще до Рождества Христова и было известно древним грекам, римлянам и египтянам. После распространения христианства в Европе шпалеры стали использовать в храмовых пространствах для украшения стен. На них изображали сюжеты из жизни Христа, Пречистой Девы и святых. Вскоре подобные ковры с религиозными и светскими сюжетами стали проникать во дворцы и зажиточные дома для декорирования интерьеров. Настоящей популярности и расцвета шпалерное искусство достигло в Средневековье. Тогда одним из основных центров создания безворсовых ковров стала Фландрия, регион, находящийся сейчас на территории современных Нидерландов, Франции и Бельгии. В мастерских над созданием ковров трудилась целая команда специалистов. Художники рисовали эскиз будущей шпалеры, который назывался картоном. Красильщики окрашивали нити в необходимые цвета, а ткачи по картону воссоздавали необходимый рисунок. Каждый мастер ткал ту часть шпалеры, на которой специализировался. Одни ткачи трудились над созданием лиц, другие — фигур, третьи занимались пейзажами или бордюрами. Так называли узоры, которые по краям обрамляли шпалеру наподобие рамы. Часто ковры ткались по эскизам с картин известных художников. В начале XVI века во Фландрии по заказу папы Льва X были изготовлены знаменитые шпалеры для украшения Сикстинской капеллы в Ватикане. Картоны с изображением сюжетов из Деяний апостолов для них создал художник Рафаэль и его ученики. В XVII веке одним из центров шпалерного искусства стала Парижская королевская мануфактура, расположенная в поместье семьи Гобелен, известных красильщиков и ткачей. Ковры, которые там создавали, быстро прославились своим качеством, и название «Гобелен» закрепилось за всеми подобными изделиями. В 1717 году русский император Петр I заказал французской мануфактуре серию гобеленов, посвященных событиям Северной войны, по итогам которой Россия получила выход к Балтийскому морю.

1945 году русская мастерская была закрыта из-за упадка спроса на шпалерное искусство. Сейчас о существовании мануфактуры напоминает шпалерная улица в Петербурге, где раньше располагались мастерские с ткацкими станками. Увидеть отечественные и иностранные шпалеры из собрания русских императоров можно в Петербургском русском музее, Эрмитаже и Пушкинском музее в Москве.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из детских воспоминаний художника Александра Бенуа. 80-е годы 19 века. Санкт-Петербург. Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много. Но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь. В многоугольном плане стен, в кудрявых капителях, в узорчатых позолоченных балконах выражено нечто радостное. Все приглашает к хвале Господа, к празднованию Его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать, и, вероятно, от этого знакомства с чудесным произведением XVIII века родилось мое восторженное отношение к искусству барокко. Очень уважал этот шедевр и мой папа. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, все же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Николе Морскому как к нашей церкви. И это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого наречен собор, и что храмовой праздник Николы совпадал с празднованием папиных именин. Адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме, звучал так: «Дом Бенуа, что у Николы Морского». Голоса.

0: Федерации. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В богослужебном уставе есть такое понятие – осмогласие, или по-гречески «актоих». Это система восьми гласов или напевов, с использованием которых исполняются те или иные песнопения во время богослужения. Один из восьми гласов назначается в церковном календаре на богослужебную неделю или по-церковнославянски «седмицу». Так и говорят «седмица первого гласа», «седмица второго гласа» и так далее до восьмого, а потом снова первый глас. На основе соответствующих гласам мелодий распеваются многие молитвы, например, прокимны – короткие песнопения, которые исполняются перед чтением отрывков из Священного Писания. Само слово «прокимен» так и переводится с греческого языка – «предваряющий». По воскресеньям во время литургии, когда нет большого церковного праздника, перед чтением апостола исполняется воскресный прокимен одного из восьми гласов в соответствии с церковным календарем. Например, в неделю первого гласа исполняется прокимен, который начинается словами «Буди, Господи, милость Твоя на нас». Давайте вспомним, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст прокимна первого гласа взят из 17 и 32 псалмов царя Давида. Начинается он с того, что диакон или чтец возглашает припев, а хор повторяет его: «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя». Или по-церковнославянски: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахум на Тя». Давайте послушаем первую часть песнопения.

0: Далее читающий возглашает стих, который по-церковнославянски звучит так. «Радуйтесь, праведнее, о Господе, правым подобает похвала». А хор отвечает на это припевом. Давайте послушаем вторую часть.
1: «Радуйтесь, праведнее, о Господе,

0: Воскресный прокимен первого гласа завершается так. Чтец или диакон начинает припев, а хор завершает его. Таким образом, все песнопение представляет собой своеобразный диалог хора и чтеца, который заканчивается слиянием голосов в последнем припеве. Возникает ощущение ликования, радости в преддверии одной из торжественных минут богослужения – чтения отрывков из «Апостола». Предлагаю еще раз послушать воскресный прокимен первого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.
1: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Светлое радио.

0: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Панкратий родился в то время, когда Иисус Христос жил на земле. Родители Панкратия были родом из Антиохии. Услышав весть о Христе, отец Панкратия, взяв с собой юного сына, отправился в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Он сблизился с учениками Господа, особенно со святым апостолом Петром. Познакомился с Петром и юношей Панкратий. Когда родители Панкратия скончались, он ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Здесь Панкратия нашел апостол Петр. Он взял отшельника с собой в Киликию, где находился святой апостол Павел. Святые апостолы рукоположили Панкратия в епископа сицилийского города Тавроменеи. В течение месяца святитель Панкратий построил в Тавроменеи храм, где совершал богослужение. Число верующих быстро росло. Вскоре почти все жители Тавроменеи и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий управлял своей паствой. Однако язычники восстали на святителя, внезапно напали на него и побили камнями. Так мученически окончил свою жизнь святитель Панкратий. Мощи священномученика Панкратия покоятся в Риме, в храме, который ему посвящен. Святой Иоанн Златоуст, рассуждая о величии подвига мучеников, говорил: «Большая честь и слава быть узником Христовым, нежели учителем, нежели благовестником». Церковь прославляет мучеников, отдавших жизнь за исповедание веры. И, вспоминая сегодня священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, просит: «Святой мученик Панкратий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Кто такие апостолы?
5: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
6: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
7: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
6: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
8: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
9: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
10: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что «приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро». И так Иуда предал Иисуса Христа.
11: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили: мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. апостолы, ну, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, ну, как бы изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
12: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла. Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
13: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
14: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
15: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Увидел. Простите, это вы мне?
17: Ой, нет. Извините, это просто вырвалось, знаете, мысли вслух. Дело в том, что я очень давно хотел увидеть эту картину. Можно сказать, ради нее прилетел в Иркутск из Москвы.
16: Понимаю. Нищая кисти Ильи Ефимовича Репина, полотно знаменитое. Искусствоведы считают, что именно с него Репин начался как великий портретист. Историк русского искусства Игорь Грабарь говорил, что это лучшая из ранних работ художника. Недаром картину мечтала заполучить в свою коллекцию Третьяковская галерея.
17: Да, я знаю эту историю. Взамен Третьяковка предлагала Иркутскому художественному музею репинский портрет писателя Льва Толстого и в придачу еще несколько этюдов художника. Но сотрудники музея на уговоры не поддались.
16: Не поддались. Теперь это наша иркутская жемчужина.
17: Она действительно необыкновенная. Нищий – это ведь все лишь этюд, своего рода художественное упражнение живописца. Но какой? По своей внутренней силе он мощнее, чем некоторые до мелочей отточенные полотна.
16: Согласен с вами. Слезы на глаза наворачиваются, когда смотришь на эту маленькую девочку. Поношенный кафтанчик весь в заплатках, лохматые нечесанные волосы, брови и даже ресницы выгорели на ярком солнце. Вероятно, она целый день вынуждена проводить под его палящими лучами, помогать отцу ловить рыбу. Видите, в натруженных, совсем не по-детски, руках у девочки рыбацкая сеть. Кстати, второе название картины – «Девочка-рыбачка».
17: Репин писал этот портрет с натуры. Лето 1874 года художник вместе с семьей проводил в небольшом городке Вёль на юге Франции. Девочка на картине – местная жительница. По собственному признанию Репина, она до боли в сердце напомнила ему обездоленных детей его родины. Желая помочь, живописец дал девочке несколько монет и попросил разрешения ее нарисовать.
16: Правда. Илья Ефимович потом жаловался, что это оказалось непросто. Девочка все время вертелась, ей было трудно устоять на месте.
17: Ну, это свойственно всем детям. И все же за короткое время художнику удалось уловить не просто внешнее сходство. Глядя на картину «Нищая», мы чувствуем внутреннее состояние девочки, улавливаем ее мысли, чувства, переживания. Перед нами настоящий психологический портрет.
16: Знаете, каждый раз, когда я смотрю на эту картину, думаю о том, какую необычную композицию выбрал художник. Девочка максимально приближена к переднему краю полотна. Живописец как будто хочет сказать: те, кому нужна помощь, рядом. Они наши ближние.
17: Это ощущение меня не покидает.
16: Илья Ефимович в детстве и сам знал нужду. Когда отца художника забрали в солдаты, некогда зажиточная семья Репиных обеднела. Живописец вспоминал, что в те времена черный хлеб с крупной серой солью был для него самым большим лакомством.
17: А встав на ноги, художник помогал бедным. Еще в молодости он принимал активное участие в деятельности императорского человеколюбивого общества. Одну из своих картин, удостоенной золотой медали Академии художеств полотно «Николай Мерликийский избавляет от смерти трех осужденных», художник продал на благотворительном аукционе. Деньги были переданы в пользу голодающих. Ну а в своем имении Пинаты художник каждую среду устраивал бесплатные обеды для бедняков. Он говорил, что добрые поступки делают людей добрее. Ну какая тут скупость?
16: Неудивительно, что образ маленькой бедной девочки-рыбачки нашел в душе художника такой живой отклик. Действительно, в этой картине остро чувствуется евангельский призыв помогать ближнему своему. Полотно Репина «Нищие» вдохновляет творить добро.
17: Вы правы. И мне кажется, что этот необыкновенный портрет способен растопить даже самые черствые сердца.
18: Картину Ильи Репина «Нищая девочка-рыбачка» можно увидеть в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Сукачева.
19: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Молиться за людей – это кровь проливать.
1: Данное изречение принадлежит монаху Силуану Антонову, уроженец Тамбовской губернии. В конце 19-го, первой половине 20 века он провел более 40 лет в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон. Для преподобного Силуана Афонского молитва за людей – это подвиг любви, в котором человек отдает часть своих душевных сил ради спасения другого. Проливать кровь на молитве – значит брать на себя боль человека, переживать его скорби как собственные, страдать вместе с ним, не помышляя о личном покое.
0: Цитата дня.

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В конце 18 века в одной из купеческих лавок города Курска можно было встретить маленького мальчика с лучистым, задумчивым взором и доброй улыбкой. Мальчика звали Прохор. В лавке он помогал своим родителям, известным курским купцам Мышниным. Они хотели вырастить сына успешным предпринимателем, а Прохор, стоя за прилавком, мечтал о монашеской жизни. Об этом эпизоде из юных лет преподобного Серафима Саровского можно прочитать в книге «Дети Небесного Града», увлекательно рассказывающей о детстве и отрочестве святых и праведников. Сборник, составленный известным издателем, филологом и членом Союза писателей России Владимиром Зоберном, предлагается для семейного чтения. Фрагменты из житий святых представлены в книге в виде небольших рассказов, написанных захватывающе и эмоционально, и действительно способных заинтересовать читателя любого возраста. Тем, кто помладше, наверняка любопытно будет узнать, что святые, чьи строгие лики изображены на иконах, тоже были детьми, и многие детские трудности и проблемы им были хорошо знакомы. Святому праведному Иоанну Кронштадтскому, например, в школе поначалу очень трудно давалось учение. В книге приводятся его собственные воспоминания о том, как Бог по горячей молитве помог ему подняться из отстающих и стать первым учеником в классе. Блаженная Матрона Московская, святой Николай Чудотворец, семь ефесских отроков. Рассказывая о детстве святых, книга «Дети Небесного Града» охватывает огромный исторический пласт – от первых веков христианства до современности. Более того, составители попытались восстановить картину отрочества самих Христа и Пресвятой Богородицы. И если многие детали этого периода жизни Девы Марии известны, то о детстве Христа Евангелие не сообщает нам почти ничего. Однако автор сборника по крупицам собрал евангельские свидетельства и предпринял любопытнейшую попытку представить себе и читателям, какими могли быть отроческие годы Иисуса. Детство святых, каким рисует его нам этот сборник, одновременно и обыкновенное, и чудесное, так похожее на наше и так сильно от него отличающееся. И в этом, пожалуй, нет противоречия. А святые и праведники еще и дети Небесного Града, обитателями которого можем стать и мы с вами. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио «Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы радио «Вера» продолжало звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры. Тамбов – областной центр в 460 километрах к юго-востоку от Москвы. Он расположен в междуречии Оки и Дона. В 17 веке эти земли называли «диким полем». Здесь, в степях, разбойничали кочевники, доставлявшие немало беспокойства русскому царству. Для защиты южных границ России царь Михаил Романов повелел проложить оборонительную засечную черту. Частью ее стала крепость Тамбов на реке Цне. Это приток Оки. 17 апреля 1636 года здесь освятили храм Преображения Господня. Под сводами церкви молились солдаты, охранявшие бастион. Потом при крепости образовалось крестьянское поселение. Земледельцев привлекла плодородная почва дикого поля. В конце 17 века жители Тамбова по распоряжению царя Петра I заготавливали лес для строительства русского флота. В 1738 году Тамбовскую крепость уничтожил пожар. Построили новую, но она уже не имела прежнего стратегического значения. Набеги кочевников остались в прошлом. В конце 18 века Тамбов получил статус губернского центра. В 1785 году город возглавил поэт Гавриил Державин. При нем здесь открылись сиротский дом, богадельня для одиноких стариков, больница. С этого времени Тамбов активно застраивался. К началу 20 века его территорию украшали 25 храмов. Только 6 сохранились до наших дней. Среди них – кафедральный Преображенский собор. Он стоит в том месте, где при Михаиле Романове была заложена крепость. Старинный храм осеняет Тамбов своими крестами, освещает историю города.
1: Радио «Вера» в Тамбове можно слушать на частоте 99,9 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях будет клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, священник Анатолий Правдолюбов. Разговор пойдет о жизни священно-исповедника Романа Медведя, о его общении с праведным Иоанном Кронштадтским и патриархом Тихоном, об искреннем служении церкви, о ссылках и заключениях и о кончине в 1937 году. В 8 вечера на этой неделе мы поговорим о главных отличиях православия от других религиозных традиций. Сегодня у нас в студии доцент философского факультета Московского государственного университета Илья Вивюрко. Разговор пойдет об особенностях православия в сравнении с исламом.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
4: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
3: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы.
2: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
0: Апостольские чтения.

радио. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое послание апостола Павла к фессалоникийцам.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего».

1956 год. Московская область. Село Гребнево. Дядя говорил мне: «У тебя, Наташа, дом – полная чаша». Да, действительно, Господь изливал на нас свою милость. Мы были счастливы и ни в чем не нуждались. Однако я всегда помнила, что все наше благосостояние зависит от Господа, что враг ходит, как рыкающий лев, ища нашей гибели. И чуть ослабевала молитва, как беда уже стояла у порога. Как-то Катенька утром что-то проглотила, отчего посинела и едва переводила дыхание, жалуясь на боли в животике. Почему-то муж Володя остался с детьми, а я побежала звонить по телефону, вызывать скорую помощь. Но врач отказалась приехать. Велела нести больного ребенка в город Фрязино. Я была не в силах это сделать. Автобусов и машин тогда еще ни у кого не было. Помню, что я горячо молилась, пока бегала звонить. Пришла, а Володя говорит: «Она уснула. Все обойдется». И слава Богу, все обошлось. Господь близко, но надо беспрестанно звать Его, не забывать о Нем. Голоса.

0: «Научные факты» и «Книга книг». В августе далекого 1868 года живший в Иерусалиме немецкий пастор Фридрих Август Клейн отправился в поисках приключений в район Мертвого моря. Как-то трапезничая с бедуинами, он узнал, что в селении Дибон, стоящем на месте древнего города, хранится некий камень с непонятными письменами. Пастор поспешно отправился в указанное место. Его взору предстал массивный черный базальтовый монолит. Клейн не мог определить древность находки, не тем более прочесть надпись. Он наскоро зарисовал общий вид камня и скопировал несколько строк надписи. После чего, приехав в Иерусалим, стал хлопотать о выделении средств на приобретение камня. Тем временем о стеле стало известно французскому археологу и дипломату Шарлю Клермон-Гано, и он отправил в Дибон своих доверенных арабов. Те столкнулись с неожиданной проблемой. Собравшиеся вокруг стелы местные жители отогнали посланцев. Пришлось ретироваться, поспешно сняв с камня гипсовую копию. Но даже этот поврежденный и нечеткий слепок позволил французу установить, что немецкий пастор обнаружил чрезвычайно древнюю стеллу, каким-то образом связанную с библейской историей.
1: Увидев интерес европейцев к позабытому черному камню, арабы решили повыгоднее продать его. На совете старейшин было решено разбить его на несколько частей и продать его по отдельности. Стелу разогрели на костре, а затем стали поливать холодной водой. В результате базальтовый камень раскололся на множество кусков. Эти обломки арабы отправили в Иерусалим и стали реализовывать через знакомых торговцев. В итоге большая часть осколков оказалась в руках француза Клермон-Гано. 18 фрагментов досталось английскому офицеру и археологу-любителю Чарльзу Уоррену. Первооткрыватель камня пастор Фридрих Клейн так и не смог приобрести ни кусочка. Некоторое время французский Лувр и английское археологическое общество спорили, в чьих руках должны сосредоточиться все осколки стелы. Победил французский музей, и древний памятник стал одним из его самых ценных экспонатов.
0: Французы приступили к кропотливой и сложной работе по восстановлению первоначального вида стелы. Делу помогли зарисовки пастора Клейна и гипсовый слепок, сделанный арабами. Через некоторое время стало ясно, что базальтовый камень – это воздвигнутая в начале IX века до нашей эры стела, воспевающая победы моавитского царя Миши, о войне с которым идет речь в одной из глав 4 книги царств. Легендарное царство Муав, упоминаемое до этого времени только на страницах Библии и отрицаемое официальной наукой, получило второе рождение. Кроме этого, надпись на стеле подняла из небытия и другие древние города, упоминаемые в Библии.
1: Стела уникальна еще и тем, что на ней не содержится доселе нигде, кроме священного писания, не встречаемое упоминание имени Бога Израиля – Яхве. Кроме того, текст, расшифрованный французским ученым, повествует о войне между Моавом и Израилем. Во времена моавитского царя по имени Меша и израильских царей Омри, Ахва и Иорама. О тех же событиях повествует и Библия.
0: Текст стелы иначе оценивает ход войны, сообщая больше о своих победах, чем о поражениях. И даже от имени царя Меши горделиво заявляет: «Израиль погиб навсегда». Как это часто бывает, обе стороны восхваляют свои успехи. Тем не менее, через 3000 лет после того, как произошли события, описанные в Библии, подобные находки доказывают, что ее герои не были придуманы, и события, описанные в священных книгах, действительно происходили. Тайны Библии.

Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроминийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Преподобные Патермуфий и Коприй, египетские отшельники, жили в IV веке во время царствования Юлиана Отступника. Патермуфий был старше и опытнее. В юности он был язычником и атаманом шайки разбойников, но потом раскаялся, крестился и удалился в пустыню. Коприй считал его своим духовным отцом. Однажды император Юлиан прибыл в Египет и, узнав, что там много пустынников, велел схватить всех, кого найдут. Патермуфия и Коприя привели к мучителю. Старца Патермуфия бросили в темницу, а Коприю предложили принести жертву языческим богам, пообещав почести и награды. Коприй увлекся обещаниями и поклонился идолу. Узнав об этом, преподобный Патермуфий стал плакать и молиться, и своими слезными молитвами смог снова обратить ученика ко Христу. Разгневанный император подверг отшельников страшным пыткам, а потом велел заколоть их мечом. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. Мы прославляем преподобномучеников Патермуфия и Коприя и надеемся, что они не оставят своего попечения о ныне живущих христианах. Святые Патермуфий и Коприй, молите Бога о нас. –

0: послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Преподобный Ефрем Сирин, автор особой покаянной молитвы, знакомый всем, кто хоть раз посещал церковь в Великий пост. Знакома она и любителям русской классической поэзии по знаменитому стихотворению Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны». Поэт пишет о молитве Ефрема: «Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого поста». Благодаря этой молитве и многим другим своим сочинениям, сочетающим в себе духовный опыт с высокой поэтичностью, Ефрем Сирин известен всему христианскому миру как учитель покаяния. Но сначала ему самому пришлось учиться этому важнейшему из христианских искусств. Ефрем родился в начале 4 века на Востоке, в Месопотамии. Большую часть своей жизни он тут и провел. Только незадолго до смерти перебрался в греческую Эдессу, где получил возможность общаться со многими блестящими богословами. Непростым был его жизненный путь. В юности Ефрема выгнал из дома отец. Различные жизнеописатели святого по-разному толкуют этот факт. Кто-то пишет, что юноша имел отвратительный вздорный характер, а кто-то, что его отцом был языческий жрец, и он возненавидел сына за его христианское мировоззрение. Как бы то ни было, Ефрем отправился скитаться по стране. Видимо, все же он вел не вполне благопристойный образ жизни и в конце концов очутился в тюрьме. Правда, обвинили его в краже овец, которую он вовсе не совершал. Но ночью в тюрьме, накануне суда, он вспомнил всю свою недолгую жизнь и увидел, что если будет сейчас осужден, это будет вполне справедливым наказанием за все его грехи, совершенные ранее и оставшиеся безнаказанными. Ефрем дал обет Богу исправиться, если его оправдают. Вскоре был пойман настоящий вор, и Ефрема отпустили. Сразу из тюрьмы он отправился в пустыню, чтобы там, в тишине и уединении, молиться Богу, вглядываться в свою душу и очищать ее от грехов. Он поступил в ученики к известному аскету Иакову Сирину. Иаков, заметив, что его ученик обладает даром слова, поручил Ефрему читать проповеди и учить детей. Вместе с учителем Ефрем ездил на Первый Вселенский собор, где многие с удовольствием слушали его речи. В пустыне же Ефрем жил в крайней скудости, не желая обременять себя никаким имуществом. Только одна земная вещь была ему интересна – это книги. Он очень много читал. Его слог говорит о том, что Ефрем был хорошо знаком и с античными языческими авторами, и с греческими, христианскими. Каждодневно изучая Библию, Ефрем писал комментарии к ней. Результаты его трудов высоко оценили уже современники. Во многих церквях Сирии вместе с пианием читали и толкование Ефрема. Но более чем об образованности, он заботился о чистоте своей души. Именно этим своим опытом по очищению души от страстей учитель покаяния щедро делился с окружающими. За его труды Господь дал ему особый дар. Его слова имели власть исцелять людские души. Однажды Ефрем шел по городской улице, и к нему обратилась женщина.
1: «Монах, еще не стар и хорош собой, зачем ты проводишь так уныло свои дни? Пошли, я научу тебя, зачем нам даются молодость и красота».
2: «Прости, что не сразу ответил тебе, поскольку я не ожидал, что ты заговоришь со мной. Но я охотно пойду с тобой, сестра, потому что я тоже имею нечто, чему бы я хотел научить тебя».
1: «Куда же мы пойдем?»
2: «Я знаю одно место. Следуй за мной».
1: «Зачем ты привел меня сюда?»
2: «Чтобы здесь совершить грех».
1: «Как? Невозможно это совершить на глазах у всех людей».
2: «Несчастная, ты стыдишься людских глаз и не боишься Бога, который видит не только все наши дела, но и все помышления, и будет судить нас за них в последний день».
0: Охваченная страхом, женщина расплакалась и пообещала Ефрему исправить свою жизнь. Тогда он проводил ее в монастырь, где она могла чистотой жизни исправить свои прежние падения. Ефрем Сирин написал около 3 миллионов строк, толкование к большинству книг Священного Писания, сочинения против учения еретиков, гимны о рае и вере, о церковных таинствах и праздниках всего года. И до сих пор каждый, кто читает его творение, может испытать ту животворящую силу покаяния, о которой Ефрем столько говорил и молился.
3: Жития святых. Страницы летописи.

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В послании к римлянам святой апостол Павел поднимает такую непростую тему, как соотношение закона Божия и язычников, и иудеев. Он пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут, ибо все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут. Ведь когда некоторые язычники, не имея закона, по природе исполняют повеление закона, то они, не имея закона, сами себе закон. Вот они и покажут, что дело закона написано в их сердцах, и свидетельствовать об этом будут также их совесть и мысли, которые, возражая друг другу, станут обвинять их или защищать. В тот день, когда Бог, согласно моему благовестию через Христа Иисуса, будет судить то, что сокрыто в людях». В своем послании апостол Павел полемизирует с иудеями, именно с теми иудеями, которые полагали главным и непременным условием спасения именно принадлежность к избранному Богом народу и признание закона Моисея как такового. Нет, апостол Павел утверждает, что непременным условием спасения является не природная, принципиально природная принадлежность к тому или иному народу и незнание закона Моисея, но исключительно вера в Иисуса Христа, в котором искуплен от рабства греху весь Адамов род. Иудеи, по своей греховной воле, нарушающие данный им Богом закон, при этом ничем оказывается не лучше язычников. Ни те, таким образом, ни другие не могут претендовать на освобождение от наказания Божия. Иудей будет судим как человек, знавший закон. Язычник же будет судим как человек, которому Богом было дано хотя бы отчасти, так, как говорят богословы, как бы в усеченном виде внутреннее сознание нравственного закона. Бог будет судить людей по тому, что они знали, и по тому, что они имели возможность знать. Как говорит один из современных богословов, Бог судить будет нас не за то, что мы не сделали, а за то, что мы могли бы сделать, но при этом не сделали. Если же нравственные требования закона в своем существе известны и язычникам, то иудеи со своей записанной Торой ни в чем не превосходят язычников. Во всяком случае, ссылка на Тору, то есть пять книг Моисея, где изложен закон, не защитит их на грядущем суде Божьем, перед которым все будут равны, ибо нет лицеприятия у Бога. Такова аргументация апостола Павла в его полемике с враждебно настроенными по отношению к его благовестию иудеями. Таким образом, всякий человек, по мысли апостола Павла, судится по его делам. Добрые они или злые, иначе говоря, праведны они или неправедны. Более того, суд Божий не такой, как суд человеческий. Как писал святой Иоанн Златоуст, люди могут судить одни явные дела, а Бог будет судить и тайны. Кто устоит перед таким судом? Перед Богом нет праведного ни одного, ни язычника, ни иудея. Так до Христа, так и вне Христа. Поэтому мы с нашими человеческими слабостями, с нашими человеческими понятиями не смеем предвосхищать решение высшего судьи, судьи с большой буквы. Кто будет оправдан, а кто осужден, нам не дано судить, а только Богу. Нам же всем христианам остается только благодарить Бога за данную нам благодать во Христе и возгревать дарованный нам дар благодати, преображающий не только наши дела, но и наши сокровенные мысли. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Есть у писательницы Ирины Токмаковой детская повесть «И настанет веселое утро». Ее героиня, маленькая Полина, совершает путешествие в прошлое. Зачем? Чтобы вернуть в дом утраченную радость. А помогает ей подруга-звезда по имени Ая. По дороге Полину и Аю ожидает несколько удивительных встреч. Об одной из них у нас с вами и пойдет речь. Подруги подходят к поезду, который должен отправить их в прошлое, и смотрят, как машинист по имени Шкандыба грузит на поезд ящики, наполненные временем, минутами, часами, днями. Оказывается, что весят ящики по-разному. Одни необычайно легки, другие едва поднимешь. «Попусту потраченное время, — поясняет Шкандыба, — это очень тяжелая вещь, можно сказать, неподъемная. А вот легкие ящики заполнены нужным, полезным, добрым временем. Попусту потраченное время тяготит душу. А что, если в ящике, помимо пустого времени, кроется еще что-то? Маленькая трусость, или небольшая подлость, или крошечное предательство? Совсем маленький, конечно, но вот в чем дело. Маленький грех все равно остается грехом и давит на сердце. Святитель Николай Сербский, известный подвижник и богослов XX века, пишет: «Бывает, что есть много мелких грехов и проступков, которые человек считает незначительными и не исповедуется, не кается в них. Словно паутина опутывают они сердце и свивают гнездо для тяжкой печали. Как избавиться от тяжести потраченного попусту времени? Выбросить ящики Шкандыбы, смести душащую паутину?» На этот вопрос можно ответить словами святителя Николая Сербского: «Исповедь проветривает и очищает дом души, и войдет в него свежий и здоровый воздух от Духа Божия».
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
5: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
6: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прекословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
5: «Да вот держится себе и возьмет крест свой, и по мне глядит».
4: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. Отойти, пойти, пострадать, претерпеть, быть убитым, быть воздвигнутым, воскреснуть. И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и «нужда», и «связанность». Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того?» Может, есть еще другой вариант? Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду». В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный, для него все эти долженствования становятся не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.
1: Светлое радио.

0: часть Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феодосий Печерский.
1: В XI веке в Киеве начала возводиться Киево-Печерская лавра. Ее основал монах по имени Феодосий со своими учениками. Вместе они построили деревянный храм и кельи для иноков. Отца Феодосия избрали игуменом нового монастыря. Несмотря на игуменский чин, а также на почтение, которое оказывал ему сам великий князь Киевский Изяслав Ярославич, отец Феодосий оставался простым и смиренным монахом. Однажды в обеденное время к игумену пришел раздосадованный келарь, монах, отвечающий за хозяйство обители, и пожаловался, что иноки не заготовили достаточного количества дров. «Отче, прикажите тем из братьев, кто не занят, нарубить дрова», — попросил келарь. Игумен тут же встал со своего места. «Я не занят, я и пойду», — заявил он. Келарь не успел ничего возразить, как отец Феодосий, взяв топор, вышел во двор и начал рубить дрова. Из окон трапезной обедающие иноки увидели его за работой. Им стало стыдно. Игумен со смирением делает работу, которую они по своей лености все время откладывали на потом. Оставив тарелки и ложки, монахи высыпали во двор, взялись за топоры и за короткое время приготовили столько дров, что хватило на несколько месяцев. Других не осуждай, но собственным примером подкрепляй, говорил Феодосий Печерский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Феодосий Печерский.

Радио «Вера». О Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков –

Радио «Вера». Светлое радио. О, были бы помыслы чисты, а остальное все приложится. Булат Акуджава.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского одной матери, чрезмерно опекающей своего ребенка. 1878 год. «Милостивая государыня, излишне и болезненно заботясь о детях, можно надорвать им нервы и надоесть. Просто надоесть им, несмотря на взаимную любовь, а потому нужно чувство меры. В вас же, кажется, чувства меры в этом отношении мало. Вы пишете, например, такую фразу, что, живя для них, для мужа и сына, жила бы лично эгоистическую жизнью, а имеешь ли право на то, когда вокруг тебя люди, нуждающиеся в тебе? Какая праздная и ненужная мысль! Да кто же вам мешает жить для людей, будучи женой и матерью? Напротив, именно живя и для других, окружающих, изливая и на них доброту свою и труд сердца своего, вы станете примером светлым ребенку и вдвое милее вашему мужу. Но если вам пришел в голову такой вопрос, значит, вы вообразили, что нужно прилепиться и к мужу, и к ребенку, забыв весь свет, то есть без чувства меры. Да вы этак только надоедите ребенку, даже если б он вас и любил. Поверьте, что быть примером хорошего даже и в малом районе действия

0: действие страшно полезно, потому что влияет на десятки и сотни людей. Твердое желание не лгать и правдиво жить смутит легкомыслие людей, вас всегда окружающих, и повлияет на них. Вот вам и подвиг. И тут можно страшно много сделать.
1: Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, да ты ли это?
2: Какая встреча!
3: Володя, тебя не узнать, дружище! Сколько же мы с тобой не виделись?
1: Да в 2001-м. Вы же меня в Китай провожали. Вот и считай. С тех пор только изредка прилетаю в Москву. Да и всего буквально на пару дней даже повидаться ни с кем не успеваю. Ну, что поделаешь? Бизнес.
3: То есть все в порядке у тебя? Счастлив?
1: Да, нормально. Дела отлично. Только знаешь, как-то не по себе от того, что в церковь там нельзя сходить. Понимаешь, в Китае после культурной революции почти все храмы уничтожили, а те, что остались, позакрывали. А в нашем-то городке службы раз в 100 лет, и то по особому разрешению. Я ведь, ты знаешь, никогда особой религиозностью не отличался, но когда годами нет возможности войти под церковные своды, перекреститься, лоб на алтарь перекрестить, свечку поставить, прям тоска берет, понимаешь?
3: Ну еще бы не понять. Как стремится олень к источникам водным? Как стремится душа моя к тебе, Боже? В вас жаждала душа моя Бога крепкого, живого. Когда приду в обитель его и встану перед лицом Божьим?
1: О, это же псалом. Знал бы ты, как отрадно слышать. Ты по-прежнему занимаешься псалтырью?
3: Занимаюсь, да. Я ею, она мною. А это ты правильно сказал. 41-й псалом.
1: Его ведь царь Давид написал. Я кое-что помню из твоих горячих рассказов.
3: Что помнишь, приятно, но про авторство 41-го нельзя сказать однозначно. В древних еврейских рукописях написано, что это псалом сынов Кореевых. А приписку о том, что песнь написал царь Давид, исследователи считают более поздней.
1: А кто это такие, сыновья Кореева?
3: Исполнители псалмов, одни из лучших в Израиле в то время. Да, некоторые из них слагали сами песни Богу.
1: То есть им и принадлежит авторство 41-го псалма?
3: И так утверждать тоже нельзя. Очень уж по стилистике этот псалом похож на произведение Давида. Возможно, он написал, а исполнение поручил сыновьям Кореевым. И надписание свидетельствует именно об этом. Кстати, о стилистике. Я тут обнаружил блестящий перевод этого псалма. Он принадлежит нашему современнику, протоиерею Леониду Грилихису. Мне кажется, он смог передать поэтичность, ритмику и драматизм оригинала. Вот ты только послушай. «Слезы мои днем и ночью мне хлеб. Целый день мне твердят. Бог твой где? Но душа моя тает во мне. Лишь припомню, как шел я в толпе, как вошел я в дом Божий с поющей толпой, с криком радости и хвалой. Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество».
1: А по содержанию псалма нельзя догадаться, кто автор?
3: В псалме рассказывается о тех временах, когда Давид был гоним сыном своим, Авессаломом. Именно тогда он долгое время находился вдали от главной святыни иудеев – Скинии Завета, в которой хранились скрижали с заповедями. Тогда Давид и чувствовал себя оленем, стремящимся к водопою, вспоминая счастливые дни, когда он мог пойти на богослужение. Тогда же он и плакал день и ночь, выслушивая укоры малодушных спутников. «Где же твой Бог? Почему он нам не помогает?» Но все эти обстоятельства не доказывают, что Давид – автор 41-го псалма. Ведь сыновья Кореевы сопровождали царя в изгнании и могли просто посвятить ему свою песню.
1: «Слушай, а где они скрывались? В горах?»
3: Псалмопевец так указывает свое местонахождение. «Душа моя, Боже, поникла, потому что я вспомнил тебя в земле Иорданской, на кряжах Хермонских, с вершины горы Мицар».
1: Кряжи Хермонские – это Ермон?
3: Да, это так. Но едва ли беглецы находились именно на Ермоне. Скорее, в его окрестностях, на некой горе Мицар, что в переводе означает «малое». Видимо, это был небольшой холм, с которого можно было наблюдать мощные потоки воды, сходящие с Ермона во время таяния снега, лежащего на его высоких вершинах. Проливные дожди усиливали эти водопады, Со страшным шумом вода обрушивалась вниз, увлекая за собой камни, срывая деревья, растущие на склонах. И Давид, а я склонен полагать, что все-таки именно он написал псалом, Давид, глядя на эти потоки, сравнивает их с бедами, которые обрушились на его голову. «Бездна взывает к бездне, струи грохочут твои, все твои волны и валы надо мною прошли».
1: Да, не сладко пришлось Давиду.
3: И ты послушай, Володь, с какой детской доверчивостью Давид говорит Богу о своих злоключениях. «Днем мне Господь явит милость, песнь ему ночью сложу, Богу жизни моей мольбу, скале моей Богу скажу. Почему позабыл ты меня? Почему я под гнетом врага? Почему я угрюмый хожу? Словно кости ломают мне, когда дразнят меня враги, целый день мне твердят: Бог твой где?»
1: Эх, Андрей, как же здорово, что я тебя встретил. И этот разговор такой важный для меня. Так, кстати, он случился. Теперь, как на чужбине тошно станет, буду вспоминать эти строчки. «Зачем же ты плачешь, душа, надейся на Бога?» Или как там правильно?
3: «Почему же поникла душа? Почему же ты плачешь во мне? Понадейся на Бога. Я буду еще славословить Его за спасение свое. Он – мое божество». Это, кстати, рефрен, как припев, которым и заканчивается 41-й псалом.
1: «Увезу я этот припев в Китай, как трофей. Эх, пора мне бежать. Ну, будь здоров. Встретимся еще, даст Бог».
3: «Ну, конечно, встретимся, Володь. Счастливо».
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и славословия празднующего сон.
0: Радио «Вера».

0: Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавроминийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Святитель Феодор родился в IX веке в сирийском городе Едесе. В 20 лет осиротев, он раздал свое имение нищим и отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Саввы Освященного принял постриг. Через 12 лет иноческого послушания и 24 года полного затвора стал епископом Едесским по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, духовенства и мирян. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хиротонии произошло чудо. Народ увидел белоснежного голубя, который сначала парил под куполом храма, а потом опустился на главу святителя. Святитель Феодор противостоял ересям, ограждая церковь от разномыслия. Поддержкой епископу Феодору было общение с преподобным Феодосием, прозорливым старцем и столпником. С благословения старца святитель Феодор совершил путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на притеснение православных. Святитель застал Мавия тяжело больным. По молитвам епископа Феодора халиф исцелился и принял крещение с именем Иоанн. Вскоре халиф Иоанн был убит за исповедание своей веры во Христа. Он явился во сне святителю Феодору и сказал, что скоро они встретятся в Царстве Небесном. Через 3 года, уединившись в лавре святого Саввы Освященного, епископ Феодор мирно отошел ко Господу. Житие святителя Феодора Едесского было излюбленным чтением на Руси в средние века. Святители – это чин святых высшей степени священства – архиереев. Церковь верит, что, будучи ходатаями перед Богом за свою паству при жизни, епископы остаются таковыми и после кончины. Чествуя святителя Феодора, епископа Едесского, мы просим: «Святитель Феодор, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Град Креста».

0: 21 июля православные христиане празднуют День явления иконы Казанской Божьей Матери. Это один из самых почитаемых на Руси богородичных образов. В честь Казанской иконы Божьей Матери освящено сотни храмов по всей России. Один из них, главный храм Ставропольской епархии, 21 июля отмечает престольный праздник. О Казанском кафедральном соборе краевой столицы рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
1: Все в нашей жизни иерархично. Есть обычные храмы, а есть, может быть, намоленные храмы, как простые люди говорят, верующие. Есть храмы с уникальной архитектурой, с уникальными фаянсами, например, иконостасами. Есть удивительные храмы с своими фресками. Ну и, конечно, есть кафедральные соборы, которые являются один на всю епархию. Поскольку мы имеем сегодня не только епархию, но и Ставропольскую митрополию, то есть сегодня главный храм Ставропольского края, главный храм трех епархий, главный храм нашей Ставропольской митрополии. И самое главное, что он соответствует как по своей исторической перспективе, так и по своему архитектурному решению, так как он красиво был воссоздан, вполне соответствует этому статусу. И сегодня, как принято гостям, мы стараемся показать наш Казанский кафедральный собор. Конечно, строятся другие храмы, но статус кафедрального всегда будет за Казанским кафедральным собором.
0: Если вспомнить историю обретения и прославления иконы Казанской Божьей Матери, то она связана с городом Казанью, чем и объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом городе, незадолго до того вошедшем в состав Руси, Пресвятая Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и велела вырыть из земли ее икону. Сначала рассказу ребенка не придали особого значения, но повторные явления убедили в реальности происходящего. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома извлекли чудесный образ Пречистой Девы. По преданию, эту икону закопали православные праведники во время татарского владычества. Узнав о чудесной находке, на место обретения явились архиепископ Иеремия и местный градоначальник, перенеся икону в располагающийся поблизости храм святителя Николая. Затем, после молебна, икону перенесли крестным ходом в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. На месте обретения иконы Казанской Божьей Матери основали женский монастырь. Одними из первых монахинь, принявших здесь постриг, стали Матрона и ее мать. Эта икона явилась в трудное для России время и помогла распространению христианства. В решающие моменты русской истории она не раз оказывала помощь. Во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Стоит отметить, что наиболее значимыми в русской истории стали три казанские иконы. Кроме той, что явилась в Казани, два ее списка – Московский, он находится в Казанском соборе на Красной площади в Москве, и Санкт-Петербургский, который хранится в Казанском соборе Санкт-Петербурга. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Ну, конечно. В московском метро по Арбатско-Покровской линии какое-то время ездил поезд. Там в вагонах висели репродукции его картин.
4: Состав назывался «Акварель». Я часто специально его поджидала, чтобы полюбоваться полотнами Сергея Николаевича. Впрочем, сделать это можно и в московской школе акварели, которую создал сам художник. В ее музейно-выставочном комплексе располагается постоянная экспозиция работ Сергея Андреяки. Картина, о которой ты мне напомнила, тоже находится там.
3: Что же это за картина, Маргарита?
4: Она называется «Купол Рождественского собора в Звенигороде». А, вот, посмотри. Я нашла ее в интернете.
3: Ох, какая красота, даже дух захватила. Давай присядем. Вот, тут есть скамейка. Хочу получше рассмотреть полотно. Бездонное ночное звездное небо и огромный купол с крестом, возносящимся, кажется, куда-то в невероятную космическую высь. Какой необыкновенный ракурс. Рядом купол поменьше. Тонкие белокаменные резные узоры. С картиной будто льется величественная тишина.
4: Да, крест и небо. Как в стихотворении. Сергей Андреяка запечатлел собор Рождества Пресвятой Богородицы в Савино-Старожевском монастыре подмосковного Звенигорода. Древний храм начала 15-го столетия. Там покоятся мощи основателя монастыря, преподобного Саввы.
3: А в каком году художник написал это полотно?
4: В 1998. Однако замысел возник у Сергея Андреяки намного раньше, в 1978, когда ему еще студентом Суриковского училища довелось работать в монастыре. Тогда он был недействующим, там располагался музей. Некоторое время художник жил на территории обители. Как-то в одном из интервью он поделился историей создания картины «Купол Рождественского собора в Звенигороде».
3: Расскажи, пожалуйста, Маргарита, это так интересно.
4: Сергей Николаевич вспоминал, что ночами часто выходил полюбоваться на древний храм. Его завораживала красота купола на фоне звездного неба. В течение многих лет этот образ не покидал художника. И вот в 1998 он по старым зарисовкам, а большей частью по памяти, наконец запечатлел его.
3: Наверное, не просто было написать такую картину акварелью.
4: Художник работал над полотном больше полугода. По его словам, чтобы получить особую, глубокую, бархатную фактуру неба, он использовал около 40 слоев краски. А вот купол, наоборот, писал в 1-2 слоя, чтобы добиться прозрачности, легкости и свечения.
3: А ведь действительно огромный купол светится. И знаешь, Маргарита, он почему-то напоминает мне нашу Землю на фотографиях, сделанных из космоса.
4: Оля, ты почувствовала замысел художника. Сергей Андреяка говорил, в куполе храма он внезапно увидел образ Божьего мироздания. А еще Сергей Николаевич часто повторял, что в живописи у него срабатывает духовная оптика. На что бы он ни взглянул, внутри всегда видел свет.
3: Замечательное творческое кредо. И как здорово, что этим светом и своим необыкновенным видением мира художник так щедро делился с людьми.
2: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Иногда можно услышать от людей: мы не ходим в храм, потому что ничего там не понимаем. Или мы не читаем псалтирь, потому что там много незнакомых слов. А Евангелие мы тоже не читаем, потому что оно о событиях, произошедших в древности, и к нам не имеет никакого отношения. Такие люди отчуждены от жизни во Христе по причине своего невежества и ожесточения сердца. Хочу поделиться с вами словами иеромонаха Серафима Роуза. «Очнитесь, прошу вас, интересуйтесь, узнавайте, исследуйте. Не надейтесь, что кто-то другой за вас во всем разберется и растолкует вам православие».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Как научиться строить свою жизнь по заповедям Христа? Как воплотить в ней дух Евангелия и святоотеческого учения, если проводишь дни не в монастырской келье, а в миру? Как быть, если и в центре мегаполиса, и в отдаленном селе человек со всех сторон окружен житейскими заботами и проблемами? И, кажется, на самые-то обыкновенные дела времени не хватает. Что уж говорить о духовном подвиге? Этим вопросом задаются сегодня многие. Впрочем, волновал он людей уже давно. Больше 100 лет назад впервые увидела свет книга «Преподобный Макарий Оптинский. Письма к мирским особам». Это сборник эпистолярного наследия старца, его переписка, в которой он дает духовные советы тем, кто живет в миру самой обыкновенной жизнью. И в наши дни его простые и мудрые наставления остаются для многих источником вдохновения и духовного утешения среди будничной суеты. Составители сборника уверены, что читатели найдут в письмах оптинского старца вразумление, утешение и отраду. Дар духовного рассуждения, которым Бог сполна наделил преподобного Макария, помогал ему видеть и глубоко понимать проблемы и потребности каждого, кто к нему обращался. Действуя с терпением и любовью, он находил такие слова, которые помогали и утешали человека в его нуждах и скорбях. К примеру, одному из адресатов, который сильно переживает из-за смены начальства на службе, старец советует не терзать себя понапрасну, а положиться на Бога. При перемене начальства всегда одолевают смущение в ожидании, каково будет новое. Но для вас, кажется, не может быть в этом ничего страшного, если дела свои ведете по совести. А если и случится так, что придется оставить должность, то промысел Божий устроит вам иной путь, пишет старец. Интересно, что из последующей переписки становится понятно. У адресата в итоге все наладилось. Преподобный радуется за него. Хорошо, что начальник ваш – добрый человек. А вот другое письмо старца Макария, которое он написал человеку, по всей видимости, переживающему целую череду разных неприятностей. «Потерпите немного, и Бог вас утешит. Не без его же воли посылаются нам скорби. Вы, как человек, имеете какие-нибудь свои немощи, а скорбями все это очищается. Только благодарите премилосердного Господа», – увещевает преподобный. На собственные немощи, то есть в данном случае душевные недостатки. Преподобному Макарию Оптинскому, судя по его письмам к мирским особам, жаловались часто. Старец не упрекал, не ругал, а мягко направлял на правильный путь. Вот, например, что он пишет адресату, который беспокоится из-за своей раздражительности. «Вы знаете, что надобно с сею страстью сражаться и крепко противоборствовать ей с покаянием и самоукорением, а случаи, раздражающие вас, считать посланными от Бога к исправлению вашему». В словах старца ощущается, с каким пониманием и сочувствием относился он к людям. Утешительна сама интонация его писем, которые он мог бы, пожалуй, адресовать каждому из нас. Вот что пишет старец о делах житейских, которые часто мешают духовной жизни. «Вы упрекаете себя за погружение в житейские хлопоты. Да как же быть? Житейское море всегда волнуется. В недостатке добрых дел прибегнем к смирению, ибо любые дела бесполезны в отсутствии сего сокровища». Настоящим сокровищем для каждого из нас станут и письма к мирским особам преподобного Макария Оптинского, потому что помогут направить повседневную жизнь в нужное русло. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио для тех,

0: В эфире радио «Вера». Часть речи.
1: Иван Шмелев. Отрывок из романа «Лето Господне». Крестопоклонная – неделя священная. Строгий пост, какой-то особенный, сугубый. Горкин так говорит по-церковному. Если строго по-церковному держать, надо бы пребывать в сухоедении.
2: Сухоедение – одна из самых строгих степеней поста. Подразумевает пищу растительного происхождения, не подвергавшуюся термической обработке без растительного масла. Это может быть хлеб, свежие сушеные или моченые овощи и фрукты, а также орехи. Строже сухоедение по степени поста – только полное воздержание от пищи. Иерусалимский устав, изначально созданный на Святой Земле в лавре Саввы Освященного и используемый в настоящее время в России, предписывает сухоедение в большинство дней Великого Поста. Следует заметить, что этот устав распространяется в первую очередь на монашествующих. Миряне же исполняют его по силам и личному стремлению к подвигу ради Христа и по благословению духовника.
0: Часть речи.

0: Радио «Вера». География Веры. Альметьевск, расположенный на юго-востоке Татарстана, называют «Нефтеградом». Такой статус селение получило благодаря открытию крупного месторождения черного золота в 1952 году. Нефтяное производство стало градообразующим. Благодаря ему Альметьевск преобразился. Здесь появились широкие проспекты, уютные скверы, благоустроенные парки. В одном из них в 1998 году по инициативе нефтяников был возведен храм, посвященный памяти воинов, погибших за Отечество. Его осветили в честь Рождества Христова. Прообразом здания стала часовня Александра Невского, построенная в Ярославле в XIX веке по проекту архитектора Николая Поздеева. Как и старинный образец церковного зодчества, рождественский храм в Альметьевске украшен фигурной кладкой и увенчан шатровым куполом. В 2018 году при церкви открылась православная гимназия имени равноапостольного князя Владимира.
1: Радио «Вера» в Альметьевске можно слушать на частоте 99,6 FM.
2: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
3: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Апостольские чтения.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Все люди раздражительны в той или иной мере. Даже самого спокойного человека можно вывести из себя. Но может ли раздражаться Бог? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 10 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает».
6: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
5: Или раздражаем Господа, и да крепчайшие Его есть мы».
4: Недавно меня попросили поговорить с одной девочкой, о времени, которое ей можно проводить за смартфоном. Я говорил, что оно должно быть ограничено, а она ссылалась на подруг, которым родители разрешают сидеть сколько угодно. В итоге, обсуждая этот вопрос, мы пришли к теме любви. Будучи ребенком, она сказала, что любят те, кто все разрешают, а те, кто чего-то требуют, не любят. Я же сказал, что любят те, кто проявляют заботу и хотят оградить от вреда. Сегодня модно говорить о том, что правда у всех своя. Но все же, кое-что объективное для примера у меня нашлось. Зрение девочки падало, и это было объективно. И поэтому, несмотря на ее детский возраст, она согласилась с тем, что ее представления о любви не совсем верны. По крайней мере, в сфере здоровья по-настоящему любят те, кто о нем заботится. В отрывке, который мы сейчас услышали, апостол Павел тоже пишет о здоровье, но имеет в виду здоровье духовное. Главной проблемой его собеседников была неспособность правильно себя вести по отношению к традициям, из которых они пришли. Христиане из иудеев не понимали, насколько надо соблюдать закон, а бывшие язычники не очень понимали, как вести себя по отношению к языческим культам. Многие вообще были уверены, что у них все под контролем, хотя проблем было немало. Понимая это, апостол Павел призывает их не обольщаться на свой счет. Насколько мы можем судить, он говорит, что к идолам не стоит относиться всерьез, и уж тем более не стоит бояться пищи, которая им посвящена. Однако в этой свободе должны быть свои границы. Произойти могло следующее. Люди, которые знали, что через причастие телу и крови Христовым они соединяются в одно с ним тело, могли не просто где-то на рынке купить идоложертвенное, но поесть его вместе с язычниками. Последнее для апостола страшно не из-за идолов, а из-за того, что язычники поклонялись демонам, и легкомысленные верующие могли приобщиться к этому поклонению. Оберегая их от такого поведения, апостол говорит интересную фразу: «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» По-человечески она очень понятна. Мы раздражительны сами, и Бога нередко представляем таким же. Но все же, кое-что зная о христианстве, люди чувствуют, что такая фраза не очень приличествует Богу, который есть любовь. Любовь, а не раздражение. Так что же имел в виду апостол? Все просто. В греческом оригинале апостольского послания стоит слово, которое можно перевести как «ревность», а не как «раздражение». Эмоционально эти чувства могут показаться очень близкими, но в них есть существенная разница. В нашем раздражении акцент делается на гневном переживании, от которого мы буквально дрожим в порыве возмущения. В ревности Божией, которая, конечно, не хищническая, не присваивающая, есть акцент на его любви, желающей блага. Как и в случае с родительской любовью, мы, как дети, порой думаем, что Господь раздражается. Но все же, как взрослым, нам стоит понять, когда мы приближаемся к краю и начинаем делать опасные и вредные вещи, Бог может войти в нашу жизнь и начать наводить в ней порядок, за который на самом деле мы должны быть очень Ему благодарны.
3: Апостольские чтения.

0: вера. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Город Адлер находится в самой южной точке Краснодарского края. Он простирается от реки Мзымты на 17 километров в обе стороны по Черноморскому побережью. История города началась в 1838 году с создания форта в составе Черноморской береговой линии. Так называлась сеть военных укреплений, предназначенная для защиты южных рубежей России. Крепость в устье Мзымты носила имя Святого Духа по названию расположенного здесь православного храма. Изначально деревянный, в 1898 году он был перестроен в камни. Эта церковь пережила и революцию, и Великую Отечественную войну, но в 1947-м власти все-таки разрушили ее. Сохранились воспоминания очевидцев варварского действия. Храм оказался настолько крепким, что его сносили с помощью трех тракторов. Безбожники сравнялись с землей и находившееся рядом небольшое кладбище, на котором покоилось несколько поколений священнослужителей. На месте храма Святого Духа разместили кинотеатр и авиакассы. В 1990 году эти здания передали православной церкви взамен утраченного наследия. Одно из помещений верующие приспособили для совершения богослужений. В 1993 году архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор заложил первый камень в основание нового храма, а спустя 5 лет выросла красавица церковь. Каменное здание со звонницей над западным входом осветили во имя Святой Троицы. В 2000 году рядом построили двухэтажную воскресную школу. Ее частью стала домовая церковь Святого Духа. Верующие благоустроили территорию храмового комплекса и разбили уютный сквер. Фонтан, построенный в советское время, переоборудовали в купель. Она обнесена колоннадой и увенчана куполом с крестом. Здесь всегда можно набрать освященной воды. Летом дворик Троицкой церкви утопает в цветах. Отрадно, что именно так выглядит историческое место, с которого началась история Адлера.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Взрослое радио. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Соборное послание апостола Иакова.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний фрейлины Анны Вырубовой, близкого друга семьи императора Николая II. Крепость Свеабург. Меня и Эрику втолкнули в одну из камер и заперли. Караульным начальником был офицер, а также его помощник. Эти юные офицеры боялись солдат больше нас, так как солдаты грозили покончить с ними самосудом. Один из них, посмелей, раза два спас нам жизнь, уговорив солдат, когда они решили с нами покончить. Офицеры приносили мне поклоны и выражали столько сочувствия от себя и от разных лиц. Особенно же хорошо относился к нам некий матрос, комиссар. Водил меня три раза в собор к обедне в будний день. Еще случай. Гуляю по гауптвахте, подходит ко мне высокий солдат-артиллерист с большим белым свертком. «Вот вам цветы», — говорил он. «Я видел, как вы все собираете, ездил в город и вам привез». Так и ушел. Солдаты вокруг только ахнули. Развернуло розы, рублей на 50. Как-то приезжал из Кронштадта курчавый матрос, делегат-большевик. Матрос Попов привел его ко мне. Он расспрашивал о царской семье и моем заключении, а уходя сказал: «Ну, мы вас совсем иной представляли». Вскоре после пришли человек 10 матросов-большевиков, и насколько первый был учтивый, настолько эти ввалились с громкими криками показать нам Вырубову. Я вся похолодела. «Лучше выходить», — сказал мне кто-то. Я открыла дверь камеры, и они все сразу окружили меня. Все были очень возбуждены, я же была спокойна. Стали расспрашивать, и чем больше говорили, тем более становились приветливые. «Так вот вы какая», — говорили они, уходя, протянули руки и желали мне скорее освободиться.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Венгрия – страна с самобытной историей и культурой. Для многих россиян она ассоциируется почти исключительно с личностью императрицы Елизаветы Баварской или иначе королевы Сиси, известной по одноименному фильму. Для других Венгрия – родина гуляша и паприки. На самом деле Венгрия – это не только замечательные исторические личности и вкусные блюда, но и страна, которая обрела государственность благодаря православной церкви. Христианство в качестве главной религии было принято в Венгрии стараниями святого короля Иштвана, в русских святцах – Стефана. Такое имя дано было монарху во время крещения. Иштван Стефан, живший и правивший Венгрией на рубеже 1 и 2 тысячелетий, сделал христианство единственным вероисповеданием своей страны. Святой Иштван жил в эпоху, когда христиане не были разделены на западных католиков и восточных православных. Поэтому, испытывая явные симпатии к Византии, он при этом получил королевскую корону из рук римского папы. Тем не менее, именно восточное христианство, православие, превалировало на территории Венгрии на ранних этапах ее государственного развития. Доказательством этому может, например, служить тот факт, что Иштван вместе с короной, привезенной от римского папы, надел на себя во время коронации мантию, вышитую для него восточными монахинями и имеющую изображение только древних восточных святых. Кроме того, Иштван всегда носил с собой золотую сумку-рожок, непременный атрибут конунгов, украшенную византийским крестом. Все перечисленное косвенно указывает на то, что при наличии политических контактов с Римом просветитель Венгрии больше тяготел к православному Востоку. На территории Венгрии миссионерскую деятельность вели греческие миссионеры. Они, в отличие от миссионеров западных, ратовали за национальный характер венгерского христианства, чтобы богослужение, например, совершалось на местном языке, а не на непонятной латыни, как того требовали посланники Рима. Король Иштван был признан святым почти сразу после своей кончины. Наряду с ним православными почитаются еще три древних венгерских святых – Моисей Угрин, Ефрем Новоторжский и мученик Георгий. Святой Моисей Угрин был венгром по национальности и также жил на рубеже 1 и 2 тысячелетий. Его считают первым венгерским святым. Необходимо отметить, что святой Моисей связал свою судьбу не с Западом, а с Русью. В Киевском монастыре святого Антония преподобный Моисей закончил свой жизненный путь. К сожалению, после раскола 1054 года, когда западные христиане отделились от православной церкви и кончины святого Иштвана, Венгрия приняла решение стать частью католической церкви. Сегодня Венгрия по преимуществу католическая страна. Православных здесь немного, всего 15 тысяч человек. Большинство из них – румыны, сербы и русские. Но имеются также случаи обращения этнических венгров, которые в качестве своих духовных покровителей почитают святого короля Иштвана и преподобного Моисея Угрина. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях православия в Венгрии.

Сегодня, 22 июля, церковь вспоминает священномученика Панкратия и епископа Тавраменийского, преподобных Патермуфия и Коприя, святителя Феодора, епископа Едесского, а также священномученика Константина Лебедева. Священномученик Константин Лебедев родился в 1882 году, служил священником в селе Уецком Пермской губернии. Во время революции и гражданской войны отец Константин остался на своем приходе, несмотря на волну диких большевистских расправ, в которой больше всех пострадали священнослужители. Каждая неудача большевиков на фронте отзывалась ужесточением красного террора. Но и в кровавые дни лета 1918 года отец Константин не пытался скрыться от грозящей опасности, а, несмотря ни на что, продолжал совершать богослужение. Однажды, после литургии, к отцу Константину явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними в полевой штаб Красной армии. Там батюшка был заперт в сторожке при пожарной охране. В ночь на 22 июля красноармейцы буквально растерзали невинного священника. Свидетелем его страданий был ночной сторож. Он слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить. Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом. Но Господь, говоря словами святителя Иоанна Златоуста, облёк своего служителя в великий погребальный покров мученичества, украсил одеждою драгоценнее всякой царской багряницы. По словам христианского мыслителя Тертуллиана, кровь мучеников – это семя христианства. Мы верим, что молитвенное заступничество новомучеников российских хранит нашу страну и всех православных христиан. Церковь прославляет священномученика Константина Лебедева и просит его: «Святой мученик Константин, моли Бога о нас».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Древняя Атлантида, град Китиж и святой Георгий Владимирский. Что общего между ними? Ответ на этот вопрос ищут Вера и Фома. Вместе с доктором Михаилом Гавриловичем и его псом Алтаем они отправятся в путешествие по страницам жизни последнего великого князя домонгольской Руси. Узнают, как пятилетний мальчик, строивший игрушечный город, стал основателем Нижнего Новгорода и героем народной легенды. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
2: Святые в литературе.
3: В начале 20 века в России на страницах литературных произведений часто встречается имя Иисуса Навина, древнего вождя еврейского народа. Чем-то этот библейский герой вдруг оказался созвучен наступившим временам больших перемен. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Иисусе Навине из стихотворения Константина Льдова «Чудесная переправа». Место действия – древняя страна Ханаан, ныне часть территории современного Израиля. Время действия – приблизительно 13 век до Рождества Христова. Константин Льдов – литературное имя талантливого поэта начала XX века Витольда Константина Николаевича Розенблюма. Еврей по происхождению, принявший христианство, он часто обращался в своем творчестве к библейским сюжетам. Современники отмечали лиризм и глубокое знание истории в стихотворении Константина Льдова. Все это присутствует и в стихотворении Льдова «Чудесная переправа», где рассказывается о чуде ветхозаветного героя Иисуса Навина.
4: Прекрасны воды Иордана, их зыбь так девственно нежна, когда сквозь облако тумана на них любуется луна. Прекрасны пламенные воды, когда трепещет в них закат и опрокинутые своды воздушно-пурпурных палат. Немая прелесть их чудесна, они так чужды берегам, что ж так томительно и тесно завороженным их струям. Им скорбно грезится былое, Навин, ведущий свой народ, ковчега шествие святое и чудо вспять потекших вод.
3: Иисус Навин – верный сподвижник пророка Моисея, того самого, который вывел еврейский народ из египетского рабства и повел в землю обетованную. 40 лет Моисей водил народ по пустыне, не дожив до того времени, когда евреи наконец-то войдут в обещанные им Богом плодородные земли. Дело пророка Моисея продолжил военачальник Иисус Навин, обладавший непоколебимой верой в Бога и сильным характером. Именно он привел соплеменников в плодородные земли Ханаана. В Библии говорится, что когда евреи подошли к реке Иордан и не знали, как через нее перейти, Иисус Навин приказал течению воды остановиться. Река расступилась, вода встала стеной, и израильский народ перешел Иордан по сухому руслу. Этот эпизод из Библии, из книги Иисуса Навина, лег в основу стихотворения Константина Льдова «Чудесная переправа».
4: Остановились верховья, иссякло устье до земли, и, возглашая словословие, левиты в ложе их вошли. Вошли избранники по суше в обетованную страну, и осенил восторг их души, как иорданскую волну. И все слилось в то мгновенье в мирах небесном и земном в одно живое вдохновение, в один ликующий псалом.
3: У Константина Льдова есть и другие стихотворения, посвященные ветхозаветному вождю Иисусу Навину. «Иерихонские седмицы», «Копье Навина». Поэта волновал этот библейский герой, умевший с упованием на Бога побеждать и добиваться поставленной цели. В одном из стихотворений Льдов так выразил свое литературное кредо: «Ищи небесного пути, но трепет сердца воплоти в такие светлые черты, чтоб в них сквозили Бог и ты». В стихотворении «Чудесная переправа» Константин Льдов сумел выразить лучшие светлые черты праведного Иисуса Навина, избранника Бога, и свое личное переживание библейских событий. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Вы слушаете радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Два крыла, которые могут поднять человека над землей, это чистота и простота сердца. Ты должен быть прост в делах и чист в чувствах и помышлениях. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случалось ли вам мысленно причислять людей к той или иной категории? Этот пустой, это глупа, тот смешон. Словно жизнь – классическая пьеса, где персонажи представляют собой типажи. Деревенская простушка, наивная заучка, сухой педант. Но так ли все просто? Ведь человек неизмеримо сложнее любых схем и шаблонов. В одной из сцен комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Бригадир» есть яркий пример подобной неожиданной сложности простого, казалось бы, персонажа. Супруга полкового бригадира Акулина Тимофеевна недалека, ограничена, черства, по крайней мере, такой ее считают положительные герои пьесы Софья и Добролюбов. И вдруг бригадирша произносит фразу, полную подлинного человеческого участия. Она вспоминает, как плохо жилось супруге сослуживца ее мужа, капитанши Гвоздиловой. «Наплачешься, глядя на нее», – вздыхает Акулина Тимофеевна. Софья тотчас прерывает бригадиршу, прося замолчать, на что Акулина Тимофеевна отвечает: «Ты и слушать об этом не хочешь. Каково же было терпеть, капитанш?» Обе фразы бригадирши брошены вскользь, но все же заставляет задуматься. Супружеская жизнь самой Акулины Тимофеевны, по ее признанию, не была счастливой. Но героиня, не замыкаясь в собственных скорбях, находила в себе силы на сочувствие другому человеку. Она не была глуха к беде капитанши, о которой Софья даже слышать не желает. Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19-го столетия, писал: «Не спеши осуждать, а старайся понять. В каждом человеке есть искра Божия, и если ты не видишь ее, то, может быть, не она скрыта, а глаза твои слепы». Слова отца Амвросия напоминают нам, как важно за внешней, возможно, кажущейся нам неприглядной оболочкой суметь разглядеть в другом добро.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Казанский кафедральный собор – один из тех величественных строений, которые стали историческими, пройдя множество испытаний. Он стоит на горе и является самой высокой точкой в городе, напоминая каждому жителю, что ради своей веры всегда нужно идти вперед. С 1810 года в Ставрополе на протяжении 6 лет эпидемия чумы уносила жизни. Каменный крест, установленный на крепостной горе, являлся символом избавления от заболевания и служил памятью погибшим. Найденные археологами документы утверждают, что здесь находилась чуть позже деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, но она была разрушена в 1838 году. Вместо нее было решено возвести церковь из камня, покровителями которой будут Александр Невский и Николай Чудотворец. В мае 1842 года строительный план согласовал и подписал государь. Начались сборы средств. В июле 1843 торжественно заложили первый камень храма, а спустя 4 года строительство завершили. В 1847 здание осветили, а собору присвоили статус кафедрального. В 60-х годах 19 века с западной стороны собора начали строение колокольни. Предвоенные годы стали для Казанского кафедрального собора Ставрополя решающими. Ни статус архитектурной ценности, ни мольбы народа не остановили власть. Сначала все описанное церковное имущество было изъято. Почти 500 килограммов серебра было передано в помощь голодающим Поволжья в 1922 году. А буквально через 10 лет здание церкви разрушили. Теперь там, где недавно звенели колокола, высилась радиомачта, служившая после парашютной вышкой. Новая жизнь Казанского собора началась вместе с 1991 годом. Второй раз был заложен камень на возвышении города в 1994 году. В 2004 году начались первые работы по построению комплекса Казанского кафедрального собора. А в 2010 уже состоялось служение в честь Воскресения Христова. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
1: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
0: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
1: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
0: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
0: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В современных популярных психологических публикациях, как правило, не претендующих на какую-то фундаментальность и вдумчивость, нередко можно встретить такое утверждение. Забудьте про должен и обязан и замените их на могу и хочу. Насколько такой подход совместим с христианским, об этом мы услышим в отрывке из 16 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах за богослужением.
1: «Тогда запрети Иисус ученикам своим, да никому же рекут».
2: «Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною».
1: «Да вот держится себе и возьмет крест свой и по мне глядит».
0: Перед нами момент евангельской истории, который по праву можно назвать переломным. Только что Петр исповедовал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И тут же, вскоре после этих вдохновенных слов, он же слышит от Учителя: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн». Что вообще происходит? Ключевое слово чтения – ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Здесь в греческом тексте стоит глагол «дей», который буквально означает «долженствование», «надо», «необходимо», «надлежит». Причем в этом 21 стихе одно «дей» управляет всей цепью дальнейших инфинитивов. Отойти, пойти, пострадать, претерпеть, быть убитым, быть воздвигнутым, воскреснуть. И все это Иисус должен. Интересно, что в греческой лексикографической традиции «дей» связывают с глаголом «део», а у этого глагола две смысловые линии – «нуждаться», «иметь потребность» и «связывать», «вязать», «сковывать». Другими словами, «долг» – это и «нужда», и «связанность». Вполне понятно возмущение учеников, особенно Петра. Если переложить его реплику на современный язык, можно сказать так: «Господи, ну и что, что ты должен? Но ты же, как разумный живой человек, этого не хочешь. Может, тогда и не стоит оно того? Может, есть еще другой вариант?» Не правда ли? Не так уж и редко и у нас с вами начинается именно такой внутренний диалог. Пробовали вы понаблюдать, на какое количество «должен» изнутри наскакивает «а я не хочу и не буду»? В ответ на свои слова Петр получает необычайно резкую, хлесткую, беспощадную отповедь. Это единственное место во всем Евангелии, где Христос напрямую называет ученика, очень близкого, дорогого, любимого, страшным словом, близким к проклятию. И дальше объясняет, почему только так правильно. Божественная логика выше человеческой жалости и хотений. И в Сыне Божьем, в отличие от нас, грешных, это напряжение между «должен» и «не хочу» приводит не к бунту и разрыву, а, напротив, к еще большей связанности. «Но не как я хочу, а как ты», скажет Христос после молитвы до кровавого пота в Гефсиманском саду и пойдет на свой крест. Я не просто так употребил слово «связанность». Ведь у слов «обязан» и «связан» одна и та же основа – вязать. Но ведь и религия – это тоже прежде всего связанность человека и Бога. Значит, религиозный человек по определению уже не может быть развязанным, безответственным, не имеющим никаких обязательств. Но если человек и вправду верующий и верный. Для него все эти долженствования становятся не изнуряющей ношей, а еще одной связью, каналом коммуникации между ним и Богом.

0: старость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
1: В первой половине 15 века на Соловецких островах было малолюдно. На берегу Белого моря кое-где попадались рыбацкие селения, но в дремучих лесах люди встречались нечасто. Именно там, в 1436 году, поселился монах по имени Зосима. Он построил в глуши Соловецкого леса деревянную хижину и стал жить в уединении и молитве. Летом в лесу было много ягод. До поздней осени Зосима собирал грибы и съедобные коренья, сушил их и делал запасы. Однажды случилось так, что к середине зимы припасенная пища у Зосимы закончилась. Отправиться за помощью в рыбацкий поселок монах не мог. Кругом лежали глубокие снега, преодолеть которые можно было разве что на лыжах. Но лыж у Зосимы не было. Несколько дней монах питался растопленным на огне снегом и вспоминал евангельские слова Христа: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Господи, не дай умереть голодной смертью», — молился Зосима, глядя на занесенную снегом лесную чащу, откуда некуда было прийти ему на помощь. Вдруг раздался хруст веток и едва слышный скрип снега, и вскоре возле хижины монаха показались двое мужчин на лыжах, по виду охотники. За плечами у каждого висело по большому туго набитому мешку с провизией. Отправляясь вглубь острова, жители прибрежных сел всегда брали с собой припасы на непредвиденный случай. Охотники поговорили с Зосимой и, узнав о его беде, о чем-то шепотом посовещались. Потом один из них протянул монаху свой мешок с припасами. «Возьми, отче, а нам и так хватит», — сказал он. Зосима с благодарным поклоном принял мешок, а когда поднял глаза, охотников и след простыл, словно их и не было. Монах понял, что это были Божьи посланники, и от всего сердца возблагодарил Господа за чудесный и неожиданный дар. В мешке оказались хлеб, мука, масло, крупы. Зосиме, который питался скромно, хватило этого до самой весны, пока не растаял снег. «На Бога уповай и не погибнешь, потому что о каждом есть у Господа благое промышление», — говорил Зосима Соловецкий, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.

0: Радио «Вера».
1: О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

Вера. Светлое радио. С добром надо спешить, иначе оно может остаться без адресата. Анатолий Алексин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Не тело является причиной и источником зла в нас. Один из подвижников совершенно ясно говорит, что тело является страдальцем, мучеником. Тело является жертвой той неправды, которая в нас живет душевно и еще духовно. Поэтому, когда мы говорим о телесных, о плотских грехах, мы говорим о том только, что греховность наша, которая вся живет в душевности и духовности, сейчас порабощает наше тело, оскверняет наше тело. Каяться должно не тело, а душа наша. И это очень важно, потому что слишком легко мы думаем о нашем теле как об источнике искушения или зла. Источник в нашей неочищенной, непросвещенной душевности и еще не до конца загоревшейся духовности.
0: Голоса времени. Вы слушаете

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Дети – мои драгоценные сокровища. Но сколько терпения потребовалось, чтобы вырастить их. Когда мои старшие сыновья достигли подросткового возраста, мне было очень трудно. Казалось, они испытывают на прочность самих себя, школьных преподавателей, свою семью и всех вокруг. Я даже начала унывать. Справиться с этим состоянием мне помогла молитва перед иконой Пресвятой Богородицы, именуемой «Воспитание». Царица Небесная изображена на ней с Богом-младенцем, сидящим на ее левой руке. Его рука протянута к лику Богородицы. К этому образу приходят папа и мамы с просьбой к Деве Марии о помощи. О том, чтобы она взяла под свой покров их детей. О том, чтобы по ее молитвам Господь послал чадам мудрость, разум и любовь. Празднование в честь иконы совершается 18 марта. В этот день в храмах поется тропарь, то есть молитва, посвященная иконе, которая начинается словами «Воспитавшийся во храме, во святая святых». Давайте поразмышляем над текстом этого песнопения и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. На русском языке молитва звучит так: «Воспитанный в храме, во святая святых, облекшийся верой, премудростью и безмерным девством, архистратик Гавриил принес с небес приветствие. Радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господь с тобой». На церковнославянском языке молитва звучит так: «Воспитавшийся во храме, во святая святых, одеянней верою и премудростью и безмерным девством, архистратик Гавриил, принеси с небесе целование. И еже радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, Господь с тобою». Давайте послушаем, как звучит этот тропарь.

Молясь перед иконой Богородицы Воспитания, я в какой-то момент отчетливо осознала фразу, ставшую для меня очень важной. С нее начинается песнопение «Воспитанный в храме». Я поняла, что именно в этом и заключается главное, что могут дать родители своим детям – воспитать их в храме, то есть вместе жить церковной жизнью, исповедоваться и причащаться святых христовых тайн, учить детей молиться, постигать учение церкви и совершать добрые поступки. И, конечно, самим непрестанно молиться за своих детей. Ведь, как писал святитель Феофан Затворник, чтобы детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день, и ночь. Сокровища мои выросли и дают много поводов для радости. И мы, матери, будем молиться о наших детях до конца. Да пошлет им Господь и Его Пречистая Матерь премудрости, веры и любви. Давайте еще раз послушаем тропарь перед иконой Богородицы «Воспитание» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете радио «Вера».

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, обрати внимание, какая барышня очаровательная на картине Владимира Боровиковского. О, написано «Мария Федоровна Борятинская». Смотрит так мягко, спокойно, но и в то же время уверенно. А типаж у нее не здешний, не северный. Темные глаза, нос с горбинкой. Не знаешь, откуда портрет этой южанки у нас здесь, в Псковском музее-заповеднике?
2: Знаю, Степа. В Псков картина поступила в 1930 году из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга. А родом Мария Федоровна вовсе не с юга. Внешность, как лишь может быть, обманчива. Эта дама – дочь немецкого дипломата. Ее девичья фамилия фон Келлер.
1: Ага. Девичья фамилия фон Келлер, а на портрете написано «Борятинская». То есть получается, что здесь она замужем?
2: Не просто замужем. Перед нами 27-летняя мать троих детей. Картину искусствоведы датируют 1817 годом, а бракосочетание Марии фон Келлер и русского князя Ивана Ивановича Борятинского состоялось 4 годами ранее.
1: Интересно, а как могли познакомиться немецкая барышня и русский князь?
2: Иван Иванович служил послом в Германии. Он был вдовцом, жениться не собирался, но... На одном из посольских званых обедов обратил внимание на очаровательную дочь немецкого дипломата. Сделал ей предложение и получил согласие. Они повенчались, князь души не чаял своей молодой жене и старался сделать все, чтобы Мария стала счастливой.
1: Ну, и что же, например?
2: Ну, супруги много путешествовали. Свою усадьбу в Курской области Иван Иванович обустроил по европейскому образцу и назвал ее в честь жены Марьина. К услугам княгини Борятинской были лучшие портные и ювелиры. Это видно и по портрету. На Марии Федоровне изящное жемчужно-серое платье из тончайшего шелка и красная кашемировая шаль. Да и сам портрет говорит о статусе модели, ведь его выполнил не простой художник, а академик живописи.
1: Но разве в этом счастье?
2: Счастье – видеть, как близкий человек старается тебя порадовать. Кроме того, князь Борятинский был красив, умен, добродушен. И 12 лет брака Мария Федоровна называла самыми счастливыми в своей жизни.
1: Всего 12?
2: Да, Иван Борятинский скончался в 1825 году.
1: И княгиня больше не вышла замуж?
2: Нет, хотя и не раз делали предложение. Смыслом жизни Марии Борятинской стало воспитание детей. Их у нее было 7. А после того, как скоропостижно умерла от лихорадки одна из дочерей, Мария Федоровна посвятила себя благотворительности. В 1843 году она учредила в Санкт-Петербурге приют для вдов, оставшихся без попечения. Его назвали по имени Устроительницы Мариинским. Трудами княгини Борятинской в столице появилась община сестер милосердия, интернат дневного пребывания для детей из малоимущих семей, школа рукоделия для бедных девочек.
1: Надо же, как удивительно княгиня прожила жизнь. Пришла к ней в юности любовь. Она радовалась семейному счастью, а вдовела, не унывала, о детях заботилась. Еще одно горе стряслось. Делами милосердия боль лечила, а?
2: Верно. Смотрит на нас юная княгиня Мария Федоровна Борятинская чистыми глазами с портрета Боровиковского и словно хочет сказать, отчего столько суеты в вашем 21 веке? К чему Господь призывает, то и следует принимать. В этом есть смирение и мудрость.
3: Портрет княгини Марии Федоровны Борятинской кисти Владимира Боровиковского можно увидеть в Псковском музее-заповеднике.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Андрей Овчинников.
1: Последствия чрезмерного употребления горячительных напитков представляют опасность для человека. Начинаясь с невинных посиделок и приятного времяпрепровождения с друзьями, любовь к винопитию постепенно перерастает в страсть, от которой трудно бывает избавиться. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Я думаю, они будут полезны всем, кто пока не задумывался о последствиях беспечного отношения к алкоголю. Вино дано для того, чтобы быть веселым, а не для того, чтобы быть посмешищем. Дано для укрепления здоровья, а не для расстройства. Для уврачевания немощи телесных, а не для ослабления духа. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презираем подчиненными, отвратителен для жены, несносен для всех.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Вера. Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В 1923 году впервые увидела свет книга святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». С одной стороны, это своеобразный духовный дневник, краткие и мудрые мысли о сути вещей. С другой – произведение, наполненное высокой поэзией. Книга сразу же полюбилась читателям, и вот уже целый век остается востребованной и постоянно переиздается. Тонкий знаток человеческой души, святитель Николай затрагивает в своем сочинении вопросы, над которыми рано или поздно задумывается каждый из нас. Каким должно быть отношение человека к Богу, к себе самому, к ближним, к природе? В чем заключаются главные законы бытия и от чего зависит, счастливо или нет, живем мы на этом свете? Не в силах отличить доброе от злого, многие люди порой блуждают по жизни, как по пустыне, постоянно сбиваясь с пути, отмечается в предисловии к современному изданию книги святителя Николая Сербского. И мысли о добре и зле владыки Николая могут стать для таких людей надежным жизненным и духовным ориентиром, подсказать верное направление на непростом пути человека к Богу. Исследуя природу добра и зла, автор делает четкие и однозначные выводы. И все же книга святителя Николая Сербского не совсем о том, что такое хорошо и что такое плохо. Прежде всего, она о выборе, который рано или поздно делает каждый человек. Святитель Николай не навязывает его читателям. Он просто раскладывает по полочкам духовные законы жизни. И становится очевидно, в каком направлении двигаться, когда читаешь, например, такие слова святителя. «Все, что ты потеряешь ради Бога, сохранишь. Все, что сохранишь ради себя, потеряешь. За все, что дашь во имя Божие, воздастся тебе сторицей. Все, что дашь во имя своей славы и тщеславия, пропадет. Все, что примешь от людей во имя Божие, принесет тебе радость. Все, что примешь от людей как вознаграждение, принесет тебе заботы». Автор размышляет о мироустройстве и делает это в поистине поэтическом духе. К примеру, он пишет: «Весь мир подобен огромному фортепиано. Клавиши его – творение Божие. Какой клавиши ни коснись, услышишь эхо своей души». На слова святителя Николая душа отзывается радостью. Истины в его лаконичных высказываниях просты, но в этой своей простоте исполнены мудрости. Мысли о добре и зле святителя Николая Сербского как будто бы писались для нас сегодняшних. Впрочем, то, о чем он говорит в своей книге, будет актуально и насущно всегда. Например, такой вдохновляющий совет: «Изо всех сил расти в себе добро к людям. Посильней сдави сухой ствол своей души, и всегда сможешь выдавить из нее, словно капли воды, добро, оправдание для прощения врагов, а значит, одержишь над ними духовную победу. Победу добром». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Июля Православная Церковь отмечает День памяти преподобного Сергия Радонежского, вспоминая обретение его нетленных мощей. О великом русском святом рассказывает митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
3: Преподобный Сергий Радонежский именуется игуменом земли русской, печальником земли русской. Кто такой игумен? Игумен – это начальствующий человек, в данном случае над монашествующими, над монахами в монастыре. Но в отношении Сергия Радонежского, и это можно сказать, потому что уже почти 700 лет существует Троица Сергиева Лавра, в которой подвязаются тысячи, десятки тысяч монашествующих. Однажды он видел, выйдя из кельи, пролетающих птиц очень красивых мимо кельи. И вот было ему сказано, что эти птицы – это твои птенцы, твои духовные чада. И действительно, эти вот десятки тысяч человек, которые только в Троице Сергиевой Лавре жили и живут за этот период, это птенцы преподобного Сергия, духовные птенцы. Также по благословению преподобного Сергия, его учениками еще при жизни и, конечно, уже после жизни было построено огромное количество монастырей. И вблизи Москвы, и в Ярославской, и Вологодской, и других областях на севере нашей Руси, удивительном нашем севере. Ну и в том числе можно назвать его игуменом земли русской не только как начальника над монашествующими, но начальника над православными верующими всей Святой Руси. Потому что кто не любит, то не почитает, то не знает имя преподобного Сергия. Возрождается обитель, появляются новые скиты и подворья Троицы Сергиевой Лавры, которых много на самом деле. Строятся новые храмы в честь преподобного Сергия. Вот преподобный Сергий еще называется печальником земли русской. Ну почему печальник? Ну, наверное, потому что он молился за всех. А тот человек, который молится, конечно, он внутренне выкладывается, внутренне страдает, печалится, видя и недостойное поведение людей, видя гибель людей во время войн, во время пожаров, во время каких-то болезней. И, конечно же, такие люди, которые вот такое огромное в себя пытаются, вот это страдание, через себя пропустить, прося Бога о помощи этим людям, огромному количеству людей, как вот преподобный Сергий, как раз их можно назвать печальники. Вот он был печальником земли русской. В том числе печальником он был и Отечество в целом. Ведь он же благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Он уверил его твердым своим словом, что он победит, и что преподобные и все братья будут молиться. Двух монахов, которые когда-то, может быть, были воинами Пересвета и Ослябе, но пришли на покаяние в конец своей жизни, замаливая грехи. И вот дал в помощь князю Дмитрию. И Пересвет тогда в поединке с Челубеем, с великим воином, и он, как правило, когда выходил на единоборство, а это часто практиковалось в то время, побеждал, и, конечно, те, которых он победил, воина, самого сильного, который вышел с ним, конечно, у них сразу падала сила воли. И вот здесь они поразили друг друга, и Челубей был убит, да, и Пересвет погиб. А его же Пересвета направил преподобный Сергий. Поэтому это не только печальник за людей, это печальник за Отечество. И всегда нужно всем, особенно власть придержащим, и особенно людям малорелигиозным или неправославным, понимать, что церковь русская, конечно, в первую очередь, но не только борется за религиозность людей, за души людей, но заботится и о земном отечестве, заботится и о земном благополучии. и о суверенитете страны, и о победе в битвах и искушениях, которые есть. И, конечно же, преподобный Сергий здесь наш великий молитвенник, печальник и помощник. Преподобный Отче наш Сергий, моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Датам он велел прикрепить над головой распятого на кресте Христа деревянный титло с надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». О слове «титло» наша программа. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковно-славянских слов и выражений оказалось слово «титло». Слово «титло» попало в церковно-славянский язык из античной культуры. В Древнем Риме титулусом именовали заглавие, название. Из латинского языка слово «титулус» попало в древнегреческий. В нем также «титлон» стало обозначать заглавие, название. Благодаря Евангелию слово «титлон» получило дополнительные значения. Первое из них – «титло», как упомянутая уже табличка на кресте Христа. Понтий Пилат велел поместить на кресте титул Спасителя – Иисус Назарей, царь иудейский. Со временем понятие «титлон» стало обозначать не только фразу на табличке, но и саму табличку. Второе значение слова «титло» появилось также благодаря евангельской истории. С древности имелось представление, что на крестном титле Христа надпись была выполнена с сокращением слов. Впоследствии в церковнославянской письменности важные религиозные понятия «Бог», «Христос», «Богородица» и иные стали писать с сокращением гласных. Чтобы это было понятно читателю, над словом было принято помещать особый значок – «титло». Итак, запомним, что церковнославянское слово «титло» имеет несколько значений. Прямой перевод слова «титло» – заглавие, название. В Евангелии «титлом» именуется деревянная табличка, которую Понтий Пилат приказал прикрепить на крест Христов. В церковнославянском языке «титлом» также именуется знак сокращения.
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирская икона Божией Матери – одна из самых древних. По преданию, ее написал апостол Лука еще при жизни Богородицы. В V веке святыню перенесли из Иерусалима в Константинополь. В 1130 году греческий патриарх Иоанн Агапит прислал образ в подарок киевскому князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. А спустя еще 25 лет благоверный князь Андрей Боголюбский доставил святыню из киевских пределов во Владимир, где она получила свое историческое название. Владимирская икона распространилась по русской земле в многочисленных списках. Один из них прославился на русском севере в начале 17 века. Образ принадлежал игумену Варлааму, который подвязался в деревне Кеврола на реке Пиниге. Это 200 верст от Архангельска. В молитвах Богородицы перед Владимирской иконой монах получал особое утешение. В старости, почувствовав приближение кончины, он задумался о том, кто унаследует святыню. Ответ на этот вопрос дала подвижнику сама Царица Небесная. Она явилась Варлааму во сне и повелела передать образ вдовому священнику Мирону. Это имя было незнакомо игумену, но он верил, что предреченное Богородицей исполнится. И действительно, вскоре в Кевролу по делам приехал иерей по имени Мирон. Он недавно похоронил жену и хотел стать иноком. Священник получил от игумена Варлаама Владимирскую икону как благословение Божьей Матери на монашеский путь. Он принял постриг с именем Макарий и поселился уединенно на горе, которая называлась Черной. Вокруг кельи подвижника образовалась обитель. Главной святыней этого монастыря стал список Владимирской иконы, подаренный игуменом Варлаамом. Жители окрестных селений приходили помолиться перед иконой, и небесная заступница подавала им просимое. Чудотворный образ прославил Черную гору, и в народе ее прозвали Красной. Чтимую икону, а вместе с ней монастырь, стали называть красногорскими. После революции 1917 года обитель, основанную преподобным Макарием, разорили безбожники. Красногорская Владимирская икона бесследно исчезла, но сохранилась ее история. Драгоценный камень в бесконечной сокровищнице чудес, подаваемых Пресвятой Богородицей.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум. И созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Митрополит Филарет, Дроздов.

Радио «Вера». Светлое радио. В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, ибо Он исцелит тебя. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Натальи Сологуб, дочери писателя Бориса Зайцева и его супруги Натальи Зайцевой. 20 век. Париж. В 1957 году моя мама очень тяжело заболела. У нее случился удар. 8 лет она была в параличе. И все 8 лет отец ухаживал за ней. Первое время он к маме никого не подпускал. Мы брали сиделку, чтобы она дежурила у мамы ночью, но пришлось ее отпустить. Родители прожили вместе 65 лет и всю жизнь любили друг друга. И отец боролся за маму, продлевал ее жизнь. Сначала она не могла говорить, и папа читал ей вслух. 2 раза перечел «Доктора Живаго», «Войну и мир», читал русских классиков и современную литературу. Он читал часами. Через несколько месяцев маме стало немножко легче, и тогда папа начал с ней говорить, чтобы память к ней вернулась. Перед сном они молились. «Отче наш», — говорил папа, и мама силилась повторять за ним. А потом мама даже стала немножко писать левой рукой. Каракули, конечно, и папа иногда за нее дописывал слова. В эти годы папа писал мало. Он всецело отдавал себя маме. Мне кажется, что благодаря вот этой любви, которая была между ними, мама и стала говорить. С трудом, но говорила. Хотя мама была парализована, она потом принимала участие во всем.
0: Голоса

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 13 веке до Рождества Христова израильский народ под предводительством пророка Моисея невероятными усилиями вырвался из египетского плена. Однако свобода оказалась нелегким испытанием. У иудеев, бредущих по пустыне к земле обетованной, довольно скоро закончились запасы съестного. Израильтянам уже казалось, что они обречены на голодную смерть. И тут произошло чудо. Однажды утром поверхность земли, словно инеем, оказалась покрыта мелкой белой крупой. «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу», — сказал соплеменникам Моисей. В Библии написано, что небесная крупа, которую иудеи назвали манной, по виду была похожа на кориандровое семя, а на вкус напоминала мед. Этот таинственный хлеб питал странников на протяжении 40 лет, выпадая каждый день, кроме суббот. Он появлялся вокруг стана по утрам, а затем таял. Попытки запасаться манной впрок оказались безуспешными. В горшках заводились насекомые, и крупа стремительно портилась. Ученым издавна не давал покоя вопрос, возможно ли рационально объяснить происхождение манны небесной. В поисках ответа в середине 20 века профессор зоологии Иерусалимского еврейского университета Фридрих Шимон Боденхаймер предпринял экспедицию на Синайский полуостров, в те места, где в незапамятные времена пролегал маршрут исхода. Результаты оказались ошеломляющими. Ученые не только предложили объяснение чуду, но и сделали фотографии манны небесной.
2: На Синайском полуострове обнаружена разновидность тамариска, кустарника, из стволов которого выделяется особая секреция – беловатое смолистое вещество с душистым запахом. На воздухе оно быстро застывает в виде белой крупы, по форме и размеру, напоминающие зернышки кориандра. У этих кристаллических зерен специфический сладкий вкус, больше всего похожий на вкус меда, когда он уже засахарился после долгого хранения. Это полностью соответствует библейскому описанию манны небесной.
1: Свидетельства о смоле тамариска, как манне небесной, звучали и раньше. Так еще в 1483 году немецкий священник Бернард фон Брейденбах в своей книге о паломничестве на Святую Землю писал, что в каждой деревне в районе Синайских гор по-прежнему можно найти хлеб небесный, который монахи и арабы собирают, хранят и продают паломникам и чужестранцам. Этот хлеб сладкий, как мед, выпадает почти на рассвете, подобно росе, и повисает шариками на траве, камнях и веточках. В 1823 году немецкий ботаник Кристиан Готфрид Эренберг после серии исследований на Ближнем Востоке опубликовал статью, в которой призывал поверить, что небесная манна – не что иное, как секреция, выделяемая тамарисковыми деревьями после нападения на них определенного вида тли. Общественность и коллеги Эренберга восприняли его заявление с недоверием. И только 100 лет спустя израильский профессор Фридрих Шимон Боденхаймер подтвердил, что тамариск выделяет съедобную секрецию именно под воздействием особой разновидности тли, ареал обитания которой совпадает с современными представлениями о маршруте исхода. В своем отчете по экспедиции на Синайский полуостров профессор Боденхаймер предложил объяснение еще одного свойства библейской манны небесной.
2: В книге «Исход» сказано, что иудеи собирали небесный хлеб рано утром, поскольку с восходом солнца он таял. Бедуины Синайского полуострова также спешат собирать тамарисковую манну как можно раньше, торопясь опередить конкурентов муравьев. Насекомые активизируются, когда температура почвы достигает 21 градуса по Цельсию. Это происходит около 8:30 утра. Как только муравьи начинают оживляться, манна исчезает. Вполне возможно, что то же самое подразумевалось в Библии под словами «манна таяла». Интересом насекомых к манне объясняется и невозможность запасать питательное вещество впрок. Бедуины вынуждены герметично закрывать емкости с манной, чтобы сохранить ее в пригодном состоянии.
1: Ученые объяснили происхождение манны. Но почему в наше время сладкие смоляные шарики радуют бедуинов лишь весной, тогда как странствующих иудеев загадочная питательная крупа насыщала ежедневно в течение 40 лет? И можно ли научно объяснить тот факт, что небесный хлеб выпадал во все дни, кроме суббот? Вероятно, ответы на эти вопросы лежат за пределами науки. Природа помогает человеку, таково ее создал Господь. Но иногда Творец нарушает естественные законы, и тогда происходит чудо, а чудо объяснить невозможно. –

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 27 июля в 10 вечера слушайте произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru.

0: Светлое радио. Жития святых. Страницы летописи. На Соловецких островах есть одно особенное место. И святое, и страшное одновременно. Гора Голгофа на острове Анзер. Тысячи священников и мирян погибли здесь от рук большевиков, не желая доносить и оговаривать своих ближних. Но удивительно, что свое название эта гора получила гораздо раньше, во времена правления Петра I. Сюда, на Соловки, был сослан духовник царского дома священник Иов. Он провинился тем, что не донес на свое духовное чадо злословящее царя. Именно Иов дал такое название горе, будто провидя через века, что тут произойдет.
1: Так ты слышал, как на исповеди Гришка Талицын называл царя антихристом?
2: То, что я слышал на исповеди, ведомо одному Богу. Не должно князь-христианину задавать такие вопросы.
1: Гришка сам показал против тебя, а ты его покрываешь.
2: Григорий волен говорить, что хочет, но тайну исповеди я раскрыть не могу.
1: Безумец. Царь обласкал тебя как родного. Души своих родных доверил тебе. Так ты отплатил ему.
2: Верою и правдой служил я царю Петру. Но больше, чем ему, я обязан Богу, который дал мне саму жизнь.
3: Царь волен забрать ее у тебя.
2: Не ведаешь, что говоришь, князь. Как можно забрать то, что не давал? В руках Божиих и жизнь наша, и смерть. Хотел бы я, чтобы и ты это понял.
0: Тот, кто не побоялся ослушаться российского самодержца, родился в скромной благочестивой семье московского диакона. Мальчик с детства мечтал о священстве. Получив со временем сан, Иов ревностно исполнял свои обязанности. Усердно совершал службу, проповедовал, раздавал обильную милостыню. Скоро вся Москва узнала о приходском священнике, слова у которого не расходились с делами. Иов жил так, как и учил. Узнал о нем и царь Петр. Живые проповеди скромного священника тронули горячее сердце царя, который во всем ценил искренность. Так Иов стал царским духовником. Это нисколько не изменило его образ жизни, разве что Иов получил больше возможностей заниматься благотворительностью. До 60 лет священник жил при дворе в почете и уважении. Но вот над его головой разразилась гроза. Царского духовника обвинили в том, что он сочувствовал группе заговорщиков против царя. Петр сохранил священнику жизнь, но сослал его на вечное поселение в Соловецкий монастырь. Наказание обернулось для опального священника неожиданным подарком. Только на Соловках Иов почувствовал, как его молитва обретает силу, как близок Бог к тому, кто живет в тишине и уединении. Вскоре Иов перешел жить в самый строгий монастырский скит Анзерский, где по многу дней молился, ни с кем не разговаривая. Когда же, спустя время, Петр затосковал по своему духовнику и сам привез ему в монастырь амнистию, Иов упросил царя не трогать его и навсегда оставить жить на возлюбленном острове. Однажды во время молитвы на одной из высот острова монах почувствовал необыкновенное умиление. Он размышлял о страданиях Господа и его победе, и вдруг увидел, что эта гора напоминает гору Голгофу в Иерусалиме. Вместе с учениками Иов построил на горе деревянную церковь в честь распятия Господня, а рядом несколько келий. Подавая пример молодым инокам, старец сам носил воду и дрова на гору, много занимался рукоделием, тратя вырученные деньги на строительство и милостыню. Сам он ничем не владел, кроме нескольких книг. Когда братья, устав все время носить воду от подножия горы, возмутились, святой, помолившись, указал место, где можно было вырыть колодец. К удивлению иноков, вода действительно там оказалась, а ведь колодец вырыли почти на вершине горы. Скончался Иов Анзерский в глубокой старости, оставив потомкам в утешение и назидание гору Голгофу и церковь распятия на Соловках. Знал ли старец, что пророчествует? Бог весть. Но спустя два столетия на этой горе множество христиан обрели мученические венцы за мужество, стойкость и веру во Христа.
4: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. В идеале вся жизнь христианина есть и должна быть приготовлением к причастию.
1: Это призывное обращение принадлежит богослову XX века протопресвитеру Александру Шмеману. В своих книгах отец Александр часто обращался к теме причастия и его наивысшей важности. В богословской статье «Значение приготовления к причастию» он рассуждает: «Христианин – это тот, кто живет между воплощением Христа и его возвращением во славе для суда над живыми и мертвыми, живет между Евхаристией и Евхаристией, таинством воспоминания и таинством ожидания». В ранней церкви, продолжает автор, именно таким был ритм участия в Евхаристии – жизнь в воспоминании воплощения Христа и ожидании Его грядущего прихода. Этот ритм формировал христианскую духовность, сообщая ей подлинный смысл. Живя в этом мире, мы уже участвуем в новой жизни грядущего мира. Отец Александр подчеркивал, что жизнь верующего измеряется периодичностью принятия им тела и крови Христовых. Как часто надо причащаться? Протопресвитер Александр Шмеман писал: «В древности один священник на вопрос, как жить христианской жизнью, отвечал: просто вспоминая, что скоро я буду принимать святое причастие».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что может произойти с человеком, который исключает скорбные переживания из своей жизни? Шотландский писатель 19 столетия Джордж Макдональд в сказочной повести «Невесомая принцесса» приглашает читателей, маленьких и не только, порассуждать на эту тему. Сюжет повести таков. Злобная тетка накладывает на новорожденную принцессу проклятие. Девочка становится легче воздухом. Родители, погоревав, смиряются с положением вещей. Идут годы, принцесса подрастает, и становится очевидно, что проклятие не только украло ее вес, но и повлияло на ее характер. Принцесса ничего не воспринимает всерьез. Она не понимает, от чего люди плачут. Она не умеет плакать. Невесомость в повести Макдональда становится метафорой беспечности, бездумности, отсутствия глубины, которые, по сути, превращают человека в игрушку и лишают свободы. Ведь принцессу приходится в буквальном смысле держать на привязи, так как ее может унести любой ветерок. Единственное место, где принцесса обретает вес, — это вода. Поэтому больше всего на свете она любит плавать в озере перед дворцом. Узнав об этом, тетка накладывает заклятие и на озеро. Оно стремительно пересыхает, а принцесса чахнет от горя. Спасти озеро может только принц, который ради любви к принцессе согласился бы заткнуть своим телом дыру во дне, через которую убывает вода. Такой принц нашелся, и принцесса радостно захлопала в ладоши. Ее озеро будет спасено. И вот принцесса хладнокровно следит за тем, как заткнувший дыру принц медленно погружается в прибывающую воду. Принца ей не жаль, ведь принцесса не умеет скорбеть и сострадать. Вода поднимается все выше и в конце концов покрывает голову принца. И в этот миг принцесса бросается в озеро, втаскивает принца в лодку и впервые в жизни раздражается рыданиями. Плачет принцесса больше часа, словно все слезы, накопившиеся за ее жизнь, проливаются разом. А потом происходит чудо. Принцесса обретает вес. Автор тонко показывает: проклятие разрушается только тогда, когда принцесса сама делает выбор в пользу сострадания, когда она забывает о себе, когда думает о другом. Важно, что к этому ведут слезы, которые в христианской аскетике считаются даром Божьим. Слезы размягчают сердце, пробуждают к жизни. А современный духовный писатель, архимандрит Савва Мажука, говорит: христианство дерзко включает в партитуру жизни боль. Боль дает нам возможность вернуть себе ощущение жизни. Иногда она воспитывает. Так и происходит с героиней повести «Невесомая принцесса». Обретя сострадание, приняв глубину, которую дают перенесенные скорби, она обретает свободу и становится полновластной хозяйкой своей судьбы.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Град Креста».

0: 18 июля Православная Церковь отмечает День памяти одного из великих русских святых, основателя Троицы Сергиевой Лавры, преподобного Сергия Радонежского. В этот день, в 1422 году, были найдены его нетленные мощи, которые и по сей день остаются главной святыней Троицы Сергиевой Лавры. О преподобном Сергии Радонежском рассказывает митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.
1: 100 лет пролежали останки преподобного Сергия возле той церквушки в честь Святой Троицы деревянной. И когда решили построить в 422 году уже каменный Троицкий собор, ныне до сих пор простоявший, где и находится рака с мощами преподобного Сергия. Тогда как раз обрели останки преподобного Сергия Радонежского, его святые мощи. И вот это как раз событие, собственно говоря, и мы отмечаемся.
0: Преподобный Сергий в миру, Варфоломей, родился в 1314 году в семье ростовских бояр, позднее перебравшихся в Радонеж, близ Москвы. В детстве Варфоломею долго не давалась грамота, но после чудесного явления старца-монаха, благословившего его на постижение грамоты и священного писания, юноша быстро всему обучился. После смерти родителей Варфоломей вместе со своим старшим братом Стефаном основал пустынь с церковью во имя Пресвятой Троицы на берегу реки Кончуры посреди Радонежского бора. Впоследствии она расширилась в большой монастырь, известный сегодня как Свято-Троицкая Сергиева Лавра. После ухода Стефана в столичный Богоявленский монастырь Варфоломей в возрасте 23 лет принял от одного игумена монашеский постриг с именем Сергий. В последующие долгие годы своего подвижничества в обители преподобный прошел все ступени духовного делания и монашеских трудов. Помимо Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, он основал еще несколько монастырей, а также воспитал целое поколение учеников. На Руси преподобного Сергия всегда называли игуменом земли русской. Он положил начало новой эпохе русского монашества, а его ученики основали множество монастырей и храмов. И сегодня преподобного Сергия особо почитают верующие. Ему молятся о телесном и духовном исцелении, просят о помощи в земных заботах, обращаются с молитвой о детях и многом другом, рассказывает настоятель храма Успения Божией Матери города Ставрополя иерей Александр Копцев.
2: Традиционно мы обращаемся к Господу, нашему Иисусу Христу, но однако же в силу того, что какие-то святые в чем-то преуспели или какие-то части их жизни она была для них таким неким испытанием, они приобрели у Бога право ходатайствовать в этих особых ситуациях. Да, и вот преподобный Сергий Радонежский, в первую очередь, ему молятся о даровании способности к разумению наук, то есть о помощи в учебе, и также к нему прибегают и в случаях каких-то военных ситуаций люди, которые принадлежат к воинскому званию. В силу того, что определенный исторический момент, как мы помним, на Куликовую битву, благословение преподобного Сергия, участие монахов его монастыря в этой битве, они оказали не только физическую помощь, но и в первую очередь воодушевили русское воинство, которому удалось одержать победу на Куликовом поле.
0: Сергий Радонежский – один из самых почитаемых православных святых. Неудивительно, что в России сотни храмов носят его имя. 18 июля в храме преподобного Сергия Радонежского города Ставрополя отмечают престольный праздник. Он был освящен митрополитом Ставропольским и Невиномысским Кириллом в 2014 году, когда православный мир отмечал 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. И сегодня этот величественный храм является достойным украшением и гордостью Ставрополя. На сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: связана с Библией. В Евангелии от Матфея, в главе, где повествуется о преображении Господнем, мы читаем: «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как снег». Господь, часто молившийся ночью, следует на гору. За ним идут три преданных ему ученика. У евангелиста Матфея, как и у других евангелистов, при описании событий преображения Христа нет указаний на то, какая именно это была гора. Основательно молчат об этом и древние толкователи Библии. Тема представляется интересной для отдельного исследования, потому что одни считают, что этим местом была гора Фавор, другие отстаивают один из отрогов Ермона, недалеко от Кесарии Филипповой. До наших дней этот вопрос остается нерешенным. Но вернемся к тексту из Евангелия. Ученики, находясь неподалеку, увидели, как преобразился образ Христа. Лицо его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет. И Спаситель явился им в совершенном, в высшем образе. Увиденное евангелист Марк описывает так: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Евангелист подробно описывает одежды Христа, говоря о свете небесного происхождения, которым они были озарены, о том, что «одежда его сделалась белую блистающую», пишет и евангелист Лука. О белых одеждах говорится и в Откровении Иоанна Богослова. Процитируем его: «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Иоанн здесь рассказывает, как вознаграждаются умершие христиане, угодившие Богу подвигами веры и благочестия. В видении Иоанна люди, их души, видятся в человеческих образах и предстоят перед престолом и перед Агнцем в знак близости к Господу как источнику блаженства. На эту праздничную радость указывают и белые одежды, и пальмовые ветви. Далее в Откровении есть такие слова: «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Разговор Иоанна с прославленным Богом-старцем разъясняет нам значение белых одежд христиан на небе. «Омытие их» означает очищение души праведника от греховной скверны, а «убеление» говорит о достижении чистоты и добродетельного совершенства. Слова из Откровения Иоанна Богослова «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» взяты эпиграфом к роману Владимира Дудинцева «Белые одежды». В нем повествуется о сложном периоде в советской генетике и ученых, борющихся за свои убеждения и науку. Им предстоит пережить скорби и страдания и остаться морально чистыми и благородными в белых одеждах. Выражение «белые одежды» сегодня является символом святости, праведности, духовной чистоты и благородства.
3: Первый источник –

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В Гатчинском районе Ленинградской области есть храм, посвященный празднику Воскресения Христова. Находится он в поселке Суйда, что рядом с одноименной железнодорожной платформой Лужского направления. Деревянный храм, срубленный из золотистых сосновых бревен. Он кажется таким же древним, как и здешняя земля, видавшие ратные подвиги святого праведного князя Александра Невского и петровские сражения Северной войны. Не сразу верится, когда узнаешь, что построена Воскресенская церковь совсем недавно, в 2001 году. Впрочем, несмотря на это, история храма в Суйде уходит корнями глубоко в историю. В 18 столетии Петр I преподнес Суйду в дар одному из своих ближайших сподвижников, графу Федору Апраксину. Он и построил в Суйде первую церковь Воскресения Христова. Произошло это в 1718 году. По преданию, сам первый русский император не раз бывал в храме и молился там. Так или иначе, спустя 40 лет, в 1759-м, у потомков Апраксина Суйду купил Абрам Петрович Ганнибал, прадед Александра Сергеевича Пушкина. Воскресенская церковь стала фамильным храмом Ганнибалов Пушкиных. Здесь в 1796 году венчались мать и отец поэта Надежда Осиповна Ганнибал и Сергей Львович Пушкин. В Воскресенском храме Суйды крестили будущую няню Пушкина, Арину Родионовну. Вполне вероятно, что в храме мог побывать и сам великий поэт. В 1800 году его еще младенцем родители ненадолго привозили в Суйду. К середине 19 века Воскресенский храм изрядно обветшал, и совершать в нем богослужение стало опасно по техническим причинам. Поэтому в 1845 году его разобрали и построили маленькую часовню. Временно богослужения проходили там. Подразумевалось, что в скором времени в Суйде должен был появиться просторный и вместительный храм, но вышло так, что возвести его смогли лишь в 1916. Через год грянула Октябрьская революция. Часовенку разрушили, а в помещении новой Воскресенской церкви большевистские власти разместили колхозный клуб, который в 1964 году сгорел. Только в конце 90-х православная община Суйды получила от властей разрешение на строительство здесь нового храма. Возводился он по проекту архитектора Александра Семочкина. В облике нынешней Воскресенской церкви он объединил формы, заимствованные из чертежей XVIII века, с элементами современного зодчества. «Русский деревянный модерн» – так сам архитектор определяет стиль новой церкви. Бревенчатые стены, остроконечные крыши, внутри необыкновенно светло и от золотистого дерева стен, и от света, проникающего через высокие окна. Такова была задумка архитектора. Ведь Воскресение Христово, в честь которого, как и когда-то, освящен храм в Суйде, самый светлый праздник для всех верующих людей.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Солнце садится, и ветер утихнул летучий. Нет и следа тех огнями пронизанных туч. Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий всю эту степь озаривший и гаснущий луч. Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений. Только закат будет долго, чуть зримо гореть. О, если б небо судило без тяжких томлений, так же и мне, оглянувшись на жизнь, умереть. Афанасий Фёдорович.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Александр Родин.
0: Александр Родин, доктор физико-математических наук, директор Центра компетенции по беспилотным авиационным системам и сервисам Московского физико-технического института, командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт».
1: Здравствуйте, дорогой Александр Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что вы согласились к нам прийти. Перед тем, как мы к первой теме «Вера» перейдем, я хочу вам задать единственный вопрос пролога, который сегодня, так я формулирую, как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос «Кто вы?»
2: Я русский мужик, который тянет свою лямку, просит Бога о помощи, не перестает удивляться его чудесам. Старается быть там, где трудно, где нужна моя помощь. Растит себе смену. Я физик, инженер, спасатель, гуманитарщик. Счастливый многодетный отец. Еще, кстати, неплохой плотник и сантехник.
0: Вера.
1: В относительно недавнем интервью вы сказали, как раз-таки про физтех, что когда вы поступили туда, вы себя почувствовали там в своей тарелке. И точно так же и в добровольчестве, когда вы стали заниматься этим служением, вы тоже почувствовали себя

0: Потому сказать, почувствовать себя дома, там, да, наверное, чтобы.
1: Нет, я отлично это понимаю. Я могу сказать так, что вот в отличие от физтеха и добровольчества, все-таки вот храм мне сразу казался ступенькой существенно выше. В каком-то смысле я считал себя, когда входил только в церковь, считал себя очень и очень недостойным. Туда войти.
0: То есть там это мое, а здесь хочу, чтобы стало моим.
1: Да, можно так сказать? Да, вот так. И, ну, вот, например, меня всегда, я помню, и меня не оставляет это чувство, на самом деле, когда я захожу в храм, вижу молящихся, я поражаюсь, какие все люди вокруг красивые. Вот. И действительно, мне всегда хотелось быть похожим. Но я сейчас, наверное, да, уже и привычка какая-то, там за 2 десятилетия практически такой церковной жизни достаточно регулярной. Но, тем не менее, я не могу сказать, что вот я чувствую себя в храме настолько же уверенно, как в своей профессиональной среде или в среде добровольческой. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, вот вы сказали, что для меня там в храме может быть некомфортно.
0: Ну, или просто сложно, да, и не обязательно в храме буквально, да, а вот вообще в жизни.
1: Нет, ну, сложнее всего, конечно, соблюдать заповеди Божии, это самое сложное, как мы знаем, все остальное существенно проще, вот, и, ну, тут, я не знаю, на каждой ерунде спотыкаешься все время. То есть, как бы соблюдать формальности очень просто. Это, так сказать, вообще проблем нет. Там что-то умное сказать, если спросят. Но у нас на физтехе, в общем, у всех язык подвешен. Тем более опыт преподавания тоже этому помогает. А вот реально соблюдать заповеди Божии, да, вот реально предстоять перед Творцом, это всегда сложно. Да.
0: А если вот эту метафору предстояния продолжить, вот опять же, на сегодняшний день, вы себя перед Богом чувствуете кем?
1: Мужиком. Вот это мое служение, это моя обязанность. Вот я этот свой крест этот несу и, так сказать, плоды своих трудов приношу. Дальше уж как Господь судит. Ну, по каким-то признакам я вижу, что, наверное, я куда-то в правильном направлении движусь. По другим, наверное, нет. Стараюсь исправляться. Вот. Но, конечно, ну, все время приходится каяться. Как же это? Вот как машину ведешь, да, постоянно подруливаешь. И даже ты, если у тебя там навигатор показывает, что ты едешь правильной дорогой, все равно же постоянно подруливать надо. Отчет уворачиваться там от уха под ям. Ну, и по жизни так.
0: Около 10 лет назад в одном интервью вы сказали, что как для человека верующего для вас будет серьезным испытанием смириться с тем, что земная биосфера не уникальна.
1: Да, да, действительно.
0: А не могу вас не спросить, а почему? Я, может быть, я здесь просто, простите за стилистическое снижение, чего-то не догоняю, но не уникально. А почему это должно быть испытанием для нас, как для верующих людей? Или вы сугубо субъективно здесь?
1: Нет, ну, конечно, это абсолютно субъективно. Но вот мы, так сказать, наша биологическая природа, да, прошла там определенный там эволюционный путь, как нас учит биология. Там связана там причинно-следственными связями там с окружающей нашей материей и вот со всей этой, так сказать, биосферой, которая здесь на Земле существует. Вот. И И мы знаем, что Господь принял эту, так сказать, человеческую природу, в том числе биологическую. Вот представим себе, я, так сказать, заранее как бы говорю, да, что это абсолютно мысленный эксперимент, но он меня напрягает, честно скажу. Вот где-нибудь, так сказать, в какой-то другой там звездной системе или галактике есть какая-то совершенно другая биосфера, которая пошла другим путем, и там какая-то совершенно другая природа в жизни. Вот Господь, так сказать, воплотился, и вообще есть ли у него план воплощаться вот в ту природу? То есть получается, что в очеловечении Христа это уже не уникальное событие в этом эксперименте, да? Не могу сказать, что он теряет свою ценность, да, но это вопрос, на который ответить, мне кажется, очень сложно.
0: Сложно. Вы также сказали как-то, что возможно, что самое ценное в глазах Божьих из того, чем вам приходится

0: заниматься, это, ну вот говоря о работе в спасательном отряде, что это когда удается остановить человека от совершения самоубийства. И, в общем, понятно, вроде бы даже и вопроса нет, понятно почему. Но все-таки, поскольку мы же все-таки не учебник пишем, да, какой-то там богословский или даже философский, а о личном, да, мне интересно. Вот вы как это воспринимаете? Ну, понятно, что самоубийство – это, если только человек психически не находится в каком-то очевидно измененном состоянии, да, то это какое-то вот отчаяние, там, крайняя форма уныния, да, мы знаем там евангельские примеры Иуды и так далее. Но вот поскольку для вас это все не книжная история, а вот такая буквальная, вот вы как это переживаете, почему именно это? Ну, потому что вот вы там ребеночка нашли, которого удалось спасти еще чуть-чуть, и он бы погиб. А тут, ну, какой-то взрослый человек, которого вы остановили от...
1: Знаете, вот, наверное, главное, чему меня научила эта работа спасателем, как ни странно, это не осуждать. Я вот очень долго не мог понять, а как можно вообще не осуждать? Ну, вот, если он такой-сякой, да, ну, вот, да. Все же очевидно, но как его не осуждать, да? Понятно, что случай реального спасения, он все-таки в спасательской работе не так часто встречаешься. Как правило, ну, ты либо помогаешь человеку, либо просто ты ходишь там, убиваешься днями, ночами, неделями, а потом оказывается, что человек совершенно где-то в другом месте. Это тоже абсолютная такая рутина. Но мы очень часто сталкиваемся с, ну, то, что как бы принято называть социальным неблагополучием. И сталкиваемся с очень разными людьми. И вот я отлично понимаю, что если начать, так сказать, вот во все это углубляться, да, думать, кто хороший, кто плохой, кто такой, кто сякой, но вот работа на этом точно закончится. Вот, поэтому для меня, ну, в каком-то смысле это и предмет некого самоуважения, что ли, такого, да. Я вот ощущаю себя такими пассатижами, таким мультитулом, хорошим, так сказать, качественным мультитулом, который там не сломался, когда в ответственный момент пришлось его применять. Но вот я в руках Божьих такой инструмент. Остальное вообще просто не мое дело. И когда ты понимаешь, что ты сталкиваешься, ну, с тем, что очень плохо, а этого вдруг не случилось, ну, ты понимаешь, что да, что сделал крутую работу. Что реально вот ты оказался тем самым мультитулом, который подошел в этот момент. Mm-hmm. Вот. Поэтому, ну, не знаю, вот, может быть, это цинично прозвучит, я стараюсь не сочувствовать нашим потеряшкам, а просто делать свою работу. Вот. Я молюсь, конечно, о них, о всех. Молюсь святителю Луке. Почему-то так вот у меня сложилось. Да. Ну, это связано также с тем, что мы все-таки очень часто имеем дело с людьми, у которых есть проблемы, так сказать, с там, ментальными всякими функциями. Вот. Но в целом, мне кажется, что вот когда ситуация именно духовно очень плохая, и ты смог ее как-то исправить, вот это самое крутое, mm-hmm. что ты сделал. Вот, даже если в другой ситуации там страдает невинный человек, но при этом он чистый и в духовном смысле там и так все хорошо, а ты просто вот там помог избавить его от страданий, это тоже очень здорово, но все-таки я ставлю вот предыдущее выше.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин. Надежда.
0: Надежда. Следующая наша тема. Опять же, с учетом вашего разнообразного жизненного опыта, ну, в том числе, или, может быть, в первую очередь, того опыта, о котором мы сейчас стали уже говорить, вот что для вас сегодня значит вера в человека? И есть ли предел вот этой надежды на человека? Ну, вера, надежда в данном случае как что-то единое такое.
1: Ну, все-таки я считаю, что надеяться надо на Бога в первую очередь. Конечно, мы все надеемся на наших близких, надеемся, так сказать. И, ну, я отлично понимаю, как, когда, опять же, мы понимаем, что есть угроза жизни, я отлично понимаю, что такое надежда. Да, она есть, так сказать, и у пострадавшего, есть и у нас. И, с другой стороны, я отлично понимаю, что такое надеяться на товарища, который, так сказать, тебя там вытащит из любой ситуации. И, ну, это некое априорное, мне кажется, вот такое ощущение, что ты понимаешь, да, что вот этот человек тебя не подведет. А потом оказывается, что вот неожиданно такая ситуация. Ну, могу сказать так, что вот, наверное, из таких высших проявлений вот этого мне случилось год назад примерно быть на фронте под Суджи в Курской области, mm-hmm. по основной работе, не по, так сказать, спасательским делам. И меня прикрыл от дрона боец, который был в моем сопровождении, позывной «Гранит», Александр, очень глубоко верующий человек. Вот. И абсолютно спокойно, как бы мы даже сильно не обсуждали этот эпизод. Вот. Он радовался, что впервые, так сказать, ему удалось дрон подстрелить дробовиком. И потом мы прощались, и он меня благословил. Так, я так удивился немножко. Вот. А тут осенью я узнал, что он погиб. Я понимаю, как это логически произошло, именно потому, что он был человек абсолютно бескомпромиссных убеждений. И вот он, так сказать, пошел туда, куда другие не пошли. И, так сказать, вот, вот погиб. И это вот я понимаю, что вот на таких людей можно надеяться всегда. Вот человек прожил этот путь абсолютно логично, абсолютно последовательно и закончил вот таким мученическим, героическим концом. Вот. И мне бы хотелось, наверное, да, чтобы вот на меня также надеялись другие. Когда ты не говоришь и там не хлопаешь товарища по плечу, да я вот на тебя надеюсь и так далее, а когда просто ты там делаешь свое дело, и в какой-то вдруг момент ты понимаешь, что, так сказать, вот тебя вытащили. Вот, вот, вот, наверное, это предельное понимание этого понятия.
0: В теме надежды еще вот о чем хочу вас спросить. Я от, так сказать, микрокосмоса, от человека, да, к макрокосму, и хочу, с вашего позволения, я не первый журналист, который это делает, но я хочу просто озвучить тему вашей диссертации кандидатской. «Исследование пыли и газа в атмосферах Марса и кометы Галлея методами спектроскопии низкого разрешения». То есть вы человек, который о космосе, так сказать, знает не понаслышке, и у вас богатейший опыт, и международное измерение в нем есть, и так далее. Но вопрос у меня вот такой. Я сегодня нередко вижу, особенно в разных там каналах, в мессенджерах, есть прям такая, на мой взгляд, выраженная тенденция, может, она не очень сильная, но она есть, что наша вот некая надежда и будущее связано с освоением космоса. Угу. Если я правильно понял из того, что я читал у вас, вы относитесь к этому, ну, мягко говоря, очень спокойно. Собственно, для уточнения моего понимания у меня вопрос такой. Считаете ли вы, что какие-то надежды человечества связаны вот с нашими перспективами освоения вот этой самой замечательной нашей любимой Вселенной?
1: Ну, скажу так, что вот я не уверен, что это именно в терминах надежды надо формулировать, но то, что освоение космоса – это перспектива абсолютно неизбежная, для меня это не представляет сомнений. Другое дело, что вот с каким знаком будет это освоение, ну, для меня лично пока вопрос. Ну, приведу ближайший пример. Значит, опять же, где-то лет 10 назад меня журналисты тоже спрашивали по поводу Старлинка, что, который подавался тогда как вот, так сказать, такая свобода слова, когда из каждой, так сказать, страны, неважно, какой там будет политический режим, можно позвонить, да, получить информацию. Ну и что? И в результате мы видим, что мы оказались полностью, так сказать, зависимы, что мы не можем никакими средствами эту систему подавить, она работает, так сказать, на нашего противника. И вот просто вот мы уперлись, так сказать, у врага есть технологическое, неизбежное технологическое очевидное преимущество перед нами. Вот. И я очень, на самом деле, опасаюсь и считаю это очень серьезным вызовом и серьезной угрозой, что не только для там, Российской Федерации как государства, но и для, в том числе, православной русской цивилизации освоение космоса может содержать достаточно серьезные угрозы. Вот. Но и поэтому этим надо заниматься. И этим надо заниматься очень серьезно. Это как бы один момент такой вот, так сказать, на близких масштабах. Если смотреть на более дальних масштабах, ну, действительно, большая часть моей профессиональной карьеры, я продолжаю, так сказать, участвовать по мере сил вот в этой деятельности, она связана с освоением там ближайших планет Солнечной системы, Марса, Венеры. И мы, с одной стороны, отлично знаем, что вот в обозримом нам космосе ничего подобного Земле нет. То есть это действительно некий Эдемский сад такой, который, ну, в котором мы себя максимально комфортно чувствуем. Все эти, так сказать, разговоры про там терраформирование, ну, пока это разговоры. Самое плохое место на Земле намного лучше, чем самое хорошее место на Марсе, например. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, и это уже происходит несколько десятилетий, и, кстати, вот я еще когда совсем зеленым студентом был, мой вот научный руководитель первый, покойный Вячеслав Михайлович Линкин, он тогда к нему не очень серьезно относились, как-то считали таким немножко самоделкиным, несерьезным и не настоящим ученым, скажем так. А он как раз вот занимался именно освоением. Он придумывал всякие очень прикольные, так сказать, системы, которые и на Марсе, там, и на Венере, и там на спутниках Марса должны были работать. Вот. Мы видим, что дальний космос, так называемый, он осваивается это не людьми, а роботами. Поэтому я очень скептически отношусь к любой колонизации космоса людьми. Думаю, что человек как биологическое существо на Земле так и останется. А вот искусственный интеллект, который уже научился, так сказать, летать, бегать и ползать самостоятельно, он уже на наших глазах несколько десятилетий космос осваивает. И ему там отлично, потому что там физические условия вполне, так сказать, комфортны для современной электроники. Я думаю, что так и будет происходить. И вот к чему это приведет, мы пока на самом деле не знаем.
3: Не знаю.
1: Вот. Но вот человек, как, так сказать, биологический вид, я думаю, что заперт навсегда на Земле до скончания веков, ну, просто по совершенно объективным причинам. Я не вижу способа, как нас доставить, и самое главное, не понимаю, зачем.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин на радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
4: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
5: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
4: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
5: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
4: Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей.
5: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин. На радио «Вера». Терпение.
0: Вот с чего хочу начать. Даже не с терпения, а со смирения. Да, отношение между ними такой отдельный непростой вопрос. Но меня в свое время зацепило, и я как-то все не отпускает, понимание того, что все-таки смирение не от слова «мира», а от слова «мера». Да? Это вот такая народная этимология, так называемая, как лингвисты говорят, что смирение – это вот такое мирное. Смирение писалось до революции через «ять». И, в общем, если верить фасмеровскому словарю, то вот от слова «мера» происходит. То есть смирение как знание своей меры. Да? Как, опять же, наша молодежь говорит, вот адекватный. Да? Вот адекватный – это... Я это взял на вооружение и говорю, что кто такой смиренный человек? Это максимально адекватный. Но вот это знание своей меры, наверное, нам осознать это как смирение в духовной жизни, в общем, наверное, понятно. А вот скажите, в научной среде, вот с этой точки зрения, возможно ли и нужно ли смирение? То есть, условно говоря, вы как ученый знаете свою меру? Или это то, что, наоборот, мешает? Опять же, вопрос о физтехах, которым море по колено.
1: Да, в связи с этим вот вспоминается такой анекдот, который в околоцерковной среде часто рассказывают, как пришел, значит, некий прихожанин, въехал батюшке, так сказать, по физиономии, и говорит, ну вот тебе сказали, ударят по щеке, подставляй другую. Батюшка, так сказать, ответил и говорит, а сказано так же каждому будет по мере его. Поэтому, ну, как-то вот, да, мы, конечно, если говорить о фундаментальной науке, когда продуктом является там какое-то научное знание, формализованное в виде публикации, там все со страшной силой меряются, так сказать, своими показателями, цитируемостью и прочими, да, и вот это так в чистом виде ярмарка тщеславия. Это, ну, по молодости это очень заводит, потому что, ну, это такая олимпийская система, ты там постоянно хочешь что-то достичь, достичь, достичь. Вот. Я вижу, кстати, у меня вот старшая дочка, она скрипачка профессиональная, постоянно тоже в этих конкурсах. И, ну, просто я вижу, насколько это психологически выматывает. В какой-то момент, когда взрослеешь, ну, понимаешь, что это все вообще фигня полная. Не стоит вообще на это обращать внимание. Вот. Ну, а потом уже с какой-то, ну, опять же, с какой-то личностной зрелостью возникает понимание и себя как профессионала, понимаешь, кто чего стоит. И поэтому я не думаю, что вот научная среда, она здесь как-то отличается от какой-то другой.
0: Ну, вы знаете, я прошу прощения, я даже не про вот наукометрические эти показатели, а вот, ну, как вот академик Мигдал говорил, что физик-теоретик должен говорить «не пробовал», да, если не знаю, а не пробовал, да, это же тоже вот, ну, про то, что именно меру я имею в виду в каком-то таком, не ты, другие, индексы какие-то наукометрические, а ты и вот познание.
1: Да нет, конечно, именно, опять же, любой профессионал понимает пределы своих возможностей не как личности, а как просто...
0: Ну, пределы там, своей науки там на
1: пределы и своей науки, пределы инструментария, которым ты, так сказать, обладаешь. Да? Когда ты ставишь научную задачу, там, аспиранту, допустим, формулируешь задачку, ну, ты должен, так сказать, понимать, какими ресурсами ты располагаешь и чего ты можешь, в принципе, достичь, если ты будешь там фантазировать о чем-то, так сказать, несбыточном, но так это и останется фантазией. Поэтому, опять же, это, ну, некий просто элемент профессионализма, понимания своих возможностей. Вот. Я не думаю, что это как бы, ну, как-то входит в противоречие вот с этим ощущением, что море по колено, потому что даже если поставить задачку очень скромно, ее можно поставить так изящно, что, ну, реально это будет... Вот.
0: Да, а вот если уже от таких, от вопросов смирения в кавычках в академической среде перейти как раз-таки к той самой духовной жизни, вот все-таки как вы соотносите терпение и смирение? Это разные уровни одной добродетели или они принципиально проразные?
1: Нет, они очень похожи. Я вот помню, один батюшка как-то сказал, что смирение – это такое терпеливое внимание к человеку. То есть терпение является необходимым элементом для настоящего смирения. То есть терпение как бы само по себе к смирению не приведет. Но терпение, выдержка – это очень важное, на самом деле, смотрите, качество, очень полезное.
0: Вот через антоним, антоним смирения как гордыня, наверное, да? Прямой антоним.
1: Не уверен, кстати. Ну, а... ну, можно, да, можно так подумать, наверное.
0: А, и, в общем... А у терпения, ну, не терпение, да, если так долго не думать. И насколько они, гордыня и какая-то нетерпеливость, связаны напрямую?
1: Не факт. Не факт. Но, с другой стороны, если у тебя нет терпения, то ты и настоящего смирения не достигнешь. И, кстати, гордыни настоящей тоже не достигнешь, потому что это тоже требует, так сказать, некого терпения. Ну, терпение – это, я не знаю, это как мышечная масса. То есть это вот, ну, некий ресурс, в первую очередь, наверное, все-таки психологический, не духовный, который, ну, нужен для того, чтобы вообще там каких-то вещей достигать. Вот мне кажется так. Я, кстати, вот у нас в группе спецназначения в спасательном отряде одно из важнейших качеств, которые мы требуем к нашим кандидатам, это вот именно выдержка и стрессоустойчивость.
0: Вот насчет терпения, я много раз тут пытал моих гостей, но вы, мне кажется, очень коротко и четко сформулировали это как вот такое психологическое условие, да, для реализации в любой сфере, поэтому это такая универсальная, да, придет режиссер, скажет, для нас, для нашей профессии главное терпение. Преподаватель скажет то же самое. Врач с этим согласится. Там, ну, кто угодно. Да? То есть, действительно, такая универсальная вещь. Но тогда такой вопрос у меня к вам. А бывают ли ситуации, когда терпение – это плохо? Когда оно не нужно?
1: И... Ну, смотрите, в русском языке, да, вот это же великолепно обыграно. С одной стороны, да, вот есть молитва оптинских старцев, а с другой стороны есть такой, так сказать, термин, как терпила. И это безусловно, плохо, да, когда человек, так сказать, готов смириться с унижением собственного достоинства, там, ну, чтобы не там, пострадать физически или там, еще как-то. Вот. И вот мне кажется, что да, терпение – это ну, такое действительно универсальное, скорее, вот, психологическое качество, но для того, чтобы, обладая большим запасом терпения, не стать терпилой, вот для этого нужна вера и надежда. Вот, мне кажется, так.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Розин. Прощение.
0: Вы в одном интервью сказали, что, как раз говоря вот о своем служении, связанном со спасением людей, что неудачи случаются, есть трагические ошибки, и однажды я прошел мимо тела человека, которого искал. Его потом нашли, но это сделали не вы, и вы об этом постоянно вспоминаете. Вот вам приходится всякий раз себя... Простите, что я в эту, веду в этот пример, это, ну, уж скоро вы говорили, да, об этом. Вам приходится себя все время прощать за это? Или как-то это чуть-чуть по-другому?
1: Ну, надо сказать, что у меня и более серьезные, так сказать, есть грехи, да, но... Нет, наверное, это не то, над чем я там постоянно как-то рефлексирую. Просто, ну, в данном случае это не профессионализм. Поэтому, ну, как всегда, если что-то серьезное такое сделал, пошел, исповедовался, так сказать. Дальше ты просто отрефлексировал, подумал, что к этому привело. В том случае я просто там не спал трое суток подряд. Сейчас у нас очень жесткий есть норматив. Если ты не спал, спал меньше 5 часов в предыдущие сутки, ты на задачу не допускаешься. Вот мы это очень четко, так сказать, придерживаемся этого. Вот. В целом, Ну, я думаю, что вообще для христианина вот умение себя прощать это очень важный, опять же, такой психологический навык, потому что если этого не уметь, ты загонишь себя очень быстро. Особенно вот на спасательской работе. Вот. Поэтому нет, не думаю, что это прям какая-то вот фатальная такая проблема, но да, да, об этом думать приходится.
0: Может быть, я сейчас не о том буду говорить, да, поправьте меня. Меня немножко смущает, вот, мне кажется, такое очень распространяющееся в последнее время объяснение каких-то межчеловеческих отношений нами, христианами, в терминах психологии. Uh-huh. То есть мы говорим, ну, почему надо прощать? Да потому что это вот, ну, в конце концов, ну, во-первых, понятно, это вообще хорошо, но при этом ты еще уйдешь из состояния стресса, а стресс это там, в том числе, там, до онкологии может себя довести. И вообще прощать это правильно, условно говоря, для такого целостного здоровья. Возможно, я глубоко ошибаюсь, но меня как-то это немножко задевает каким-то, какой-то такой вот тривиальностью. Ну, что значит для психологического комфорта? Нет, в вашем примере, вот в случае с работой спасателя, наверное, да, или там врача, это понятно. Ой, как опять вчера там, да, мы не смогли сделать, пациент ушел. Ну, понятно, что может с ума сойти. Но вот мне кажется, сама тема прощения, вот если вот эту профессиональную составляющую убрать и перейти в отношения межличностные, что, условно говоря, себе дороже, вот не прощать себе дороже, мне кажется, что это к Евангелию никакого отношения не имеет. Или я все-таки не прав? Как вы
1: думаете? Нет, вы, безусловно, правы, потому что, ну, это действительно разные просто категории. С одной стороны, когда ты понимаешь, что ты накосячил, и это там привело к каким-то плохим последствиям, ну, во-первых, в первую очередь, да, ты, если в межличностных отношениях ты кого-то обидел, ну, попроси прощения у того, кого ты обидел. Это первое. А уже потом там про себя думай. Вот это первое. Вот. Второе, если тебя действительно там мучает совесть, ну, это батюшкина исповедь. Вот психология здесь вторична. Если ты исповедовался, а при этом себе простить не можешь, ну, это уже вопрос твоей веры. Вот думаю так. Потому что, ну, как-то, значит, ты сомневаешься в милосердии Божьем. Вот. А просто использовать вот эти техники, что называется, так сказать, христианской жизни для собственного психологического комфорта, ну да, вообще, мне кажется, вся современная цивилизация этим занимается. То есть просто все последствия, так сказать, вот христианского мировоззрения, христианской цивилизации, которая там дожила до какого-то момента, да, вот сейчас современный мир полностью коммерциализирует, очень удачно использует, не знаю, сколько это продлится, но вот таких симуляций вокруг нас очень много, на самом деле.
0: Очень интересно, да.
1: Вообще, мне кажется, вот то, что, там, не хочу сильно вот в эту сферу вдаваться, да, но вот то, что мы сейчас называем либерализм с какой-то отрицательной такой коннотацией, это же, по сути дела, вот именно это утилизация последствий, так сказать, христианской цивилизации, плодов христианской цивилизации для какого-то совсем не христианского дела.
0: А скажите, пожалуйста, а вот вообще тема прощения, я многократно здесь в этом признавался в последнее время, но это важно просто, может быть, для понимания вот вопроса моего. Для меня, как мне сегодня сказали, мы вот больше 340 программ уже записали за какое-то время. И вот для меня тема прощения стала самой переосмысляемой постоянно и самой сложной. Вот при том понимании, что нет ничего выше, глубже там, и, наверное, сложнее любви, вот на каком-то уровне прощение намного сложнее. И вот я все время с этим сталкиваюсь, в том числе и с собеседниками своими в этой студии. Но я также вижу, что для нас эта тема имеет, ну, какой-то, знаете, наверное, как любая другая, но почему-то здесь по-особенному. Для кого-то больше книжное измерение. Кого не спросишь, что нельзя просить, все говорят предательство. Слушай, а ты с предательством сталкивался? Да, в общем-то, нет. Для кого-то это в области, там, я не знаю, каких-то личных отношений, для кого-то там профессиональных и так далее. Вот с этой точки зрения для вас прощение – это прежде всего про что?
1: Ой, к сожалению, здесь у меня вот собственного опыта действительно крайне мало, потому что, собственно, я вот думал на эту тему, но так получилось, в общем, Господь миловал. Никто мне никогда серьезных гадостей в жизни не делал, поэтому опыта собственного прощения у меня, в общем, немного. Как-то даже я вот тоже батюшка спрашивал, говорю, как же вот так вот мы читаем «Отче наш», «Остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим». А мне вроде никто ничего, так сказать, не должен.
0: Ничего вот. Оставлять.
1: А он говорит, а ты, говорит, говори всем, кому должен, всем прощаю.
0: Батюшка вышел из положения.
1: Поэтому, ну, я думаю так. С одной стороны, да, мне особо никому прощать ничего не надо, но с другой стороны, я отлично понимаю, что, ну, так сказать, есть люди, которым есть что прощать мне. Вот. И как-то, если я до сих пор, ну, там, живу, функционирую, спокойно хожу по улицам, ну, наверное, да, эти люди мне как-то прощать научились. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что, опять же, это некое возвращение к норме, без которой, ну, просто мы жить не сможем. Потому что если ты начинаешь, так сказать, постоянно, ведь что такое не простить, да, это значит, что у тебя вот эта обида или там какой-то, там, какая-то травма там, она вот постоянно будет тебе мешать. И ты постоянно будешь об этом думать. Вот. Опять же, это некая, ну, патология, с которой придется жить. Опять же, так сказать, вот это русский народ, и в том числе и уголовная среда, да, родила вот это замечательное выражение, что на обиженных воду возят. Вот. Не надо, так сказать, быть обиженным. Найди себе силы, чтобы, так сказать, встать и идти, куда тебе надо.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды командир группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного движения «Лиза Алерт» Александр Родин. Любовь.
0: Продолжая тему физики, а точнее математики, вы как-то сказали в интервью, что в Евангелии, мы, правда, оговорились, что, может, это богословски там некорректно, но вот, как вам кажется, в Евангелии есть такое математически точное определение любви.
1: Да, да, безусловно.
0: Да, что вот нет больше, потому что это вот через сравнение, да, нет больше той любви, если кто-то положит душу свою за други своя. Вам это кажется вот таким лучшим из возможных определений? Или просто в данном случае вы
1: действительно... Не-не-не, это действительно, мне кажется, самым точным, самым емким. Все остальное – это производное. То есть это вот именно предельный случай, да, когда ты можешь эту любовь, так сказать, некой метрикой измерить, и понять, действительно, это любовь или это про что-то другое.
0: А вот если обратиться к этому самому современному миру, про который мы чуть-чуть сказали несколько минут назад, да, как в том числе и о таком искажении изначальных смыслов, да, их там выхолащивании, вот как вам кажется, вот в этом современном мире, искажающем и выхолащивающем, какое самое большое или самые большие заблуждения о любви, искажения вот этого главного смысла?
1: Нет, ну, вообще вот это... как бы сублимация любви и сведение все, так сказать, к романтическим отношениям, это, конечно, ложная история. Она не сейчас началась, она давно, да, само слово романтика, я так понимаю, оно все-таки имеет древнеримское происхождение. Вот. И с одной стороны, с другой стороны, любовь как отношение мужчины и женщины и семейные отношения, да, ну, абсолютно не тождественные вот тому пониманию христианской любви, которое, ну, я, во всяком случае, для себя понимаю. Вот. Поэтому здесь, ну, действительно, есть некая подмена. Вот. И, ну, наверное, можно как-то вот гармонично это все выстроить. Но во всем остальном, да, если говорить именно о любви к ближнему, если говорить, так сказать, даже в рамках семьи там, большой, там, отношениях между родственниками, если говорить о там, народе в целом, то мне кажется, это очень правильное и четкое понимание, потому что рано или поздно тебе придется, так сказать, так или иначе чем-то жертвовать. Не обязательно жертвовать жизнью, да, как,
0: так сказать, время, вот, внимание.
1: Сделал тот боец, о котором я рассказывал. Да. Да, но ты либо время тратишь, либо тратишь там какие-то финансовые ресурсы, жертвуешь там карьерой, еще чем-то. Это всегда в любом случае проявление любви. Вот. И еще, опять же, вот есть у меня такое личное наблюдение. Вот такое психологическое состояние любви, оно возникает неизбежно, когда ты начинаешь вот эти жертвы приносить. Когда ты вот, да, мамка заботится о ребенке, да, и она его неизбежно любит, неважно, какой он, такой или сякой. То есть, наверное, так же должно быть и в супружеских отношениях. Точно, совершенно так у меня работает вот по отношению к тем, кому мы помогаем, так сказать, вот в рамках спасательской деятельности. Поэтому вот считаю, что это такой лайфхак. Вот, им очень удобно пользоваться, начинаешь о ком-то заботиться и неизбежно, так сказать, начинаешь этого человека любить.
0: Если попытаться так развести, ну, смотрите, мы ведь с одной стороны говорим о любви как о действии, да, и в пределе действия таком, ну, максимально жертвенном. Всегда жертвенном, но... А с другой стороны или не с другой стороны, но мы при этом говорим, что любовь – это дар. Вот есть такое клишированное, да, такая фраза в нашем христианском контексте: любовь – это дар. Там, но они же не очень друг с другом соединяются. Либо это то, что ты взращиваешь и в чем ты возрастаешь, и это тогда твое, либо это дар, то, что тебе дали. Или здесь нет противоречия?
1: Ну, мне кажется, особого противоречия нет, потому что, опять же, ты можешь отдать только то, что у тебя есть. Да, и если у тебя нет вот этого дара любви, ты и пожертвовать особо ничем не сможешь, с одной стороны. С другой стороны, апостол говорит, что Бог есть любовь, да, и поэтому мы, безусловно, вот сколько нам Господь дает этого таланта, вот в этом мы и взрастаем. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то, так сказать, в такой форме, кому-то в сякой. Поэтому мне кажется, надо всегда помнить, да, кто есть любовь и кто есть источник этой любви. Но это совершенно не отменяет нашего личного усилия. Ведь если это усилие не будет, этот дар будет, так сказать, мимо.
0: Александр Вячеславович, финал у нас с вами. Вот хочу вам предложить такую ситуацию, не знаю, насколько она вам покажется интересной. Представьте, что к вам приходит талантливый, известный, популярный, и, в общем, единомышленный, в каком смысле, вам режиссер, кинорежиссер, и говорит: ну, мы все знаем важность кино, у меня есть потрясающая идея, замечательный сценарий, связанный вот с поисково-спасательным отрядом, приглашаю вас там быть главным консультантом, ваших друзей, мы все сделаем, но, понимаете, Александр Вячеславович, время сложное, люди, так сказать, напряжены, есть один момент, в этом фильме все истории будут заканчиваться положительно. То есть никакой вот этой вашей статистики, столько найдено неживыми. Ну, все знаем, все понимаем, но сейчас людям нужен позитив. Через тяжелое, через кровь, через пот. Но хэппи-энд обязателен. Вот, не знаю, там сериал, 8 серий, 8 историй со счастливым концом. Вот без вас снимать не можем. Поддержать нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
1: Ну, сразу скажу, что ситуация вполне жизненная. Вот, первое, что я сделаю, конечно, отправлю этого режиссера в пресс-службу. У нас в этом смысле, у нас очень жесткие правила.
0: Но вы ее совсем уже делаете предельно жизненной. Я все-таки вот скорее ваша...
1: Вот, если говорить, ну, действительно... там немножечко по-другому смоделировать. Вот у меня старший сын киношник, ну, он, правда, не режиссер, а оператор, может быть, и когда-нибудь и возьмется за собственные, так сказать, фильмы, но в жанре авторского кино работает. Может быть, ему захочется что-нибудь такое сделать, да? Я все-таки считаю, что нельзя ради комфорта даже вот зрителей, ради которых ты все это делаешь, ради даже какой-то идеи, врать. А это, в общем, будет ложь. Будет ложь, да, да.
0: В общем, поддержать нельзя.
1: Поддержать отказаться. Нельзя.
0: Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Я вам очень-очень признателен.
1: Спасибо,
0: спасибо. Спасибо большое. Это был Александр Родин, а мы продолжим писать «Парсуны» наших современников через одну неделю.
2: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: собор Александра Невского – главная достопримечательность Галиковки, одного из центральных районов Петрозаводска. В середине 18 века это была окраина Петровской слободы. Так в то время назывался город. Заселение здесь началось со строительства в 1744 году пушечно-литейного завода. Ему дали имя Александра Невского. Рабочие этого предприятия долгое время были прихожанами Троицкой церкви, расположенной в отдалении. А в начале 19 века решили поставить рядом с производством новый каменный храм. Возводили его на добровольные пожертвования. В документах Александровского завода сохранился поименный перечень вкладов в фонд строительства. 27 января 1832 года церковь торжественно освятили во имя Александра Невского. Почти 100 лет храм оставался центром жизни Александровского завода. Здесь заключали браки, крестили младенцев, провожали усопших. Обо всех этих событиях оставались записи в церковной метрической книге, которая стала своеобразной летописью. Неспешное течение жизни прихода прервала революция 1917 года. Безбожники устроили в Александровской церкви краеведческий музей. Лишь в конце 20 века здание вновь стало принадлежать православным. С 2000 года Александровский храм – кафедральный собор Петрозаводской епархии.
1: Радио «Вера» в Петрозаводске можно слушать на частоте 101 FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троице Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов.
2: Добрый вечер.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что наши передачи, посвященные новомученикам и исповедникам Церкви Русской, теперь можно слушать в любое удобное для вас время на сайте «Радио Вера». Достаточно в поисковике набрать фразу «беседы со священником Анатолием Правдолюбовым», и вы получите возможность выбирать тех святых, про которых мы уже вам рассказывали, и, может быть, вам захочется вернуться и вспомнить какие-то из наших рассказов. Там будут появляться все наши новые передачи. Поэтому для нас это очень радостно, потому что нам кажется, что эти беседы очень созвучны нашим сегодняшним духовным поискам. И кому как не нашим новомученикам и исповедникам, которые с исторической точки зрения совсем близко от нас, кому как не им помочь нам своими святыми молитвами. Но для того, чтобы они нам помогли, мы должны сначала как-то к ним обратиться. А чтобы обратиться, надо знать, к кому обращаешься. Поэтому мы рассказываем вам и знакомимся сами с этими удивительными людьми, святыми людьми, которые и сейчас, мы веруем, молятся за Русскую Православную Церковь, и благодаря молитвам которых мы, собственно, с вами в этой церкви живем

0: Это исповедание веры. То есть человек не был замучен до смерти, то есть он умер естественной смертью или почти естественной, что чаще всего и происходило, потому что лагерные испытания, ссылки, тюрьмы и прочие сопутствующие страдания доводили, как правило, людей до тяжелого состояния здоровья. Они умирали, конечно, раньше, чем они должны были бы умереть в благополучной жизни. Но есть такое понятие, вот именно констатация факта. Мученик и священномученик – это тот, кто отдал жизнь свою за веру и за Христа и был насильственно уничтожен, а священноисповедник – это тот, кто в своей жизни сподобился страданий за Христа и за веру, и за церковь, но не до смерти, а, скажем так, до определенного состояния, после которого он все-таки был отпущен в каком-то смысле и умер, так скажем, все-таки в условиях домашних, назовем это так. Не всегда домашних, но в любом случае не по приговору и не по приведению в действие какого-то исполнительного указа от людей, которые преследуют веру и церковь.
1: Ну, что касается отца Романа, у него как-то все не совсем стандартно было. Он, в отличие от многих и многих священников того времени, родился вовсе не в священнической семье. Родился он в семье учителя прогимназии и акушерки. Нормальная, среднерусская такая семья, семеро детей. Почему вдруг мальчик решил выбрать в качестве учебного заведения духовную семинарию? Ну, трудно сказать. Понять, что происходит в душе подростка, 12 лет оставшегося сиротой без отца, тем более более 100 лет назад, понять нам очень сложно. Но, однако, так случилось в его жизни. Он закончил духовную семинарию и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. И тут произошло нечто. Он не просто попал на службу к праведному Иоанну Кронштадтскому, он стал его духовным чадом на всю оставшуюся жизнь. Вот что поразительно. И его путь как раз был всегда с благословения отца Иоанна, пока тот был жив. Что удивительно, после этого его духовником стал патриарх Тихон.
0: Да, это не просто удивительно, это сподобился человек и попасть в духовные чада к отцу Иоанну, а после его смерти стать еще и духовным чадом самого патриарха Тихона. То есть это особое такое промыслительное действие в жизни отца Романа, и отец Роман как раз тот человек, который не просто оправдал оказанное ему доверие, что называется, а действительно был достойнейшим духовным чадом и отца Иоанна Кронштадтского, и патриарха Тихона.
1: Ну и его супруга тоже была духовным чадом отца Иоанна Кронштадтского.
0: По благословению отца Иоанна они заключили брак, и это благословение было совершенно удивительно промыслительным, в том смысле, что супруга была, и, так скажем, надежным его спутником, соратником, сотрудником, помощником, то есть она была человеком верным и преданным, несмотря на то, что им даже пришлось в свое время оформить официальный развод.
1: Да, потому что, когда начались гонения, у них в 17-м году, как раз когда был разгар революционных всех событий, родилась дочь, и пришлось думать, что же делать, поскольку члены семьи также страдали, как и, собственно, сами преследуемые. Поэтому с благословения, они не просто так, не с бухты-барахты, они оформили официальный развод и даже на какое-то время разъехались, и жена поменяла свою фамилию на девичью, благодаря чему и сама нашла работу. Она была медсестрой, работала в больнице, и потом дочь получила возможность учиться и тоже стать врачом, потому что лишенцам, детям лишенцев было закрыто не только высшее образование,

0: Ну и зачастую полное среднее образование. Так что вот при этом она до последнего вздоха оставалась с ним, до последнего его ареста, и всегда была его помощницей, и всегда его была надежным плечом во всех испытаниях. Ну вот так удивительно, ведь ювато складывалась их семейная жизнь.
1: И что очень важно, по благословению.
0: Да. Так вот, с отцом Романом все началось закручиваться очень нестандартно с первого места его священнического служения. Попал он в имение помещика Николая Неплюева, знаменитого тем, что создал он Крестовоздвиженское православное трудовое братство. Очень такое громкое название очень странного объединения, скажем так. Потому что, хотя все выглядит замечательно, и тот же Иоанн Кронштадтский общался с этим помещиком и благословлял его, утешал его, когда были какие-то критики серьезные этого начинания. Но вот почему эксперименты светских людей с созданием братств – это очень опасно.
1: Это действительно очень важный и интересный момент, и, я бы так сказал, веха в истории жизни отца Романа. И, может быть, слово «опасно» оно такое очень опасное слово, и в том смысле, что, может быть, не то чтобы опасно, а интересные результаты достигаются.
0: Ну, батюшка, вот я с вами, желанием. Простите, не соглашусь. Ничего себе интересные результаты.
1: Я
0: когда
1: в результате
0: их там всех пересажали при советской власти, кого-то кто-то сгинул в этих застенках, и в результате же ничего от слова православное там не осталось.
1: А тем более от крестовоздвижения. Хотя это братство было крестовоздвиженское, но мне что, на что я обратил внимание. Неплюева хвалят, он получает награды, его о нем печатают в газетах, у него какая-то фантастическая статистика, он выкупает земли с лесом, он организовывает артели, там больше 500 человек у него в этом братстве. То есть прямо, что называется, результаты очевидны. И казалось бы, что это просто совершенно какой-то положительный эксперимент, который приносит очевидные результаты.
0: И началось со школы. Собственно, первые братчики – это те, кто закончил его школу. Он же с просвещения начал, с религиозного.
1: Да, это люди, которые купили дома неподалеку и стали жить рядом с ним. И, видимо, Неплюев был действительно человеком ярким, харизматичным, и он объединял людей и собирал вокруг себя, и они готовы были с ним трудиться и собираться. Но что очень важно, какова цель этого труда, то есть какая основная идеология, ядро, так скажем, этого объединения и этого братства, при том, что оно называется крестовоздвиженским. И вот это вот очень важное свидетельство, что священники, которые должны были участвовать в духовной жизни этого братства, они там надолго не задерживались. И отец Роман там появился исключительно как очередной священник, который был назначен правящим архиереем для того, чтобы это братство окормлять. И очень интересно то, что пишет отец Роман в своем письме, так скажем, в исполненном его каких-то духовных переживаний и сетований. Почему, казалось бы, внешне успешное и развивающееся стремительно крестовоздвиженское братство с точки зрения отца Романа не выдерживает критики?
0: Ну, трудно представить себе священника, который чувствовал бы себя уютно в общине, которая называет себя православной, но черпает доходы от винокуренного завода.
1: И не просто, и точнее, не только от винокуренного завода доходы, а у отца Романа есть там конкретные указания, что они отказываются поститься, что они не ведут духовной жизни и не собираются ей заниматься. То есть основной упор И смысл этого объединения заключается в труде и в зарабатывании прибыли.
0: Вот удивительное дело. Позже в беседах о братстве сам Неплюев писал: «Братство между людьми только и может быть делом Божьим или не быть совсем». Но при этом он построил помесь социалистической утопии с наследием Льва Толстого. Но как это так вот получается? Потому что он поставил себя изначально в положение духовного лидера этой общины, но не может так быть.
1: Я думаю, что не просто духовного лидера, а лидера вообще, в том числе и духовного. То есть он на себе замкнул абсолютно всю составляющую жизнедеятельности этого братства, и священник там являлся просто требоотправителем, который должен был обеспечивать духовные потребности членов этого братства. И вот это, к сожалению, основная ошибка Неплюева, потому что, возможно, что его идея-то была и неплохой, но он только не учел того, что духовное ядро необходимо для того, чтобы вся остальная деятельность строилась в нужном направлении. И в дальнейшем он пытается целую сеть этих братств распространить по всей стране, и у него ничего не получается. И, собственно, поэтому потом он пишет, что это дело Божие, а не человеческое, потому что без этого не получается. Видимо, он это понял, но это было незадолго до его смерти. Но что интересно, после смерти Неплюева его дело продолжало развиваться, и оно приносило и доход, и, так скажем, дивиденды, но отец Роман отказывается от участия в этом братстве и пишет об этом прошение в Синод.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Слабочего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священноисповеднике Романе Медведе. Вот рубеж. Неудачное начало священнического служения, полное разочарование и перевод в Петербург, где все, казалось бы, складывается супер, как сейчас бы сказали. Карьера пошла вообще, заметили его, тем более, ну как, духовное чадо самого отца Иоанна Кронштадтского. Все замечательно, и даже он там числится преподавателем детей великого князя Николая Николаевича. Вот прямо все прекрасно. Кроме одного, ему не повезло, как очень многим, о ком мы уже вам рассказывали. Храм, где он служил в 1907 году, ну, как бы сейчас сказали, прям с улицы, зашел Григорий Распутин.
1: И он не просто зашел, а, видимо, с каким-то намерением зашел. А отец Роман, будучи человеком прямым и смелым, он не смог себя сдержать и высказал Григорию Распутину свои какие-то соображения, видимо, с целью критики Григория Распутина. В общем, точно доподлинно неизвестно, что между ними произошло, но в итоге
0: перевели полковым священником в Тамашев-Польский.
1: Да, то есть отец Роман вылетел из Петербурга
0: пробкой
1: стремительно.
0: Ну, его утешил отец Иоанн Кронштадтский. Он сказал, что это ненадолго. И действительно, это было ненадолго, потому что через несколько месяцев отец Роман был назначен настоятелем Свято-Владимирского Адмиралтейского собора в Севастополе и благочинным береговых команд Черноморского флота. Это было очень продуктивное время в его священнической жизни, потому что, ну, не говоря уже о том, что он вместе с эскадрой побывал и в Греции, и в Италии, и у мощей святителя Николая помолился. Тоже, в общем, хороший опыт. Но там, конечно, начались первые столкновения с первые отзвуки будущих испытаний. была не только русская революция, но были восстания на флоте, и мы, я надеюсь, многие наши радиослушатели хотя бы слышали такое название, как «Броненосец Потёмкин». А такие восстания время от времени тогда возникали. И вот подобное восстание на линкоре «Святой Иоанн Златоуст» в 1912 году произошло. И для отца Романа это стало очень важной школой.
1: И не просто важной школой, наверное, это был какой-то переломный момент в его жизни, потому что ему было поручено проводить в последний путь, по-моему, 10 или 12 человек, приговоренных к смертной казни по, так скажем, закону того времени. Приговорили их за то, что они учинили бунт и подняли восстание на этом линкоре. И отец Роман лично проговорил с ними всю ночь.
0: Он настоял на индивидуальной исповеди, потому что хотели общую исповедь потом.
1: Да, то есть все хотели сделать формально, что называется, то есть, так скажем, быстрее покончить с этим делом. А отец Роман, будучи человеком невероятной веры и горения этой веры, он провел в беседах с этими людьми всю ночь, каждого поисповедовал лично, причастил святых христовых тайн, и как об этом потом сказано в его житии, что он был под невероятным впечатлением от того, что вообще произошло, и как вот с этим дальше жить. И для него это действительно было моментом очень важным и необходимым для его священнического служения.
0: Да, и это для противоположной стороны тоже стало важной вехой в его жизни, потому что следователь НКВД объяснил ему, что это было контрреволюционной деятельностью. И он, потому что со своей индивидуальной исповедью, он подрывал веру матросов в правду революции. Вот.
1: Конечно, это да, антиреволюционная деятельность и это не просто отягчающее обстоятельство, это конкретная вина. Но почему-то следователь не учел, что отец Роман, будучи священнослужителем, исполнял свои обязанности с невероятной тщательностью для того, чтобы с этими людьми, что называется, чтобы проводить их в вечность, хоть с какой-то надеждой на то, что...
0: Так он потом настоял на том, чтобы весь комсостав прошел индивидуальную исповедь.
1: Да, то есть отец Роман был человеком действительно деятельным и ответственным. И в своей деятельности он, и в своем служении, он не видел никаких возможных поблажек для себя. И что скажется в дальнейшем в его жизни, очень важно, и, к сожалению, на его здоровье в том числе.
0: Но в то же время произошла такая знаковая встреча, которая потом аукнется в его судьбе матрос Докукин.
1: Матрос Докукин, да, вот удивительно, такие вызывают ассоциации, вот как вот в полиграф, полиграф из шариков, а у отца Романа был матрос Докукин. Действительно, вот эта среда революционных матросов, это даже, так скажем, в советском эпосе использовалось очень часто, вот перемотанные лентами такие революционные матросы. То есть это была такая особая среда, в которой были люди совершенно разные. Отец Роман привлекал матросов, видимо, в перерывах между рейдами, он привлекал к деятельности на берегу, в храме, и так я там понимаю, что в хозяйстве при храмовом. И этот матрос Докукин был привлеченным в участие сбора средств. И выяснилось, что, к сожалению...
0: Проще говоря, стоял с подносом, на который во время службы прихожане клали пожертвования.
1: Да, и
0: он стал подворовывать.
1: Да, нечист на руку матрос Докукин. И тогда отец Роман отправляет его обратно на корабль, что приводит матроса, к сожалению, к личной неприязни к отцу Роману, которая скажется потом в дальнейшем очень серьезно.
0: Это, знаете, как в советском фильме «Мимино». Такую личную неприязнь испытываю, кушать не могу. Вот это приблизительно то, что испытывал матрос Докукин к отцу Роману. Но, собственно, что сделал этот самый удивительный революционный матрос? Он подговорил своих товарищей просто убить отца Романа, этого реакционного попа.
1: Да, которого они должны были убить.
0: И они возможно... только ждали, чтобы рождественскую службу он провел, потому что боялись, что потом собственные же товарищи утопят в Черном море. Потому что к отцу Роману относились-то как раз хорошо.
1: Да, и он был любим большинством матросов. И вот что удивительно, да, то есть людей это не останавливало, в принципе, а их задача была дождаться рождественской службы, чтобы потом... на святках покончить с этим реакционным попом. Но, к счастью, всей семьи отца Романа, ему кто-то сообщил об этом, и он смог...
0: Он сразу после службы уехал, он сел на поезд и уехал. И вот тут как раз во всей красе матушка Анна, его супруга. Это ж надо выдержать. Вот к тебе вламываются в квартиру какие-то страшные люди, учиняют обыск, требуют «подай сюда мужа». А говорит, ничего не знаю, ушел на службу, не вернулся. Так ей, к ней же не один раз приходили, они же несколько раз приходили, все надеялись, что вот он придет, и они его поймают.
1: Да, и они разнесли всю квартиру, перевернули все вверх дном, кололи штыками подушки, непонятно с какой целью. Но в любом случае их ненависть и злоба была такой величины, что они могли и матушку с ребенком тоже лишить жизни, и она этого не побоялась. Невероятно стойкая женщина.
0: Ну, к счастью... Скитания отца Романа по городам и весям были недолгими, и, несмотря на все вот эти революционные бури, в начале 18-го года он встречается в Москве с патриархом Тихоном, тот его благословляет служить в московских храмах, а поскольку вот буквально вот-вот погиб один из любимейших священников московских, про которого мы вам рассказывали, и передачу, да, передачу, о котором вы можете найти на нашем сайте, отец Иоанн Восторгов, он погиб и остался сиротой. Покровский собор на Красной площади, знаменитый храм Василия Блаженного, где тот был настоятелем. А поскольку московский верующий народ привык к его проповедям, нужен был талантливый проповедник. И отца Романа благословили, ну, правда, не настоятелем, конечно, а одним из клириков, но с тем, чтобы он регулярно произносил проповеди там, где люди привыкли их слушать.
1: И он блестяще справлялся со своей задачей вплоть до закрытия храма Покрова на Рву, когда храм был закрыт, и все духовенство было переведено и разогнано, скажем так, по другим приходам. И действительно, свидетельства и отзывы очень интересны о его деятельности, но что характерно, расцвет и исполнение его таких сокровенных чаяний происходит как раз на приходе свидетеля Алексея, куда его переводят из уже закрытого храма Василия Блаженного.
0: Вообще, это удивительный расцвет вот этих братств, как раз когда наступили черные времена испытаний для церкви, ну, когда просто стало опасно быть верующим, стало опасно просто, я уж про священников не говорю, а просто ходить в церковь стало опасно, потому что непонятно, кто туда мог ворваться и чем твое посещение храма могло закончиться. Именно в этот момент начинают расцветать вот эти мирянские братства. Когда мы рассказывали про отца Сергия Мечева, и, рассказывая о нем, естественно, рассказали о Моросейской общине, которую учредил и первым возглавил его отец, отец Алексей Мечев, которого мы теперь знаем как праведного Алексея Московского, в храме, в котором он служил, он теперь покоится в мощах. Но братство, которое образовалось благодаря трудам отца Романа, братство ревнителей православия во имя святителя Алексея, митрополита Московского, оно удивительно тем, что вот тот самый отец Алексей Мечев, приехав как-то к нему, сказал: «Слушай, у тебя тут стационар, у меня-то только амбулатория». Это вот знаменитый на всю верующую Россию человек говорит, так признает...
1: Свидетельствует.
0: То, что отец Роман создал удивительное совершенно... живой организм.
1: И что характерно, про общину отца Алексея Мичева более-менее известно, и многие о ней слышали и знают, а вот про общину отца Романа Медведя намного меньше людей знают и слышали, но это действительно уникальный совершенно опыт. И опыт отца Романа совершенно уникальный и яркий в силу того, что он получил очень интересный урок с тем самым неплюевским братством, в котором отношение к священнику было исключительно как требоотправителю, а не как духовному лицу. И уже здесь, на приходе святителя Алексия, отец Роман меняет полностью облик и структуру вообще собрания людей. Он основывает его на богослужении, на участии в службе. Они служили ежедневно, и не только днем, но и ночью службы служились, ночные были службы. И более того, даже заново давались крещальные обеты. Это очень интересная практика.
0: То есть, благословение патриарха Тихона.
1: Благословение патриарха Тихона. То есть отец Роман на своем приходе совершенно удивительную разворачивает духовную деятельность. То есть смысл его братства и общины именно как ревнители православной веры, а не каких-то трудовых социальных.
0: Сознательной православной веры.
1: Да, осознанный, я бы даже так сказал. И это действительно восхищает, потому что он совершенно невероятную создал общину по свидетельству того же отца Алексея Мичева знаменитого.
0: Ну, не случайно многие вышли из этой общины священники и монашествующие, и мужчины, и женщины. А главное, что... члены братства не просто слушали проповеди как лекции, они даже рефераты писали и даже сами говорили проповеди. То есть это было врастание в самую сердцевину веры православной.
1: Непосредственное живое участие, и не только в богослужебной деятельности, они и читали, и пели на клиросе, все миряне, то есть
0: они все, там все было
1: они
0: бесплатное, да, в смысле не было наемных каких-то за зарплату служащих в церкви, служили сами члены братства, и все делали в церкви сами.
1: И это, конечно, восхищает.
0: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
5: Здравствуйте.
4: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим о священноисповеднике Романе Медведе. Мы сказали, что удивительная популярность этого братского существования в эти тяжелые времена, о ней очень хорошо сказал Иван Концевич, которого мы знаем по книге «Оптина пустыни его время». «Оптина пустыни ее время». Он писал, он был членом этого братства, и он писал: «В этот год, благодаря мудрому руководству святейшего патриарха Тихона, церковная жизнь в Москве чрезвычайно оживилась. Москва покрылась сетью братств, кружков и союзов, так как патриарх отменил границы приходов и разрешил образование межприходских братств. К деятельности этих братств, руководимых наиболее ревностными пастырями, были широко привлечены и миряне. Они пели, читали на клиросе, проводили беседы и даже выступали с проповедями. По вечерам совершались акафисты с общенародным пением и беседами после них. Для детей, лишенных уроков закона Божия, устраивались беседы с туманными картинами из священной истории. Молодежь собиралась отдельно и занималась изучением церковного устава, Евангелия. В самом храме братства ежедневно совершалась ранняя литургия, и члены могли посещать ее еще до своей службы. По вечерам были вечерние богослужения с беседами. Члены братства старались ежемесячно приступать к святому причастию и активно участвовали в работе». Ну, невозможно себе представить, чтобы за это человек ничем не заплатил. Отца Романа арестовывали 15 раз. Один раз даже он удостоился в 18 году беседы с самим Дзержинским, который настоятельно посоветовал отцу Роману уехать куда-нибудь подальше, за границу Советской России. Ну, вот призыву главы ВЧК не внял отец Роман, остался. Ну, остался, понятно, он знал, что идет на Голгофу, как знали все, собственно, кто участвовал во всем этом. И члены братства знали, что в любой момент это может закончиться трагически. Но это не только не останавливало, а, как свидетельствует Иван Концевич, наоборот, это люди активно в это шли. Вот это поразительный такой парадокс. Как только церковь начинают гнобить, так она почему-то начинает обильно плодоносить.
2: Тут очень важно, что люди шли к истине. Новая, так скажем, перемена и ситуация, социальный переворот, все, что происходило в этот момент в стране, заставляло многих людей переосмысливать все свои привычки, убеждения и взгляды в жизни. То есть все встало с ног на голову или наоборот, на ноги. И это действительно было важнейшим потрясением всего общества, в котором на этот момент у многих людей уже было размыто представление о том вообще, что является самым главным, а что второстепенным. И вот здесь вдруг оказывается, что есть такой отец Роман Медведь, который, и что это действительно очень важно, он же всю свою деятельность разводит абсолютно на бескорыстной основе. Они ничего не зарабатывают. Они ни для чего не трудятся, вот именно чтобы что-то приобрести. Наоборот, они свою деятельность основывают на абсолютно вот этом братском отношении друг к другу. То есть это ведь очень важно. Братство, оно заключается в чем? Именно в первую очередь в отношении людей, составляющих это братство. И что показала дальнейшая жизнь? Эти люди, члены братства, когда начались аресты, начались преследования, ни один из этих людей не оклеветал, не сдал, не оговорил и не пособствовал, так скажем, преследованию и остальных участников. То есть они все были единым целым. Это совершенно удивительно. То есть отцу Роману удалось по-настоящему создать настоящее братство.
1: Да, отец Роман привлек слишком большое пристальное внимание соседей по московской географии, поскольку его приход находился рядом с Тверской, а чуть-чуть дальше, за Большим театром, была Лубянская площадь, на которой обосновались люди, очень заинтересованные его деятельностью. Кстати, там оказался и матрос Докукин. Не обошлось.
2: Удивительно, но это действительно такая роковая личность в истории жизни отца Романа.
1: Вот игумен Дамаскин Орловский пишет: арест отца Романа обосновывался тем фактом, что священник, несмотря на гонения на церковь и вопреки очевидно враждебному отношению властей к православию, проводил активную церковную деятельность, воспитывая прихожан своего храма в церковном духе, научая их быть сознательными последователями Христа и просвещенными исповедниками веры. В приговоре это звучало немножко иначе. Это звучало, что отца Романа и его духовных чад признали членами контрреволюционной организации, и что участниками организации проводились нелегальные собрания под руководством Медведя, на которых велась работа по воспитанию членов организации в антисоветском духе. Вот два взгляда на одно и то же. Так что быть сознательными последователями Христа и просвещенными исповедниками веры – это синоним быть антисоветчиками.
2: Да.
1: Причем это же было на протяжении всей советской власти, вплоть до самого конца 80-х годов.
2: Именно так.
1: Мне довелось застать удивительные действия, проходившие в Абхазии в 1986 году, когда уже к власти пришел Горбачев, началась перестройка, вот мы стояли на пороге конца. Был объявлен рейд по, вы не поверите, выгонке отшельников с гор Кавказа. И местная милиция на вертолетах летала над горами Кавказа, и когда видела келью, она спускалась на вертолете к этой келье, скидывала ее в пропасть, а несчастного отшельника брала за шиворот, тащила в участок и отправляла, как бездомного бродягу, по месту его прописки, по этапу. И это происходило за два года до празднования всенародного тысячелетия крещения Руси, после чего началось то, что мы привыкли называть возрождением Русской Православной Церкви. Так что советская власть в этом была абсолютно последовательна.
2: Да, и что характерно и всегда отмечала ее содержание именно в советской идеологии, то это богоборчество. И действительно, то, что вы сейчас рассказали, чем отшельники Кавказа могли так советской власти мешать?
1: А потому что они были антисоветчики. Тем, что они сидели, на горах и молились, они сеяли антисоветскую деятельность.
2: Да, когда мы с вами, по-моему, тоже уже была передача про Матрону Анимнясевскую, когда председатель колхоза написал, что своей святостью мешает колхозному строительству.
1: Да, куда ж, как можно строить колхоз, когда тут сплошные святые сидят?
2: Да, вот, святость не дает.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священноисповеднике Романе Медведе. Ну вот, собственно, с этого и началась его Голгофа, восхождение к последнему кресту. Его отправили в лагерь, где, как в любом лагере, ничего хорошего его не ждало.
2: При этом он писал письма, как у него все замечательно, и что Господь его не оставляет даже там. Удивительное совершенно внутреннее отношение к тому, что происходит в твоей жизни. Действительно восхищает.
1: Но мы не только по его письмам. Мы знаем множество воспоминаний и светских, и церковных людей, которые прошли те самые пресловутые гулаговские лагеря. И мы можем себе представить эту картинку. И действительно, когда, находясь в этих условиях, человек с подорванным здоровьем, в холоде, грязи, голоде, постепенно лишаясь остатков здоровья, заболевая туберкулезом, все это наслаивается, наслаивается, наслаивается, достаточно взять планшет и посмотреть воспоминания Варлама Шаламова. Он великолепный писатель, но это мрак, это ад, без всякого просвета. И из этого ада человек пишет, еще и еще повторяю, здесь я всем доволен, вижу доброе отношение к себе со стороны всех. Пишет человек, которого уголовники постоянно обворовывают. У него и так-то ничего нету. И последнее утаскивают уголовники. А условия существования такие, чтобы согреться, он вынужден спереди и сзади под одежду привязывать себе подушки, потому что иначе просто можно замерзнуть до смерти.
2: Потому что разместили на ночлег заключенных исключительно на дощатых настилах без какой-либо, в принципе, что называется, термоизоляции. И эти подушки привязаны — единственный способ, чтобы не умереть от холода.
1: А это на минуточку Кемь. Это не Сочи. Не говоря уже, что потом послали еще там, где еще холоднее.
2: И вот что удивительно, здесь можно сказать, что вот человек занимается самоубеждением и сам себе внушает, что у него все хорошо, поэтому все хорошо. Конечно же, нет. Просто это совершенно кардинально другой подход, в отличие от Варлама Шаламова, у которого в основе его стремление выжить и пройти все эти испытания, которые ему советская власть преподнесла, как он сам об этом пишет и свидетельствует, была ненависть именно к этой самой советской власти. А у отца Романа нет никакой ненависти. У него есть Христос.
1: Из его писем примерно с 20-24-летнего возраста я сознательно уважаю и ценю всякого человека. И всю жизнь боялся сделать кого-либо своим рабом, и внешне, и внутренне боюсь кому-нибудь причинить боль, насилие. Убеждать мое дело, принуждать не могу. Дерзаю сказать, что я любил свою свободу, никогда никому не делался рабом, а посему думаю и ценю свободу других. Пусть живут по-своему, по своему уму и по своей совести. И стараюсь никого не осуждать, лучше уйти в сторону. Я могу молчать, научился много терпеть и претерпевать. Но, невзирая ни на что, я в глубине все тот же люблю свою свободу, лелею и свободу других. Предпочитаю разделение свободных единению рабов. И это написано человеком, которому после лагеря услали вообще чуть не за полярный круг, и неизвестно вообще, выживет ли он, чтобы добраться до своих родных. Его дочь с женой неимоверными усилиями смогли только пару раз выбраться, добраться до него, для того, чтобы просто убедиться, что он хоть жив там.
2: И то разрешение было дано только дочери, а супруги не разрешали с ним видеться. И как дочь вспоминала, что самое яркое впечатление, сильное, которое она не могла забыть после этого, когда она была у отца на встрече, как конвоиры часовые везут на промерзших дровнях, везут замороженные трупы замерзших насмерть заключенных.
1: Ну, естественно, после этого со здоровьем все было так плохо, что его сактировали практически. Ему треть срока скостили, его выпустили раньше, до окончания срока. Но это уже мало помогло, потому что помимо туберкулеза еще куча сопутствующих заболеваний и непонятно, было понятно одно. В Москве, во-первых, не пропишут, и рядом с Москвой не пропишут. И климат ужасный совершенно. В общем, пытались его устроить духовные чада где-то в Харьковской области. Тоже не получилось ничего хорошего из этого. Кроме того, он еще оступился, упал, сломал шейку бедра. Человек, у которого туберкулез костей, но это, ну, он после этого просто не мог уже...
2: Потерял способность.
1: Он ходить не мог, но когда в результате жена каким-то образом устроила ему переезд в Малый Ярославец, первое, что он сделал, когда туда добрался, это начал служить литургию.
2: И как он потрясающе об этом говорит, что литургия – это единственная моя радость, мое утешение, это именно то, без чего я могу не могу жить, не могу существовать, потому что это самое важное событие в моей жизни, которое мне необходимо. То есть это совершенно удивительное восприятие своего священнослужения и возможности участвовать в божественной литургии, когда человек уже потерял возможность самостоятельно передвигаться, его цель все равно как можно скорее оказаться именно за божественной литургией.
1: Ну, я ведь не зря вспомнила про отшельников на горах Кавказа. Он в Малоярославце обосновался в мае 37 года. А уже в июле его пришли арестовывать снова. Но там, конечно, фантастическая женщина, матушка Анна. Я сколько вот не читаю про нее, я не... Это такое самообладание. Ну, представляете, у вас муж-инвалид. Он только что освободился. Только что утряслись, вообще нашли место, где поселиться. К вам приходят его арестовывать. А у него открылось легочное кровотечение. И эта женщина говорит пришедшим арестовывать мужа: «Вы видите, он умирает? Но берите, мне еще лучше будет, не надо будет его хоронить». На что НКВДшники говорят: «Своих покойников хватает», и уходят. Вообще, это какая-то фантасмагория. Представить себе эту картину невозможно. Вы можете представить себе, что любящая женщина, перестрадавшая всю эту эпопею заключения, лагеря, всего, что связано с тем, чтобы пробиться к нему на свидание, отправить ему какие-то посылки, узнать о его здоровье, наладить какую-то переписку, самой как-то с дочерью удержаться на плаву. Нужно сообразить, что сказать, чтобы они ушли.
2: И она сообразила. Действительно была удивительная, совершенно невероятная.
1: И последнее, что случилось в судьбе отца Романа, это, конечно, его пострижение в Рисофор. Вот прямо по классике, по классическим житиям святых. На смертном одре он принял монашеский постриг и был пострижен с именем Иосиф в Рисофор.
2: Но вот что интересно, прославлен он при этом в 2000 году архиерейским собором как священно-исповедник Роман. То есть все-таки его прославили именно в его в священническом таком сане, в его священническом бытии. И все, что он совершил, все, что он воплотил в жизни, и то, как он учил и проповедовал, и как он совершенно невероятно людей поддерживал и наставлял, это все было его действительно настоящим священнослужением как священноисповедника Романа Медведя.
1: Когда читаешь о людях, которые знали час своего ухода, всегда, ну, если есть опыт ухода близких, и когда ты видел, как это происходит с людьми не святыми, всегда, мне кажется, это невероятно. Вот видишь своих, знаешь, как это в жизни бывает, и читаешь о том, что человек за два дня до своей кончины назвал, сказал, что осталось два дня. Вот принял постриг, приготовился. Какие-то фантастические вещи. То, что происходит с человеком во время ухода, вот мы произносим как дежурно знакомую фразу, что смерть грешника люта. Но мы как-то совершенно не задумываемся о альтернативе, о смерть праведника. Это удивительная тайна, почему кто-то после кончины может много дней сохраняться без признаков тления. Кто-то за сколько-то дней знает, когда он уйдет, и может подготовиться, как мы готовимся к причащению. Мы же готовимся, мы там выдерживаем какой-то пост, мы читаем каноны, читаем последование ко святому причащению. А здесь последование к чему?
2: К самому главному событию в жизни. Отец Роман перешел в тот мир, который был для него желанным. И он к нему готовился, и более того, он всю свою жизнь послужил, посвятил служению Богу и Церкви. И учитывая, что он не щадил себя ради этого служения, и как свидетельствовали о нем потом его духовные чада, что ему бы предписывать постельный режим, или чтобы он лежал и не вставал, но это же отец Роман, он так не сможет. То есть человек всю свою жизнь абсолютно до остатка посвятил служению Богу. И вот подошел момент, когда он должен с ним встретиться. То есть он к этому шел всю свою жизнь. И его кончина, которая описана, действительно совершенно удивительная. То есть это он возвел глаза кверху, потом его голова склонилась, он вздохнул два раза и умер. Люди так не умирают. Так невозможно умереть. То есть это действительно Господь своих верных друзей, не просто рабов Божиих или слуг, а, как сказано в 15 главе Евангелия от Иоанна, «Теперь вы мои друзья, потому что я все вам сказал, что слышал от Отца». А раб не знает воли господина своего, а друг знает. И отец Роман в полном смысле слова имеет право называться другом Божиим, потому что всю свою жизнь так и провел.
1: Ну, могу порадовать наших слушателей, москвичей. В 99-м году мощи отца Романа по благословению патриарха Московского всея Руси Алексея II были обретены и перенесены в Москву, в храм Покрова Божией Матери на Лыщиковой горе. Это на Таганке.
2: Николаемская улица.
1: Да, старый московский храм. Так что можно приложиться к мощам, помолиться там, поговорить, попросить совета и помощи у этого удивительного человека.
2: Попросить совета и помощи у этого человека. И нет никакого сомнения, что он не просто услышит, а что его помощь будет эффективной, и она будет абсолютно полезной в том смысле, что этот человек всю свою жизнь посвятил тому, чтобы помогать ближним своим и служить им как самому Христу. А сейчас он находится в том мире, в котором мечтал оказаться и всегда любил и стремился. И, слыша нас здесь, и наша молитва у его мощей, это действительно необходимая помощь и поддержка для нас, но я уверен, что он будет рад помочь еще кому-нибудь.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
2: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на Радио Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы, напомню, продолжаем цикл программ, который на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходит, где мы говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. Я в начале каждой программы обязательно проговариваю как некую установку, то, что в такого рода разговоре у нас нет и не может быть цели кого-то в чем-то обличать и выставить вперед указательный палец и говорить, вот там какие-то люди, которые верят неправильно, мы хотим вот эти неправильности разобрать. Нет, не такова наша установка. По крайней мере, мне интересно в этом цикле поговорить о православном христианстве, о своей традиции в сопоставлении с иными, потому что часто в таком сопоставлении более рельефно проявляется красота своей традиции. Какие-то вещи, которые обычно воспринимаешь как должное, как привычное, как само собой разумеющееся, начинают играть особенным цветом, потому что вдруг понимаешь, что вообще не везде так. Вот такой у нас подход, и сегодня на очереди разговор про православное христианство и ислам. И проводником в эту очень непростую, чувствительную во многом тему для нас станет Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. Добрый вечер.
2: Всем здравствуйте.
1: Мы с вами не в первый раз уже на волнах Радио «Вера» беседуем, и это очень радостно, что такие традиционные в каком-то смысле встречи у нас случаются. Ну вот вы философ религии, как я вас и объявлял, вы в МГУ работаете на кафедре философии религии и религиоведения в ПСТГУ, на кафедре философии и религиоведения, с кем, как не с вами, поговорить в таком компаративистском духе. И вот если бы вам нужно было, минуя большое количество деталей и подробностей, выделить какой-то один ключевой момент, такую нить рядную, за которую можно пойти, или как бы какой-то вот такой кусочек клубка,

0: самом деле их нельзя разделять, они для мусульман относятся к одному. Но для нас они относятся к двум ключевым догматам нашей веры. И даже символический строй нашей, скажем так, жестикуляции богослужебной и у господствующей, так как до революции говорили церкви, и у старообрядцев, этот символический строй, выраженный в троеперстии или двуперстии, да, он же указывает на два основных догмата православной веры. Это Троица и Боговоплощение. И эти два догмата ислам уже в Коране, то есть в самом первом своем откровении, которое является главнейшим текстом, несопоставимым даже с другими по своему значению в исламе, энергично отрицает. Причем это не случайное совпадение. Ислам является в тот мир, где уже есть христианство, и где, более того, христианство и иудаизм в глазах основателя ислама противостоят язычеству. И он как бы хочет вернуть их, эти две религии, к их первоначальной чистоте. Вот, он считает, что они уклонились в какие-то заблуждения. Соответственно, с иудаизмом здесь возникает конфликт по линии, прежде всего, избранности евреев. Этот конфликт продолжается по сей день, как мы знаем, хотя не всегда он был в такой горячей фазе, как, скажем, сейчас между Израилем и Ираном. Но, тем не менее, принципиально, вероучительно он наличествует. А с христианством по линии учения о Божественной Троице и учения о Боговоплощении.
1: Тогда вот на фоне этого что является осью исламского религиозного мировоззрения?
0: Таухид, конечно, то, что на арабском называется таухид, то есть единичество буквально, как переводит обычно единобожие, да, но от слова вахат – один, буквально это единичность. То есть это, конечно, единобожие, но сам принцип, что Бог может быть, или, вернее, должен быть ограничен числом один. И таким образом формируется система, в которой все сводится к центру, представляющему собой единичное лицо. И я встречал мусульман, которые даже говорили, Аллах не есть личность. То есть не так важно, что это лицо, как важно, что он один. Вот. Ну, личность, не личность, в общем-то, здесь все терминологическая проблема. Я не уверен, что так ставили вопрос вообще в ранней исламской философии, есть ли Бог личность или не есть. Поэтому здесь мы должны быть всегда осторожны, не возникает ли здесь спор о словах в какие-то более поздние эпохи в связи с другими культурными контекстами. Тем не менее, то, что так говорили не какие-то мусульманские пантеисты, а самые обыкновенные мусульмане, вот с которыми мне приходилось общаться, это, конечно, тоже не случайно. Это связано с тем, что, ну, с определенными противоречиями, которые возникают при попытке рассмотреть личность как абсолютно единую. Вот, поэтому именно принцип единства как таковой здесь является ключевым, и он придает, соответственно, один палец поднятый кверху тоже, вот этот известный нам жест, он действительно встречается в исламе, встречается нередко, и не обязательно это террористы какие-то, да, хотя, так сказать, от них этого жеста тоже можно ожидать. И вот этот принцип, он очень простой, все сводящее к одному, он придает колоссальную энергию этой вере, поскольку ценой простоты решения мы часто высвобождаем очень сильную энергию. Может быть, не на очень длинной дистанции, но высвобождаем.
1: Вы знаете, сразу возникает вопрос, сколько мне доводилось общаться на вот такие темы сопоставления разных религиозных традиций и наблюдать за дискуссиями религиозных апологетов, очень часто

0: говорится про, про то же самое с другой стороны, про боговоплощение как такой уникальный момент в христианстве. И в чем его уникальность, помимо догматической, в том, что это указание на какую-то запредельную близость человека и Бога. И казалось бы, ну вот если Бог стал человеком, то это проявление какой-то очень большой любви и милости. И действительно, если человек чает, стремится быть к Богу ближе, то казалось бы, где же еще ближе, чем вот в фигуре Бога-человека. То есть кажется, что это что-то очень привлекательное, очень хорошее, очень плодотворное. Тогда почему это так энергично отрицается?
1: Ну, если воспользоваться аргументацией самих мусульман, которая, опять же, начинается в Коране, там, когда отрицается, что милосердный взял себе сына, пусть здесь мы можем увидеть неверное, неточное понимание христианского догмата, но это можно дальше экстраполировать и на то, что он стал человеком, да, что он поселился в утробе девы, то Коран очень лаконично тоже говорит, превыше он этого. То есть Бог не унизился бы никогда до того, чтобы встать в уровень со своими творениями. Высшее блаженство творения состоит в созерцании его величия и в поклонении его величию. Здесь строго однонаправленная в этом смысле система. Нельзя сказать, что она выдержана в этой однонаправленности от и до, ну, потому что, скажем, первые два эпитета Аллаха, Рахман и Рахим, в общем-то, оба могут быть переведены как «любящий». «Милостивый», «милосердный» уже из классического перевода видно, что они однокоренные. Вот. И они однокоренные также с древнееврейским словом «рехем», которое означает вообще-то изначально материнскую утробу. И вот наша утроба «щедрот» в церковнославянском или «благоутробие» – это вот отсюда идет семантика. Так что Аллах этим обладает, согласно Корану, и человек – носитель многих атрибутов Аллаха. Вот в этом плане тоже интересно в исламе. Даже имена мусульманские, они же даются по атрибутам Аллаха часто. Ну, либо это раб милости, да, Абдрахман, допустим, да. Вот, либо это какой-то там, ну, фамилия Рахимов есть, например, Рахмонов. Вот. То есть что-то сближает человека с Богом. Тема образа и прообраза в исламе глубоко дискуссионна. Есть утверждающие, что человек создан по образу Аллаха, есть утверждающие, что Аллах настолько ни с чем не сопоставим, что так говорить нельзя. Но, тем не менее, вот это первое утверждение тоже существует в традиции. Однако мистика единения с Богом, вот этого ипостасного единения, которое стоит в центре христианства, она мусульманам совершенно непонятна. Поэтому там возникает в суфизме мистика абсолютного слияния, напоминающая некоторые восточные мистические учения, с одной стороны. А с другой стороны, в исламе, который считает себя более чистым и нередко даже отрицает суфизм, хотя суфизм весьма древнее, кстати сказать, учение, поэтому там в плане первенства все довольно трудно. Вот. Но, скажем так, условно, в ортодоксальном исламе скорее предпочитается тезис, что Бог строго вертикально доминирует над бытием, и высшее блаженство твари заключается в том, чтобы поклоняться ему, и блаженство, и предназначение. Кстати, мне мусульманский бог во многом напоминает бога кальвинизма, если говорить о христианстве. Кальвинизму воплощение как-то не мешает видеть похожего бога.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот вы упомянули суфизм, аскетическую, мистическую практику или такое аскетическое мистическое учение, течение в исламе, действительно появляющееся, ну, в общем, достаточно рано в самом исламе, не какое-то позднее. Но вот и христианство и знает свою мистику. Да, давайте это для слушателей все-таки поясним, что мы не имеем в виду мистицизм, дурной мистицизм со всякими видениями, экзальтациями. Мы говорим о мистике в строгом таком религиоведческом смысле слова, как о неком таком внутреннем делании. В этом смысле христианский сихаст – это тоже некая мистическая традиция. А вот в этом смысле…
1: В богословском даже смысле слова, я бы сказал.
0: А вот все-таки между христианской мистикой, знающей боговоплощение, и мусульманской мистикой, суфизмом, не знающим, не признающим боговоплощение, больше общего, как все равно у мистики, или различного?
1: Это очень спекулятивный вопрос, потому что на него будут отвечать в зависимости от некой изначальной установки.
0: А вот вам, как исследователю, как философу религии, вот на что хотелось бы скорее внимание обратить? На то, что это и то мистика, и в этом смысле там больше никаких общих мотивов? Или есть вот какой-то пункт, где есть прям серьезное расхождение?
1: Я, конечно, отвечу от себя, да, но просто предварительно, как пропедевтически, нужно заметить, что интересно. Этот тезис, допустим, что здесь много общего, он не проверяем эмпирически, потому что человек не может быть одновременно христианским и мусульманским мистиком. Это вот человек, либо смотрящий со светской точки зрения, либо известные нам традиционалисты, вот, которые в России группировались близко к евразисту, скажем так, и до сих пор группируются. Это совпадение во многом случайное, но тем не менее, а в чем-то и не случайное. Вот они видят как бы некую традицию, ну, это и Генон на Западе, да, который стал мусульманским мистиком в итоге, но он принял ислам именно мистического толка. Были те, кто пытались остаться вот на этом уровне синкретизма, какие-нибудь там авторы таких книг, как «Великий посвященный» и так далее. Но надо всегда иметь в виду, что ни одна традиция тебя с такими взглядами не примет. Если Генон стал мусульманином, то значит, он произнес шахаду, то есть ты должен определиться.
0: И что такое шахада, давайте поясним.
1: Мусульманский символ веры, так называемый, очень простое изречение о том, что нет Бога, кроме Бога. И Мухаммад – посланник его, произнесение которого, этого изречения, согласно исламской ортодоксии, уже делает тебя мусульманином, даже если ты еще не обрезан. Вот, поэтому, в принципе, в ислам очень легко войти, но для тех, кто любит играть с такими вещами, я сразу предупрежу, что из него не так легко выйти.
0: Почему?
1: Потому что, строго говоря, по шариату человек должен быть казнен за выход из ислама. И есть страны, где это действует. Ну, по крайней мере, для мужчин, например, в Иране этот закон действует сейчас, по сей день. Я думаю, что это не единственная такая страна, просто из известных мне, где я сам побывал. Вот, для женщины пожизненное заключение. Поэтому ты можешь случайно, как бы в шутку, но при свидетелях произнести шахаду, и с чьей-то точки зрения ты уже будешь вероотступником, если ты потом не будешь вести мусульманский образ жизни или, по крайней мере, его декларировать хотя бы. Вот, поэтому с этим не нужно играть. Но, вообще говоря, мне бы хотелось, чтобы нас к крещению относились хотя бы с долей той серьезности, с которой в Иране относятся к шахаде. Вот. Не, конечно, не чтобы кого-то казнили или сажали в тюрьму, но чтобы сам человек трижды думал, прежде чем лезть в купель.
0: Ну, и понимал ответственность.
1: Понимал ответственность, да, и прежде чем крестить ребенка, на самом деле, тоже. Но это отдельный большой разговор. И вот, говоря о мистике, конечно, когда мы читаем, уже переходя на религиоведческие позиции, да, когда мы читаем некоторые тексты мусульманских мистиков, могу порекомендовать, например, найти такую подвижницу раннего как раз зухда, раннего исламского аскетизма и как бы протосуфизма, как Рабия аль-Адавия. Ну, ее изречение напоминает изречение, скажем, египетских отцов вот в алфавитном Патерике и в такого рода произведениях. Ее любовь к Господу, она подчеркивает именно любовь и то, что знаменитое ее юродство, когда она ходила с факелом и с ведром воды, желая поджечь врата рая и затушить огонь ада. Зачем? Чтобы верующие стремились к Богу не из-за страха мучений и не из-за желания наслаждений райских. Это очень ранний период, по-моему, 7 век или 8 нашей эры. И тоже наверняка найдутся мусульмане, которые скажут, что это уже ересь, это уже суфизм и нечестие. Но ведь и православные найдутся, которые такое юродство, если оно нечетко занесено в святцы, поставили бы сразу под сомнение. Только когда им предъявили бы документ, значит, они бы, может быть, отступили и переключились на критику чего-нибудь другого. Тем не менее, я узнаю в этом что-то очень сродное и близкое. Меня даже иногда посещают мысли, а не христианская ли это подвижница, жившая там где-то в иракских пустынях и принимаемая мусульманами за свою. Ну, в принципе, я этого исторически не исключаю, хотя никаких таких данных у нас нет. Вот. Вместе с тем, если мы переходим на более теоретический уровень, то мы видим, что прежде всего христианская мистика – это мистика, в которой действует принцип сохранения ипостаси. Вот так можно это назвать. Причем сохранение ипостаси каждого сотворенного существа, имеющего бессмертную ипостась, как минимум, оно связано явным образом с ипостасностью самой лица, самой Троицы. Вот. И поэтому можно сказать, что само понятие лица, которым мы пользуемся, да, тут кто-то обвинит меня, наверное, в персонализме, хотя я никогда не увлекался философией персонализма, очень плохо ее знаю, но понятие лица...
0: Я бы вас не обвинил. Я как человек, спасибо, читающий спецкурс персонализм в русской философии, к персонализму отношусь с интересом и творческим уважением.
1: Угу. Ну, а я, на самом деле, мало очень его касался, но мне представляется очевидным, что учение о лице, о личности, как некоем неразложимом начале и несводимом к другим начале, которое в христианской культуре присутствует, и, естественно, может впадать и в свои ошибки, и ереси, и может присутствовать в чистом виде, оно, собственно говоря, проистекает из троичного догмата. Причем мы не можем так сказать о самой человеческой личности, что, скажем, до христианства ее не было. Мы находим отчетливые личностные черты и в текстах Древнего Востока, и античности, и Ветхого Завета, и других. Но вот она как бы не тематизировалась философски.
0: Давайте все-таки немножко для слушателей поясним, как связано то, что человек, лицо, с догматом о Троице.
1: Ну, прежде всего, говоря о самой Троице, мы находим, что ипостаси как бы не сводимы друг к другу, то есть ни одна из них не является по отношению к другой чем-то вторичным и производным. Она рождается или исходит, да, Сын и Дух рождаются, исходят от Отца, но при этом они не только существуют вечно, но они и соравны Отцу. Вот здесь у мусульман и иудеев начинается сбой при попытке
0: поле
1: понять христианство. Да, начинается поле для критики. Они начинают утверждать, что это много Божие, которого здесь, конечно же, нет, потому что они не только равны, но и едины. И у них нет как бы никакого пространства для противопоставления друг другу. Это парадоксальный очень догмат. Вот, понять его невозможно, вывести как-то из человеческой мысли невозможно. Но стоять на его отрицании утверждая другое. Это, конечно же, возможно, такие ереси были в христианстве, внутри самого христианства. И некоторые образованные мусульмане, знающие историю христианства, они говорят, да-да, вот мы близки как раз к вашим арианам, например. Вот они были правы на самом деле, они были ближе к первоначальному христианству. Есть такая риторика.
0: Ну, а человек, лицо, ипостась, в силу того, что он сотворен по образу и подобию Бога.
1: Да, человек сотворен по образу и подобию Божьему, причем образ всей Троицы находит и в каждом отдельном человеке, но вместе с тем есть у святых отцов и такая линия, что человеческий род является образом Троицы, его первоначальная ячейка троична, это семья, супруги и ребенок. Это не модернисты придумали, что это образ Святой Троицы, а начиная со святого Мефодия Олимпийского и далее, от отца к отцу, эта мысль повторяется. Вот. И вообще сама идея церкви как единство, в котором мы, не растворяясь друг в друге, в то же время оказываемся единым сердцем и едиными устами, она, конечно, связана тоже с догматом о Троице, во всяком случае. Вот. И этого понимания в исламе нет. Про иудаизм сказать сложнее. Ну, про иудаизм мы сейчас не говорим. Вот. Вместе с тем в исламе, вот в суфизме возникает мистика, связанная с парадоксами абсолюта. Кто изучал философию, опять-таки знает, что абсолют по самому понятию о нем не может из себя ничего исключать. Ну, то есть у него есть как бы два полюса. На одном полюсе он из себя все исключает, и на другом полюсе он в себя все включает. И более того, поглощает и разрешает в себе. Разрешает в себе все противоречия, как совпадение противоречия, одно из известных определений абсолюта в европейской философии, аннигилирует любое относительное бытие, предстающее перед ним. И поэтому в целом ряде восточных мистик, причем, может быть, и не связанных друг с другом генетически, хотя там можно предполагать исторические взаимосвязи, трудно говорить, мир един. Вот, но они, во всяком случае, не доказаны на 100%. Некое предельное приближение к абсолюту означает растворение в нем без остатка. И в то же время становление им. Мы это встречаем в Адвайта Веданте и в более ранних текстах индийских, естественно, которые еще предшествуют школам как таковым индийской философии. Поэтому Адвайта, ну, ей есть к чему апеллировать, скажем так, и в Упанишадах, и в Ведах.
0: Ну, вот про восточные традиции индуизма, буддизма в отдельном выпуске обязательно поговорим. Это такой анонс для наших слушателей.
1: Да, кстати, в буддизме, конечно же. И мы это встречаем в, ну, скажем так, в радикальных вариантах суфизма.
0: Некое растворение личности в абсолюте.
1: Да. От растворения как мистического опыта, ну, по-видимому, это имеется в виду под тем, что переживают крутящиеся дервиши, например, знаменитый туристический аттракцион, да, в основе которого лежит довольно серьезная мистическая традиция. И до растворения, в перспективе которого человек говорит «я есмь истинный», за что сожгли одного суфия, по-моему, в Ираке тоже. «Я есмь истинный», «я есмь Господь» и так далее.
0: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного». Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей. И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. И мы, напомню, говорим сегодня о православном христианстве и исламе, сравнивая, сопоставляя две традиции. И очень интересно, что этот разговор во многом оказывается разговором, в котором мы возвращаемся к положениям христианской веры, что, собственно, есть его цель в каком-то смысле. Но вот мне напрашивается вопрос, а есть ли в исламском богословии вообще такая категория, как благодать, очень важная для христианского богословия?
2: Очень интересный вопрос. Наверное, здесь мне не хватает востоковедческой квалификации, и я далеко не все мусульманские тексты знаю, ну, скажем так, доступные обычному учащемуся классических наших востоковедческих школ. Но из того, что мне встречалось, такого понятия скорее нет. И оно не нужно, потому что нет как такового понятия о синергии
1: Бога и человека.
2: Да, все-таки благодать, как мне кажется, в христианстве происходит из этого понятия синергии. Потом ей начинают злоупотреблять в тех учениях, которые синергию отрицают, но, по сути, они уже принимают этот термин из православной традиции. Опять мне вспоминается тот же кальвинизм, вот, где благодать, по сути дела, превращается в чисто юридическое оправдание, да, как бы извне наложенное на человека. Но вместе с тем этой интерпретацией нельзя ограничиться, потому что она действительно делает из грешника святого. Только с его стороны нет ни малейшего, ни даже микроскопического движения, которое должно идти навстречу ей.
1: Вот мы с вами сказали, что в христианстве человек сотворен по образу и подобию Бога. В силу этого мы говорим, что человек по образу Бога личности сам есть лицо, личность, как бы мы что-то ни называли, вот некая ипостась, тот, кто есть, и он вечен, вечная душа, вечная ипостась. То неужели в исламе на человека не смотрят как на лицо, если он тоже творение Бога?
2: Мне кажется, что для ислама это не важно. Угу. Причем парадоксальным образом, именно потому, и в этом, наверное, привлекательность ислама, что ислам смотрит от человека.
1: Ага.
2: И смотрит на Бога при этом. В этом плане действительно не совсем понятно, что представляет собой общение праведников в раю. Хотя такие вопросы вообще не следует, наверное, задавать, потому что надо туда стремиться, как скажет, наверное, любой подвижник и любой мистик, любой авраамической религии, да, а не рассуждать. Но, тем не менее, такие описания же есть, как жены и мужья встретятся в раю, да, и так далее, как там будут какие-то еще странные существа, ипостасный статус которых, кстати, совсем непонятен. Вот если взять райских гурий, интересно не столько то обсуждать, насколько они красивы, скажем, хотя это тоже интересно, потому что законная жена гораздо красивее всех гурий, и тогда стоит вопрос, а зачем они вообще нужны. Ну, по-видимому, для тех, у кого жены, скажем, не было. Да? Тут есть логический ответ. Вот. Но что они вообще собой представляют? И если это разумные существа, то где было их искушение? Где они проявили свою свободу? Это вопросы, которые в исламе даже не возникают. У нас мы знаем, что было время, когда ангелы проявили свою свободу, да, было время, когда человек проявил свою свободу. Здесь не весь ислам отрицает свободу воли, на самом деле. Там была схоластическая полемика между школами джабаритов и кадаритов, одни из которых утверждают, что человек все-таки имеет способность желать доброго или злого, да, и, соответственно, исполнять волю Аллаха или не исполнять, а Аллах уже в связи с этим свое провидение выстраивает, и похоже на наше учение о промысле. И те, кто утверждали, что так же, как кальвинисты, что абсолютная воля Бога все предопределяет, в том числе и зло, но эта полемика как бы не достигает уровня, в которой становится видной личность как таковая.
1: То есть магистральная линия – это все-таки отрицание свободы воли?
2: Условно. Она встречается чаще. Хотя где-то они идут ноздря в ноздрю, потому что мне встречалось и то, и другое. Но точно, наверное, можно сказать, и этот парадокс описан Вебером для протестантов, что более энергичны и воинственны как раз те, кто отрицает свободу воли.
1: А вот вы упомянули это выражение «авраамические религии». Традиционно к ним относят иудаизм, христианство и ислам, то есть религии, ведущие свое начало от Авраама. А в чем вот восприятие библейской истории христианства и ислам единое, а с какого момента начинается расхождение?
2: Вы знаете, есть одна тема, которая действительно объединяет все три авраамические религии, ну, кроме самого единобожия, конечно. И эта тема непосредственно связана с Авраамом. Почему я считаю этот термин авраамические религии, в принципе, рабочим, по крайней мере, для религиоведа. И это тема выхода. Почему Авраам был назван Иври по одной из версий? Да, не потому, что он потомок Евера, а потому, что он Иври, то есть перешедший. Перешедший из города в город и вообще за город, перешедший через реку Евфрат, вот, вышедший из родства своего. И то же самое в христианстве. Выйдите, отделитесь, вы народ новый. Вся эта риторика нам хорошо знакома из Нового Завета. И как бы мы ни национализировали христианство, она всегда остается. У нас всегда как бы лежит в углу узелок, которые можно взять, когда мы становимся гонимыми, и идти с ним по свету. Потому что есть предел, после которого ты не можешь оставаться. Неважно, в каком смысле. В смысле, что ты станешь мучеником, или в смысле, что ты станешь изгнанником. Этот предел связан с тем, что тебя вовлекают в противление Богу, совершение греха. Вот ты должен или внешним, или внутренним образом, но выйти в таком случае. И недаром сказано, будет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу. И в исламе это понятие хиджра как раз, по которой исчисляется мусульманское время. Да, не календарь, а летоисчисление. Хиджра буквально значит выход. Это выход сторонников Мухаммада из Мекки в Медину, когда в Мекке они оказались гонимыми. И эпизод, в общем-то, довольно краткий в истории ислама и не решающий сам по себе, потому что довольно быстро Мухаммаду удалось сконцентрировать такие силы, что Мекка добровольно сдалась ему и стала все-таки главным городом ислама, Медина все-таки вторая. Тем не менее, от хиджра отсчитывается, как у нас от Рождества Христова, история этой религии. И те, кто выселились с Мухаммадом вместе, они назывались мухаджиры, то есть выселяющиеся. И это название стало общим для всех, кто на пути ислама оставляет, ну, как в Евангелии сказано, отца или мать, жену или сына и так далее, родство свое, богатство свое, и выселяется на этом пути. Вот это действительно объединяет эти три религии, эта тема. Она парадоксальным образом делает их способными к взаимному обмену верующими, потому что любому представителю этих религий можно сказать, ну, разве ты не выселился уже, разве ты уже не оставил своих отцов? Вот. И она задает даже некоторые возможности отношения сближения или союзничества, то, что сейчас модно тоже в определенных кругах в России, по отношению к тому, что ислам называет джахилией, то есть к языческому миру, к миру, который вообще поклоняется идолам и не принимает единого Бога. То есть исторически эти сближения, ну, имеют тоже некоторые основания. Хотя никоим образом мы не должны их тенденции, ведущие к экуменизму, каким-то образом одобрять. Вот. Но нужно понимать, что некоторые основания у них есть.
1: А правильно ли я понимаю, что Иисус Христос для исламской традиции – это почитаемый пророк?
2: Да, и даже больше того, посланник, предшествующий Мухаммаду, и, как они считают, предсказавший его.
1: А в чем они эти предсказания видят?
2: В предсказании Святого Духа в Евангелии от Иоанна.
1: То есть они соотносят вот стихи, связанные с Святым Духом.
2: Утешитель, да.
1: Потому что пройдет
2: пророк. Ну, можно же понять Святого Духа как пророчество, как дар пророчества. И, соответственно, вот речь идет о Мухаммаде, согласно мусульманской интерпретации. Здесь надо иметь в виду, что ислам не содержит ни Тору, ни Евангелия, то, что называется Таврат, Инджиль в Коране, как корпусы текстов. Более того, в исламе укоренилось, хотя и не с самого начала, убеждение, что эти тексты тотально искажены. Поэтому, когда мусульманин вступает на почву работы с этими текстами, он всегда вступает на тонкий лед. Здесь он как бы вступает на территорию христиан, где ему легко оторваться, так выражаясь в военных терминах, от баз снабжения и оказаться окруженным. Вот как Наполеону и так далее.
1: То есть ислам признает события, описанные в Ветхом Завете и в Новом Завете.
2: И эти откровения, что
1: они
2: были.
1: Но не считает эти тексты богодухновенными.
2: Но, как правило, он считает эти тексты тотально искаженными. Некоторые мусульманские апологеты решаются спорить по ним. И тогда они в том числе прибегают вот к этому месту из Евангелия от Иоанна.
1: А как вообще вопрос о природе зла решается в исламском богословии? Вот тоже, если сопоставлять более-менее таким общеизвестным представлением христианским, что Бог зла не творит, Бог творит только добро, и все дни творения оканчиваются словами «видел Бог, что это хорошо» или «добро» в славянском переводе, а зло есть искажение добра, результат свободного выбора человека и ангелов и так далее. То есть зло вот не онтологично. Вот есть такой подход, его тоже можно обсуждать, и критиковать, и разбираться. Но вот, а как в исламе?
2: В исламе зло тоже не онтологично, несомненно. Но в исламе часто применяется аргумент, который нам в христианской полемике известен из наставлений христианской веры Жана Кальвина. Очень интересно, кстати, читать это место из наставления христианской веры, потому что там видно, что Кальвин на самом деле колеблется и перескакивает от одного аргумента к другому. Сначала он говорит, что Бог так премудр, что мы просто не можем понять, почему он одних выбрал, а других отверг. А потом говорит, что и задавать ему вопросы этого не надо, потому что он не только премудр, но и суверенен. И не ему перед нами, такими жалкими, мелкими существами, отчитываться. Понятно, что это два разных аргумента. То есть все-таки мудрость сделала необходимым какой-то выбор. Или возможным какое-то событие, то есть зло, как в православном вероучении, сделалось возможным из-за свободы, да, как злоупотребление свободой. Или не смейте задавать вопросы. Это не один и тот же аргумент. На самом
1: деле. В исламе также? Близко.
2: Да, в исламе также. И у меня даже было такое задание для студентов. Я просто давал им, ну, почти все, наверное. Я так не отследил, что прям все, но постарался сделать это как можно более полным, список мест из Корана, где говорится о зле, о грехопадении человека, о падении Иблиса, то есть дьявола. И чтобы они сами, вообще об участи неверующих, чтобы они сами решили, какова здесь роль Бога и какова роль человека. И студенты очень естественно приходили к двум вариантам, что можно понять, можно посмотреть на эту картинку так, под таким углом, что Аллах действует и устраивает свой промысел, исходя из того, что мы выбираем, И можно под таким углом, что он сам предопределяет, что мы выбираем.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мне встречалось такое выражение. Интересно, согласились вы бы с ним или что вы об этом думаете? Где-то я встречал: «Ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Вот это что, просто красивая такая поэтическая строка, или в этом есть, ну, какая-то что-то верное в таком философско-религиозном, религиоведческом смысле?
2: Я бы не стал наши добродетели вот так вот распылять по трем авраамическим религиям, потому что они, этот подход, он как будто бы выстраивает их в некоторые отношения очередности. То есть как будто бы, становясь мусульманином, ты следующим шагом можешь стать христианином. Потому что, кстати сказать, у наших богословов, как правило, вера и надежда очень близки друг к другу. То есть нельзя сказать, что надежда совершеннее веры или вера совершеннее надежды. А вот любовь из них больше. И получается, что став мусульманином, ты уже без пяти минут христианин. Став иудеем, ты без пяти минут христианин. А вот буддисту еще надо стать мусульманином первонаперво. Но это эмпирически не так. И мы знаем, что зачастую атеисту легче стать христианином, чем, скажем, христианину-еретику стать православным. Да, иной раз. И поэтому как бы такие формулы не работают. А кроме того, на самом деле все очень по-разному. То есть мы действительно можем встретить мусульман, которые, ну, в простоте душевной верят в Бога, и они, может быть, не разобрались еще, они без пяти минут христиане. И мы можем встретить мусульман, в том числе из бывших христиан, которые убежденно и ожесточенно, при том, что они могут быть совершенно не агрессивными, да, но чисто доктринально ожесточенно противостоят христианству. И мало людей настолько враждебных христианству окажется, как они.
1: Я вот почему эту фразу так запомнил, где-то услышанную. Она была сказана тоже в ключе апологетическом. Угу. Как бы мысль, как кажется, понятная. Опять же, даже если вынести за скобки вот эмпирическую базу, то, как кажется, что хочет сказать говорящий эту фразу? Но вот ислам, один из переводов, возможный перевод, наверное, если это не так, поправьте меня, как покорность. Покорность требует веры, вот такой неколебимой веры в Бога, в его становление. Иудаизм, почему религия надежды? Потому что на будущий приход Мессии. А христианство, почему любовь? Потому что крест и крестная жертва Бога ради человека. И опять здесь кажется, что вот в этой фразе как бы акцент падает на то, что, ну, что может быть ценнее любви. А вот я, скорее, так слышу, мне интересно, насколько это, опять же, просто красивая метафора, или вот так можно посмотреть?
2: Ну, наверное, в диалоге это может побудить о чем-то подумать. То есть это принимает форму такой очень мягкой критики или мягкой полемики. И, наверное, это в каких-то контекстах может быть используемо. Когда вы говорили о том, что нельзя быть покорным без веры, то мне вспомнился эпизод из суры «Комнаты», по-моему, где как раз говорится противоположное. Там есть замечательные аяты, которые я иногда даю студентам в своей коранической подборке, иногда даже цитирую просто так, потому что они мне очень нравятся. Там Аллах, обращаясь к Мухаммаду, говорит: «Скажи бедуинам», причем буквально бедуин – это араб в арабском тексте. Собственно, арабами называли кочевников. Вот, «Скажи бедуинам, не говорите, мы уверовали, но говорите, мы покорились». То есть он требует, чтобы они не называли себя муминами, но называли себя муслимами при этом. А почему? Потому что те, кто уверовали, Вот интересно, как определяются те, кто уверовали в Коране, как вы думаете?
1: Не знаю.
2: Вот так вот, если предположить просто сходу.
1: Ну, те, кто выполняют все предписания.
2: Те, кто сражаются на пути Аллаха своими имуществами и своими душами. То есть здесь вера очень конкретная, и она, кстати, совпадает с надеждой. Это вера в то, что ты будешь иметь награду от Аллаха. Ты не прогадаешь очень часто эти торговые метафоры. Это не значит, что к ним все сводится, конечно, да, но эти метафоры часто используются в Коране. У Аллаха лучший расчет. Да, тот, кто предпочитает эту текущую жизнь, тот прогадывает.
1: Это почти пари Паскаля.
2: Ну, кстати, да. Но нужно иметь веру для того, чтобы быть готовым поставить на карту все.
1: Угу.
2: В этом плане ислам обладает, безусловно, и аскетическим началом, и началом самопожертвования, который никоим образом нельзя недооценивать. Какие бы это ни были нации, там, торговцев и так далее, с торговыми взаимоотношениями с Богом, в принципе, исходный код этой религии предполагает, что лучшие вот эти самые мухаджиры, выселяющиеся, да, это те, кто могут отдать все. Ну, за эту вот одну жемчужину, да, выражаясь по-евангельски. И поскольку ислам, в принципе, изначально расширяется военным путем, то это, конечно, может быть и путь религиозной войны. Собственно, в контексте той суры именно это и предполагается. Готовы сражаться, готовы погибать, готовы таким образом распространять ислам. Но многие арабы уже в то время только покорились. То есть они были готовы не есть свинину, не закапывать своих новорожденных девочек в песок. Не требуйте от нас слишком многого. И ислам принимает такую покорность. То есть ислам как покорность – это более широкая рамка. Причем заметьте, что эта рамка основана именно на соблюдении повседневных заповедей, что делает ислам очень резистентным к размыванию, да, потому что у нас рамка – это креститься и хотя бы два раза в жизни зайти в церковь, когда тебя заносят в пеленках и когда заносят в гробу. Да, здесь рамка – это все-таки соблюдать то, что предписано, а ядро, центр – это пламенная вера, которая готова взять меч и пожертвовать собой.
1: До веры еще нужно дорасти,
2: да,
1: дойти.
2: Да,
1: некое
2: до веры
1: более высокое
2: дорасти.
1: Состояние, чем просто
2: да.
1: покорность.
2: Поэтому, когда мусульманин говорит про свой иман, то есть веру, он обычно показывает на сердце. Он хочет, чтобы его сердце горело этой верой, и тогда он осознает себя не просто муслимом, а мумином.
1: Вот мне тоже встречалось такое сопоставление, может быть, даже противопоставление вот этой покорности, понятой в исламском духе, и смирение христианского, что вот это и вроде и там некое такое, надо преклонить выю, но в каких-то разных смыслах. А в чем разница?
2: Самое интересное, что ислам же от того же корня, что и салам, мир, да, и шалом еврейское, соответственно. То есть его можно переводить и как смирение, и как мирность.
1: Это интересно.
2: Вот. Но тем не менее, да, разница здесь, наверное, есть, и она... На самом деле ее трудно понять сходу, да, потому что иногда христиане выглядят более смиренными, иногда в чем-то мусульмане, потому что они более охотно смиряются перед порядком своей собственной религии. Да, то есть вот эта покорность как смирение перед правилами. И зачастую наше такое непослушание вот этого самого блудного сына, который не слушается, ему еще и все прощается. И это большое искушение христианства на самом деле. Нельзя никогда забывать, что блудный сын, прежде чем был прощен, ел из одного корыта со свиньями и терпел голод. То есть просто так это прощение, то, что Бонхёффер называл дешевой благодатью, не дается. Вот. Но вместе с тем, чего нет в исламе, в христианстве... И особенно в православии, кстати, не все даже католики это понимают. Смирение – это божественный добродетель. Дитрих фон Гильденбранд, по-моему, писал, что смирение – это человеческая добродетель. Ее нельзя понимать как божественное. Это очень крупный католический этик где-то рубежа позапрошлого и прошлого веков. А у нас, у святых отцов, очень часто встречается, что смирение – божественное добродетель.
1: Ну, то есть человек не достигает ее своими силами, а дар Божий по благодати может дать человеку смирение.
2: Ну, во-первых, да, но это же касается всех добродетелей. Ни одна добродетель не исполняется своей силой. А здесь речь идет еще о том, что смирение каким-то образом присуще самим божественным ипостасям. Мне кажется, что это выражено так Андреем Рублевым в его «Троице», что ничего больше не нужно даже. И оно, конечно же, присуще Христу в его кенозисе, в его снисхождении к человечеству, воплощение. И опять-таки воплощение – это же не только искупительное движение Бога, это некое богоявление, и богоявление именно в смирении. Вот этого ислам не понимает. Аллах милостив, он добр, он любящий, но бессмысленно говорить, что он смиренный. Поэтому смиряться можно только перед Аллахом. Он есть мерило для всякого смирения. Мне очень нравится притча одного из мусульманских поэтов, что почему и на солнце, и на луне видны пятна. Потому что они каждый день совершают поклонение перед своим создателем до самого праха, до пыли. И у них остается эта пыль на лицах. Это очень красиво, надо признать. Но красоты божественного смирения ислам, как правило, не знает.
1: Если я не путаю, в России мусульман называли иногда людьми книги, потому что в центре, в этой перспективе, если с этим согласиться, почему такое выражение? Потому что в центре Коран как божественное откровение. И тоже нередко христианские апологеты, православные апологеты обращают внимание, что да, в христианстве тоже есть Библия, но ее значение несопоставимо со значением Корана в исламе, потому что все-таки в центре христианского мировидения не книга, а сам Христос, его личность. А вот это как у вас отзывается, вот ваши оптики профессиональные и, ну, и персональные тоже?
2: А здесь очень интересная, на самом деле, история, потому что и в исламе, и в иудаизме действительно книга, как божественное слово, до такой степени находится в центре, что были даже дискуссии среди мусульманских богословов, можно ли считать Коран сотворенным. А в иудаизме, строго говоря, и дискуссий таких не было, потому что если кто-то считал Тору сотворенной, ну, кроме каких-нибудь рационалистов уже там, находившихся под влиянием авераизма, да, и далее уже в сторону Гаскалы XIX века, то мы даже не знаем таких древних раввинов. И получается, что христиане такие сякие, многобожники, у них Сын Божий, Он же Слово Божие. А в исламе Коран, оказывается, совечен Аллаху. И в иудаизме Тора, возлюбленная дочь Божия в некоторых притчах Агады, она совечна самому Творцу. Посредством нее он творил мир, она есть сама премудрость, которой он творил мир. И это ведет иудаизм в сторону, в том числе в сторону магии каббалистической, где буквы Торы становятся кодом магическим, которым сотворен мир. Ислам до такого не доходит, ну, кроме каких-то магических учений, которые не ортодоксальны в нем. Но, тем не менее, сам тезис, что Корану нужно благоговеть настолько, что нечестиво считать его сотворенным, он оказывается очень интересным, потому что место сына в этих религиях, оно не просто пустое, его занимает Писание.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Очень плодотворный разговор. И главное, повторюсь, что для меня ценно, что в ходе этого разговора мы говорили не столько об исламе, не только, вернее, об исламе, который наверняка для наших слушателей, ну и для меня тоже лично территория намного менее изведанная, чем территория христианства, но с необходимостью возвращались к элементам своей веры. И вот так на контрасте, на сравнении, может быть, смотрели на них как будто впервые. И я вот разрешаю себе надеяться, что они они, эти элементы своей традиции, увиденные так, начинают сиять какой-то особенной красотой. Спасибо огромное, Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о православном христианстве и исламе. В наших следующих беседах мы продолжим говорить о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч.
2: Спасибо Бог.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: В послании апостола Иоанна есть такие слова: «Дети мои, станем любить не словом, но делом и истиною».
4: Давать звучать в эфире свидетельство об истине с большой буквы – самая главная и самая сокровенная миссия «Радио Вера».
3: Чтобы слово об истине звучало, нужно исполнить дело, позаботиться и о технической, материальной стороне производственного процесса.
4: Сегодня нам предстоит оплатить долг завещания радио в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара.
3: Сумма, которую предстоит собрать, 1 миллион 425 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Никакого зла не могут причинить мне люди, если нет во мне места ранимого. Видел я две пещеры. В одной из них обитало эхо, а другая была нема. Посещали те пещеры люди. В первой дети любопытные толпились, перекрикиваясь с ней. Другую же быстро покидали посетители, ибо не получали ответа. Если ранима душа моя, на всякое зло будет откликаться она, и стану посмешищем для людей, и все больше будут они досаждать мне насмешками своими. Но не смогут мне навредить злоречивые, если язык мой забудет произносить злые слова. Не опечалят меня и насмешки, если нет насмешничества в сердце моем, чтобы отозваться, словно козий бубен. Не отвечу я на гнев гневом, если гнездо гнева опустеет в душе моей, и некому будет проснуться в нем. Не уколет меня никакая страсть человеческая, если мои страсти превратятся в пепел. Не огорчит меня неверность друзей, если тебя избрал я другом своим. Не сокрушит меня и неправда мирская, если изгнана будет неправда из мыслей моих. Не соблазнят меня лживые духи мирских наслаждений, почестей и власти, если душа моя будет чиста, как невеста, тоскующая о Духе Святом и Его одного приемлющая. И никого не столкнут люди в ад, если сам себя не столкнет. И никого люди на плечах своих не возвысят до престола Божия, если сам не возвысится. Если не распахнуты окна души моей, никакая грязь не налетит в нее. Пусть вся природа восстанет на меня, бессильна она против души моей, разве что до срока станет гробом тела моего. Всякое семя засыпается навозом, чтобы скорее всходило и росло. Если душа моя, увы, оставит девство свое

Душа моя, пещера вечности, не дай разбойникам входить в тебя и разводить костры свои в тебе. Храни безмолвие, когда ждут от тебя отклика, и жди терпеливо хозяина своего. Воистину придет он.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Пускай по мотивам белорусской народной сказки.
2: Жил-был в одном селе парень, звали его Кузьма. Был он и телом ладный, и умом вроде бы складный, да очень уж ленивый. Бывало, скажет ему старый дед: «Ты бы, Кузя, дровишек наколол, печь топить нечем». А он в ответ: «Ну и пускай нечем». Знает ведь, что отец все равно наколет. Бабка просит: «Ты б, Кузя, сходил до колодца, воды нет». «Ну и пускай нет». Известное дело, мать сходит, воды принесет. Как-то проходил через то село солдат и постучался в дом Кузьмы, попросил воды напиться. Разговорились с ним хозяева, да и пожаловались, что не знают, как здорового парня от лени отучить.
3: «Это легко поправить, — говорит служивый, — только делайте так, как я скажу».
2: На то мы условились. Стал отец парня в лес звать, лыко драть, чтобы лапти сплести, а то ходить не в чем.
3: «Ну и пускай не в чем, — отвечает Кузьма с печи. —
2: Да я сам буду лыко драть, а ты в тенечке на мягком мху полежишь, — стал уговаривать его отец. — На свежем воздухе все здоровее лежать, а я тебе еще ягодок насобираю».
3: Согласился Кузьма, а когда пришел в лес, сразу улегся под деревом и приказывает: «Неси мне, тата, ягодки, как обещал, да покрупнее».
2: Скрылся отец за деревьями, будто и впрямь пошел ягодки искать. А солдат тут как тут.
3: «Ты почему, парень, лодорничаешь?» — спрашивает строго. «Вся деревня делами занята. Кто в поле работает, кто в лес пошел за лыком, а малые дети собирают грибы да ягоды». «Ну и пускай все работают, — отвечает Кузьма. — Ты-то сам кто таков, чтобы мне указывать?»
2: «А вот сейчас и узнаешь, — говорит солдат.
3: Поднял он Кузьму из травы, привязал ремнем к дереву и приказал: «Хватит лежать, стой да любуйся, как люди делом занимаются. А если кто придет, и ты на меня жаловаться начнешь, так говори, мол, меня пускай привязал к дереву по рукам и ногам». Вот так. Исчез солдат за деревьями, а Кузьма стал на помощь звать, чтоб его отвязали. Проходили мимо мужики с поля,

0: спрашивают: «Кузьма, тебя кто привязал?» «Пускай привязал». Мужики и ушли. Проходили бабы, спрашивают: «Тебя кто привязал?» «Пускай привязал». Посмеялись бабы, да и домой пошли. Вечереть стало, комары налетели. Кузьму начал голод мучить. Наконец и отец вышел из-за деревьев. «Что, — говорит, — сынок, — ты тут кричишь? Кто тебя привязал? Пускай! Да разве ты не знаешь, что это тебе люди такое прозвище дали? Пускай! Помоги, освободи меня скорее, тата! Никогда я больше не буду этого произносить слово! Обещаю, забуду его навсегда!» — взмолился Кузьма. Отвязал отец его и вздыхает. Говорит: «Эх, а хворост-то я еще не успел набрать!» Хотел Кузьма ответить по-старому, ну и пускай не успел. Да вовремя одумался, вместо этого сказал: «Не переживай, тата, вдвоем мы с тобой сейчас быстро хвороста наберем. У меня ведь силушки хоть отбавляй».
1: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: В конце 19 века украинскому селу Иза, входившему тогда в состав Австро-Венгрии, суждено было стать мощным центром православия в Закарпатье. Его притесняемые правительством жители неоднократно предпринимали попытки вернуться в православие из навязанного властями униатства, суть которого сводится к признанию власти Папы Римского и католических догматов при сохранении православных обрядов. Ценой этих попыток были гонения, которые, однако, не могли сломить людей. Особую страницу в эту борьбу вписал преподобный Алексей Кабалюк. Происходя из униатской семьи, он с юного возраста чувствовал тягу к православной вере. Ему удалось совершить поездку из Австро-Венгрии в Россию и прикоснуться к великим святыням. Народ Закарпатья в то время остро нуждался в православных священниках, и в 1911 году в России отец Алексей принял священный сан, чтобы стать духовным отцом для своего народа – закарпатских русинов. Его возвращение в родные места принесло православным едва ли не пасхальную радость. В селе Иза на богослужение собралось несколько тысяч человек, одних причастников была целая тысяча. Почти не зная отдыха, отец Алексей крестил детей, венчал молодоженов, ежедневно служил литургию. Происходящее в Изе всколыхнуло и другие села, так что вскоре после проповеди отца Алексея около 14 тысяч человек вернулись из униатства в православие. Священника разыскивали австро-венгерские жандармы, так что он был вынужден ходить в светской одежде и пробираться глухими дорогами в разные села. Его помощники помогали доставлять туда разобранный походный храм, так как в захваченных униатами церквях служить было невозможно. Постоянные преследования вынудили отца Алексея на какое-то время уехать из Закарпатья. Но уже в 1913 году, узнав о начатом вследствие его деятельности судебном процессе против православных, отец Алексей добровольно вернулся в Австро-Венгрию, чтобы разделить всю тяжесть испытаний со своими духовными детьми. Обстановка в зале суда была накалена. Государственный прокурор обвинил отца Алексея и с ним еще 94 человека, в основном простых крестьян, в государственной измене и подготовке присоединения закарпатских земель к России. В своей последней речи отец Алексей категорически опроверг все эти обвинения. «Я ничего не делал против Отечества. Все то, что мы совершали, делали во имя религии. А потому в этом деле последнее слово скажет Христос. Если нам придется страдать, мы будем страдать за святое дело». После этих слов раздался плач и крики присутствующих, многие из которых пришли поддержать отца Алексея и других православных обвиняемых. Но повлиять на суд уже было невозможно. Отец Алексей был приговорен к 4,5 годам тюрьмы. После заключения он вернулся в ставшее для него родным село Иза, где в 1921 году основал Свято-Никольский монастырь. В том же году священник инициировал собор православных христиан Закарпатья, которые образовали Карпато-Русскую православную церковь в составе сербского патриархата. Всю оставшуюся долгую жизнь отец Алексей провел в селе Иза, ведя борьбу за сохранение православия и пользуясь огромным авторитетом среди православных христиан Закарпатья. Он внес огромный вклад в присоединение в 1944 году карпатских христиан к Русской православной церкви. Скончался отец Алексей в 1947 году глубоким старцем. В 2001 году он был прославлен в лике святых.
0: Свидетели веры.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 22 июля, слушайте фрагменты повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я познакомилась с секретаршами Джульетты.
3: Джульетты? Какой, Джульетты Капулетти?
2: Да, эти женщины называют себя секретаршами Джульетты. Они отвечают на письма, написанные Джульетте. Это так здорово. Они работают здесь, в Вероне, а влюбленные женщины со всего мира приезжают сюда, пишут письма и оставляют их на стене.
1: Американка по имени Софи Холл в восторге от удивительной традиции, о которой узнала, приехав в Верону, город шекспировской Джульетты. Софи – героиня кинофильма «Письма к Джульетте», фрагмент из которого сейчас прозвучал. Фильм снял режиссер Гарри Винник в 2010 году. К съемкам картины режиссера подтолкнула одноименная документальная книга. В ней рассказывалось о людях, взявших на себя обязанность секретарей знаменитой героини Шекспира, о том, как их необычная работа помогала многим в трудную минуту жизни. Гарри Винник вдохновился книгой и придумал на ее основе собственную историю. В ней нет бурных шекспировских страстей, зато есть шекспировская любовь, большая и настоящая. Итак, Софи, героиня фильма «Письма к Джульетте», приезжает в Верону. И не одна, а с женихом, молодым шеф-поваром, открывающим в Нью-Йорке собственный ресторан итальянской кухни. Он превращает отпуск в рабочую поездку и вместо прогулок по старинному городу предлагает Софи посетить то сыроварню, то винный аукцион. Девушке это быстро надоедает. И однажды, когда ее жених отправляется на очередное гастрономическое мероприятие, она идет к главной достопримечательности Вероны – дому Джульетты. Там, в стене, увешанной сотнями записок, Софи обнаруживает углубление на месте выпавшего камня. А в нем старый пыльный конверт с обратным адресом. Судя по дате, он пролежал здесь целых 50 лет. Софи встречается с секретаршами Джульетты, которые разрешают ей ответить на это послание из прошлого. И через несколько дней в Верону прилетает пожилая англичанка по имени Клэр. Это она 50 лет назад поведала шекспировской Джульетте о своем юном, глубоком и чистом чувстве к молодому парню из Италии. Но под влиянием родителей ей пришлось отказаться от любимого человека. Получив письмо от Джульетты, написанное Софи спустя столько лет, Клэр поняла, что должна найти того человека и попросить у него прощения. Так начинается удивительная история, в которой тонко переплетаются судьбы людей и торжествует любовь. Режиссеру Гарри Виннику удалось снять очень доброе и светлое кино, которое сложно назвать просто мелодрамой или романтической комедией. Я думаю, фильм «Письма к Джульетте» выходит далеко за рамки этого жанра и говорит нам об очень важных вещах, по которым, впрочем, и познается настоящая любовь, о верности, о прощении и заботе. И это, кстати, касается не только романтической линии. Так, например, вместе с Клэр в Верону приезжает ее внук Чарльз. Он не хотел отпускать бабушку одну, и хотя ее затея кажется ему странной, готов быть рядом. Да, он постоянно ворчит и грозится увести Клэр, но за всем этим отлично видно, как он любит свою бабушку. Софи тоже рядом и всегда готова сгладить ситуацию. Как, например, в одном из эпизодов, когда выясняется, что людей, которых зовут так же, как и первую любовь Клэр, в регионе поиска слишком много.
4: 74? 74 Лоренцо Бартолини, и ты собираешься начать на них охоту? Это невозможно. Утром едем домой.
2: Будем двигаться шаг за шагом, и в конце концов найдем того, кого ищем.
1: Чем увенчаются эти поиски и как сложится судьба героев фильма, вы обязательно узнаете, посмотрев картину «Письма к Джульетте». Кстати, в ней заняты замечательные актеры. Роль Софи исполнила тогда еще начинающая актриса Аманда Сайфред, а Клэр сыграла настоящая легенда мирового кино Ванесса Редгрейв. Она назвала фильм «Солнечной историей о любви», который никогда не проходит. Интересно, что известный итальянский актер Франко Неро, сыгравший в фильме «Первая любовь Клэр», в жизни ее супруг. Вместе с героями фильма мы отправимся в необычные приключения. Нас ждут улочки Вероны, умытые теплым летним дождем, изумрудные виноградники, согретые ярким итальянским солнцем. И вера в любовь, для которой, если она настоящая, никогда не бывает поздно. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианское богословие часто именует человека Богом по благодати, то есть действующего с санкцией Творца. Речь таким образом идет о делегировании Господом некоторых своих свойств и полномочий людям. О примере такого делегирования мы можем узнать из Псалма 81-го, что звучит сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Бог, став в сонме богов, посреди же боги рассудит».
3: Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы».
2: «Яко ты наследишь во всех языцах».
1: Автором прозвучавшего псалма является современник царя и пророка Давида Асаф, который сам служил в переносном храме Скинии и занимался организацией общих богослужений там. Кроме того, у Асафа имелся пророческий дар, не в смысле предсказания будущего, а ревностного стремления служить правде Божией. И автор псалма очень переживал, когда видел вокруг себя несправедливость, ложь, коварство. Прозвучавший псалом стал выражением стремления Асафа исправить недостатки, которые он наблюдал у людей, поставленных служить справедливости, но об этом, как кажется, забывших. Псалом 81 обращен к коррумпированным судьям Ветхозаветного Израиля. Судьями в то время назывались своего рода старейшины, представители родов израильских, которым еще со времен пророка Моисея было делегировано право решать те или иные конфликтные ситуации. А кто с точки зрения Писания имеет право судить? Правильно, Бог. И судья, получается, принимает на себя божественные полномочия, становится Богом с маленькой буквы. Потому и читаем мы в псалме: «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Что же говорит Господь судьям? Речь его сурова. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Дайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых». Да, к сожалению, судьи времен Асафа проявляли себя самым печальным образом. Они потворствовали сильным и богатым, служили не справедливости, а корысти. Надо сказать, что для автора псалма данное обстоятельство имело не только нравственное, но и бытийное значение. Если народ живет по лжи, это означает, что будущего у народа нет. Потому и колеблются, как мы читаем в псалме, основания земли. А высокое звание богов для судей окажется не привилегией, но причиной для погибели. Читаем в псалме: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». И Асаф призывает на помощь Бога: «Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Господь, как известно, действует чаще всего через людей. Во времена написания псалма его соработниками стали и Асаф, и царь Давид, который принял и разделил нравственные переживания своего подданного. Царь увидел беззаконие судей, лишил их полномочий, а на место бессовестных людей назначил тех, для кого правда Божия была важнее личной корысти. В результате истинная справедливость восторжествовала, а древний Израиль избежал нравственной и государственной гибели.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.
4: Вы слушаете

0: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». Помните, в послании апостола Иоанна есть такие слова. «Дети мои, станем любить не словом, но делом истинную». Этот библейский стих легко произнести, легко им восхититься, но как сложно и одновременно необходимо воспринять эти слова как ежедневный ориентир. Попытаемся. Ведь слово – наш инструмент, как для всякой радиостанции. И мы надеемся, что в нашем эфире звучат слова, не чуждые тональности любви. Ну а добавить к словам «дело» – это значит в том числе обеспечить техническую возможность, чтобы «Радио Вера» продолжала звучать в приемниках или смартфонах. Сегодня нам предстоит оплатить долг за вещание «Радио Вера» в июне 2026 года в 12 городах, в том числе таких крупных, как Нижний Новгород, Псков и Самара. Если долг будет оплачен, работа светлого радио в этих городах не прервется. Сумма, которую предстоит собрать – 1 миллион 425 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Регулярные пожертвования, даже если они небольшие, имеют большое значение в работе нашей с вами радиостанции, где, как вы хорошо знаете, нет коммерческой рекламы. Поможем делом, чтобы в эфире звучало слово об истине. Искренне ваш, Максим Печенкин.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Сегодня путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькавого. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня мы на Бородинском поле, но мы, наверное, не будем смотреть весь музей, все поле, тем более, что поле достаточно условное. Мы едем смотреть памятник. Знаменитый, замечательный памятник. До Можайска мы от Белорусского вокзала доехали на электричке и дальше на 23-м автобусе до Бородино, до практически самого музея. И здесь совсем рядом знаменитый памятник. Какой конкретно из множества памятников на Бородинском поле мы идем смотреть?
2: Ну, знаете, этот памятник выделяется и прямо посередине поля, там, где когда-то располагалось полевое укрепление батареи Раевского, стоит массивная, как кажется, черная колонна, там, на самом деле такой столб с золотым куполом в виде державы. Вот это и есть Бородинский памятник, действительно символ и самого сражения, и памяти благодарных потомков о том, что здесь произошло. Но здесь надо несколько сюжетов отметить. Во-первых, здесь действительно в 1812 году находилась батарея Раевского, где шли наиболее сложные, тяжелые бои, и память об этом месте осталась, и в то время она еще была жива, у участников событий. С другой стороны, так получилось, что в 1835 году император Николай I, Николай Павлович, который очень близко к сердцу воспринимал необходимость того, что мы могли бы так условно назвать патриотическим воспитанием, и того, что можно было бы сейчас, говоря языком современных СМИ, назвать исторической памятью, да, потому что это тоже было не так очевидно в то время. Память о событиях, конечно, увековечивалась, но большая монументальная такая пропаганда, которую начинает император Николай I, она практически не имела аналогов в недавнем российском прошлом. Так вот, было принято решение об установке 16 таких чугунных монументов, которые состояли из отдельных сегментов, но могли быть собраны в местах памяти, и конкурс на лучший проект для этих памятников был проведен Академией художеств. Этот конкурс выиграл проект петербургского архитектора итальянского происхождения Антонио Адамини, точнее, он был итальянец даже с швейцарскими корнями. И вот так начались работы по подготовке к установке этих памятников в самых главных местах памяти о боях 1812 года. Но понятно, что из всех мест самым важным символическим местом было Бородинское поле, и поэтому установке памятника на Бородинском поле была придана значимость общегосударственного события, поэтому 26 августа 1839 года в присутствии войск, в присутствии самого государя этот памятник был торжественно открыт. Здесь было сюда, на это поле были выстроены около 100 тысяч войск Российской империи, ну, то есть не намного меньше, чем в 1812 году. Был дан салют из приходского храма, который недалеко отсюда расположен.
1: Собственно, который находится
2: сейчас
1: в селе Бородино.
2: Да. Сюда пришел крестный ход с иконами-хоругвями. Московский митрополит Филарет, ныне прославленный великий святых, совершил торжественный молебен и так далее. И вот этот монумент элемент, который соединяет в себе и античный образ колонны, столпа, и древнерусский образ мемориальной памятной часовни. В этом действительно Домини нашел интересную форму синтеза как классических начал, а это было время позднеклассической архитектуры, а с другой стороны, это было время разворота к традициям национальной культуры, и вот объединивший эти начала в одном проекте архитектор-итальянец смог найти язык, который был, в общем-то, понятен и интересен современникам. Но интересно, что, кроме всего прочего, этот памятник включал в себя и захоронение. Под этим столпом должен был быть расположен склеп с захоронением известного героя 1812 года, генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона. Известно, что Петр Иванович сыграл важную роль в Бородинском сражении. Он сражался не прямо здесь, он защищал Семеновские флеши. Там он получил тяжелое ранение. Ему гранатой была раздроблена кость левой ноги. Он уехал лечиться потом в имение своего друга, князя Голицына, Владимирскую губернию.
1: Село Сима, там даже маленький музей есть в усадьбе Голицына.
2: Да, к сожалению, тогда еще военная медицина России, да и всего мира не знала, что такое антибиотики, и вот от после раннего гангрены он умирает, и его тело было предложено похоронить здесь, причем в этом большое значение имело позиция, имело участие героя войны 1812 года, поэта-партизана Дениса Давыдова. Дело в том еще, что Денис Давыдов был, собственно говоря, землевладельцем здесь, в окрестностях Бородинского поля. Он хорошо знал эти места, и он большое участие принимал вообще в мемориализации Бородинского поля, в его превращении в подлинное общенациональное место памяти. Ну и к тому же он 5 лет служил адъютантом у Багратиона, и, в общем, был действительно большим почитателем памяти этого прославленного полководца. И, в общем-то, он был его другом. Вот так получается, что Денис Васильевич пишет письма на имя самого государя-императора, весьма влиятельным людям Санкт-Петербурга. В общем, это его идея, чтобы прах полководца перенести или в Александро-Невскую лавру, или в Бородино, но, в конце концов, все решается к тому, чтобы перенести сюда. Он немножко не дожил буквально до этого момента, вот он умер 22 апреля 1839 года, а тело князя Багратиона было привезено сюда в Бородино 5 июля того же года. Представляете, вот несколько месяцев он буквально не дотянул. Но, тем не менее, здесь был сделан склеп, все было устроено очень тактично, очень как-то красиво, я бы сказал, и перезахоронение Багратиона стало частью вот тех монументальных торжеств памяти героев 1812 года. Ну, а потом каждый год сюда приезжали люди. Особенно ярко, конечно, прошли торжества в 1912 году, когда император Николай Александрович с августейшим своим семейством посетил Бородинское поле при не меньшем, наверное, даже стечении народа. И чем это было в 1739 году. И вот тогда возникла одна такая странность, да, когда стали готовиться к торжествам, а торжества готовил московский губернатор Владимир Федорович Жунковский.
1: Да, ему поручили найти ветеранов.
2: И он нашел ветеранов. На самом деле здесь вот как раз недалеко от храма Смоленской иконы располагался приют для ветеранов, где доживали свой век многие участники.
1: Но там на самом деле у Жунковского или в мемуарах, или у кого-то еще в мемуарах была история, как они по всей империи искали ветеранов. Причем достаточно странная идея искать ветеранов войны столетней давности.
2: Да, это действительно идея странная.
1: Но... Я помню, простите, в этих мемуарах было очень интересно описано, как ветеранов нашли достаточно много, условных ветеранов. Но когда их начали опрашивать, несмотря на их уже, мало сказать, преклонный возраст, больше 100 лет, у них очень сильно, кто еще мог что-то рассказать, разнились описания, из которых было понятно, что они никакого отношения к сражению не имели. Кто-то описывал Наполеона. Наполеона, как тебя видел, двухметрового роста. Все знают, что Наполеон был совсем невысок. Двухметрового роста, солнце собой заслонял. Ух, какой был Наполеон. Вот что-то такое было в этих мемуарах. И, несмотря ни на что, они действительно сумели нескольких ветеранов живых найти.
2: Но самая сложная задача была другая – как пройти к этому памятнику. Дело в том, что Бородинское поле – это для нас сейчас музей-заповедник, действительно пространство освобожденной хозяйственной деятельности, а еще в начале 20 века это было совсем не так. И оказалось, что вот памятник-то 39-го года со всех сторон окружен частными землями. И вот такого прохода, по которому мы с вами сейчас от дороги сюда прошли, его просто не существовало. И тогда Джунковский выкупает на свой собственный счет эти деньги, потому что так было быстрее и проще, и дарит, собственно говоря, вот эту землю под устройство здесь, вокруг памятника 39-го года, такой, как бы мы сказали, сейчас мемориальной зоны. Поэтому портрет Джунковского и как организатора торжеств и за этот его большой подарок был поставлен в музее Бородинского поля как одного из благодетелей. Но пришла советская власть. И вот ее отношение к подлинной исторической России очень хорошо проявилось именно здесь, на Бородинском поле. Приехавший сюда новый директор приказал портрет Джунковского взять и повесить в отхожем месте. А в 1932 году дело дошло до могилы Багратиона и самого памятника. Памятник был взорван, то есть то, что мы с вами сейчас видим, Алексей, да, это современная реплика.
1: Да, я знаю.
2: Вот. Тот памятник уничтожен полностью и отправлен на металлолом. А вот могила Петра Ивановича Багратиона была осквернена, взрывом взорвали склеп, все, что можно было, оттуда достали, само тело выбросили в мусорную кучу, те его останки, которые удалось извлечь. Но по местной легенде, учительница местная взяла эти останки, собрала их, ну, как могла, и захоронила на, ну, неизвестном месте, на кладбище в селе Бородино, пока это место до сих пор не найдено.
1: То есть то, что мы видим как могилу, это просто кинотавр.
2: Не совсем. Мундир, а мундир, кстати говоря, генерала был просто повешен на ограду монумента, ну, просто вот как тряпка. Но получилось так, что пришло время собирать камни, и вот в 1987 году, во-первых, были проведены археологические исследования этого места, и на самом деле было найдено место склепа, и было изучено, и там были обнаружены небольшие фрагменты останков Багратиона, прядь волос, несколько фаланг пальцев, потому что взрыв разметал фактически тело его на несколько частей. И вот то, что собрали, захоронили сейчас воинскими почестями снова на том же месте.
1: Ну, не поэтому... сейчас уж, видите, прошло, ну, почти,
2: да,
1: 40 лет.
2: Ну, в наши дни, в наши дни.
1: В наши дни, 40 лет назад.
2: Вот такое место, вся противоречивая история нашего прошлого, она в этом месте отразилась.
1: Спасибо. Мы побывали на Бородинском поле, посмотрели замечательный памятник Батаре Раевского, могилу Багратиона, с Игорем Горьковым, историком, краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы, до свидания.
2: Всего самого доброго, до свидания.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова. Продолжение.
1: Отец пролежал 3 дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил: жив ли лорд Байрон? Красавец-жеребец был в добром здоровье. Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги. Валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В дому шла большая чистка. Вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую. Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания, ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами. Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры. Получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом. Яйца пестренькие с рисуночками красили лаком жук, золотили и серебрили. В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном. Начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, 10 высоких баб и приземистых куличей. Всю эту неделю дни стояли неровные. То нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба из синей бездны лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря, по ночам подмораживала лужи. В субботу усадьба опустела. Половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцевку, в село за 7 верст, стоять великую за утреннюю. Матушка в этот день чувствовала себя плохо. Умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон. Никите было предложено, если он хочет ехать к заутренне, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту. Она кована на все 4 ноги. Выехать нужно было засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитьевича, державшего в Колокольцевке бакалейную лавку, Петра Петровича IX. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно», — сказала матушка. На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Ну, милая, выручай!» И старая, с провислой шеей,

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и 6 сыновей Петра Петровича. Володя, Коля, Лешка, Ленька Нытик и 2 маленьких. Имена их было знать неинтересно. Старшие мальчики в полголоса рассказывали истории. Леньке Нытику попадало то за ухо вывертом, то за виски, чтоб не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину. 7-й ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей: «Анна, не лезь, вот я встану!» Анна также неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь. Марья Мироновна, жена его, сказала детям: «Пошумите, пошумите, все затылки вам отобью!» И прилегла отдохнуть перед заутренней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал: «В прошлую Пасху в подкучке играли, так я 200 яиц наиграл. Ел, ел, потом живот во раздуло». Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке: «Неправдочка, вы ему не верьте». «Ей-богу, сейчас встану», — пригрозил Лешка. За дверью стало тихо. Володя, старший, смуглый, курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги на перине, сказал Никите: «Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить, вся колокольня трясется. Левой рукой в мелкие колокола дерлинь, дерлинь, а этой рукой в большущий бум, а в нем 100 000 пудов». «Неправдочка», — прошептали за дверью. Володя, быстро так, что кудри отлетели, обернулся. «Анна, а вот папаша наш страшно сильный», — сказал он. «Папаша может лошадь за передние ноги поднимать. Я еще, конечно, не могу, но зато лето придет, приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд 6 верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку и оттуда вниз головой в воду». «А я могу», — сказал Лешка, — «под водой вовсе не дышать. И все вижу. В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись, и жуки. Во какие!» «Неправдочка», — едва слышно вздохнули за дверью. «Анна, за косу!» «Противная какая девчонка уродилась», — сказал Володя с досадой. «К нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная. Потом матери жалуются, что ее бьют». За дверью всхлипнули. 3-й мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами. «А вы плавать умеете?» – спросил его Никита. Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно: «Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше. На крыше шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить, учиться. А я пойду по хозяйственной части. Алешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с Нытиком». Он дернул Леньку за петушиный вихор на макушке. «Такой постылый мальчишка. Папаша говорит, у него глисты». «Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные», — сказал Лешка. «Потому что я лопухи ем и стрючки с акации ем. Я могу головастиков есть». «Неправдочка», — опять простонали за дверью. «Ну, Анна, теперь держись». И Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели. Анны, конечно, и след простыл. Только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: «К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня. Я ей полную голову репьев набью». «Оставь ее, Алеша», — проговорил Коля. «Ну что к ней привязался?» Тогда Алешка, Володя и даже Ленька Нытик накинулись на него. «Как это мы к ней?»

0: И привязываемся. Она к нам привязывается. Уйди хоть за 1000 верст, оглянись, она обязательно сзади треплется. И все ей не терпится. Что неправду говорят, делают, что не велено. Лёшка сказал: «Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видать. Всего пиявки съели». Володя сказал: «Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: „Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане“. А мне, может, эта мышь дороже всего». Ленька нытик сказал: «Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь». Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутренней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны: «Тысяча раз мне вам повторять!» Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу. Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шале с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери. Ночь была звездная, пахла землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди, бабы, мужики, дети. Вдалеке на базарной площади, в темном небе, проступал золотой купол церкви. Под ним в 3 яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки. После заутренни вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне в клетке канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики, такая у него была привычка, налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая, не могла даже разговляться, только и ждала, когда, наконец, орава, так она звала детей, угомонится. Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ!» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами, и сквозь синеватые клубы ладана, вверху под церковным в золотых звездах синим куполом, голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами ночь, а голоса поют. Пахнет овчиной, кумачом. Огни свечей отражаются в 1000 глаз. Отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, все простилось в эту ночь. С веснушчатым носиком, с 2 голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться. Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчики играли в чижика, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых растопорщенных платьях. У каждой в руке платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются. С краю на бревнах вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит, хахаль Петька Старостин. Перебирает лады гармонии, да вдруг как растянет ее. «Эх, что ты, что ты, что ты!» У другой стены стоит кружок. Играют в орлянку. У каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники-трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко. Орел или решка? Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки. Прячут в мекинные кучки по 2 яйца. Половина кучек пустая, угадывай. Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо. Но сейчас же, сзади, Над самым ухом Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему.
1: «Слушайте, вы с ними не играйте. Они вас обманут, обыграют».
0: Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха глазами и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита пошел к мальчикам, игравшим в чушки. Но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала.
1: «С этими не играйте. Они вас обмануть хотят. Я слышала».
0: Куда бы Никита ни пошел, Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал, зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно. Он видел, как мальчики уже начали посмеиваться. Поглядывая на него, один крикнул: «С девчонкой связался!» Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи.
1: «Слушайте, знаете что?» – опять зашептала за спиной Анна. «Я знаю, где суслик живет. Хотите, пойдем его посмотрим?»
0: Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала.
1: «Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?»
0: «Не пойду».
1: «Ну хотите куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно?»
0: «Не хочу».
1: «Значит, вы играть со мной не хотите?»
0: Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду. Ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу. Острый кончик веснушчатого носика ее покраснел. Глаза налились слезами. Она мигнула. И сейчас Никита все понял. Анна бегала за ним все утро, потому что у нее было то же самое, что у него с Лилией. Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, он бы прыгнул в пруд. Так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилией у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой это уж было предательство и стыдно.
1: «Это вам на меня мальчишки наговорили», — сказала Анна. «Уже маменьки на всех нажалуюсь. Одна буду играть, не очень надо». «Я знаю, где одна вещь лежит, и эта вещь очень интересная».
0: Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно. На солнце нельзя было теперь взглянуть. Лохматыми, ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами. Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях. На припеке стонали куры. В саду из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава. Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды. Ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, под пушкой на крыльях, суетясь, свистела медовым голосом. Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы. Хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем. Пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок. И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка. Печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков. «Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку! А я уж одна проживу, ни при чем, ку-ку!» Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.
1: Однажды Никита сидел на гребне канавы у дороги и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами. Кобылы оборачивали головы, посматривая, здесь ли жеребенок. Жеребята на длинных, слабых, толстых коленках, ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить. То и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост, хорошо было напиться молока в этот весенний день. Кобылы трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой. Иная начинала валяться, иная, ощерясь, визжа норовила хватить зубами. По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитьевич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало на бок, глаза были весело прищурены, на щеке лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал: «Какая из табуна больше всего тебе по душе?» «А что?» «Безо всякого, а что?» Никита, так же как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меренка Клопика. Он ему уже давно приглянулся. Главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой. «Вот этот!» «Ну и отлично! Пускай нравится!» Василий Никитьевич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу. Нет, этот разговор неспроста. Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом точно в дудку с водой свистит Иволга. Окно было раскрыто. В комнате пахло травой и свежестью. Свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича. «Адмирал, скоро глаза продерете!» «Встаю!» — крикнул Никита, и с минуту еще полежал, до того было хорошо, проснувшись, слушать свист Иволги, глядеть в окно на мокрые листья. Сегодня был день рождения Никиты, 11 мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита, не спеша, не хотелось, чтобы скоро уходило время, оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве, выдержит. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы. В столовой на снежной свежей скатерти стоял большой букет ландышей. Вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал: «Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям Григорианского календаря, а равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось 10 лет, во исполнении чего имею вручить вам этот перочинный ножик с 12 лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять». После чая пошли на пруд. Василий Никитьевич, особенным образом отдувая щеку, гудел морской марш. Матушка ужасно этому смеялась, подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече. На берегу огромного, с извилинами пруда, у купальни был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели – водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи. Василий Никитьевич привязал к нижнему концу бичевы личный адмиральский штандарт. На зеленом поле красная, на задних лапах лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бичеву. Штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича. Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветла, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков. Они толклись и летели за лодкой. «Полный ход, самый полный!» — кричал с берега Василий Никитьевич. Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла и из зеленых еще низких камышей с кряканьем в ужасе полулетом по воде побежали две утки. «На абордаж! Лягушиный адмирал! Ура!» — закричал Василий Никитьевич.
2: На радио «Вера» вы слушаете повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читает Елена Степанова.
1: Желтухин сидел на кустике травы, на припеке в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту. Голова у Желтухина была закинута на спину. Клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом забу. Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему. Он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец. Попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья. И он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика. У Желтухина отчаянно билось сердце. «Ахнуть не успеешь», — думал он, — «сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц. Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза. Сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом. Значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного погодя. Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку. «Совсем еще маленький, бедняжка», — сказала она. «Какой желторотый Желтухин!» Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины завесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь. Снаружи за белым дымком марли шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи, воры-обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита. Глаза у него были большие, двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал», — думал Желтухин. Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил на марлю мух и червяков. «Откармливают», — думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка. Он, как змей, извивался перед самым носом. «Не стану его есть! Червяк не настоящий! Обман!» Солнце опустилось за листья. Серый сонный свет затягивал глаза. Все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья. Нахохлившись сердито, на всякий случай, Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул. Разбудили его воробьи, безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет, есть хочется, даже тошнит», — подумал Желтухин и увидал червяка до половины залезшего в щелку подоконника. Подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил. «Ничего себе, червяк был вкусный!» Свет становился синее, запели птицы, и вот сквозь листья на Желтухина упал теплый яркий луч солнца. «Поживем еще!» — подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил. В это время загремели шаги. Подошел Никита и просунул за марлю огромную руку, разжав пальцы. Высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол. Растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю. И на Желтухина снова глядели странные, засасывающие переливающиеся глаза. Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать. «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего». Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого с драным затылком и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать. «Фьють, фьють, чилик-чилик, фьють». Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину, ткнулся в марлю. «Что, достал? Вот то-то!» — подумал Желтухин и в развалку заходил по подоконнику. Затем снова появился Никита. Просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул изо всей силы, клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал. «Ха-ха-ха! Так прошел день. Бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато». Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием. Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить. Набирал воду в носик, закидывал головку и глотал. По горлу катился шарик. День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с Галкой. А она так его тюкнула, он камешком нырнул в листья, глядел оттуда, ощетинясь. Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала. Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки. Желтухин даже загрустил. А у самого так и клокотало в горлышке. Хотелось запеть. Но где? Не на окошке же, за сеткой. Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное. Оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова его была круглая, с редкими усами дыбом. А зеленые глаза, узкие зрачки, горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился. Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника, глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот. Господи! Во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки. Кот ударил короткой лапой, рванул марлю. У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья. Но в это время, совсем вовремя, появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост. «Сильнее Никиты нет зверя», — думал после этого случая Желтухин. И когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост. Кончился и этот день. На утро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текучий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом. В дверях он поднялся и во второй комнате у круглого стола увидел четырех людей. Они ели, брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад. Но не мог сделать этого трудного на всем лету поворота. Упал на крыло, перевернулся и сел на стол между вазочкой с вареньем и сахарницей. И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками. Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился над люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки. Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика темно. Он прыгнул туда, поворочился и заснул. А той уже ночью в чулане кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей. Сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно. Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа – Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди. И когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском «Саша!» и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой!» Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней очень довольный. Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник. В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать. И когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин, чуть зорька, улетел с перелетными птицами за море, в Африку. Весенние полевые работы были закончены. Фруктовый сад перекопан и полит. Настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман, и огромные одинокие осокори, казалось, росли из мглистого воздуха, висели над землей. При табуне конюшонком состоял Мишка-корешонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремена босые ноги, заваливался и болтал локтями. Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобыленкой, Мишка кричал «Азад!» и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая уделами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи. Луковички были кисленькие и хрустящие, а корни – мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот. Никита на весь день уходил за пруд к Мишке-корешонку и обучался у него верховой езде. Влезать в седло было нетрудно. Старый, сивый, в гречку мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но усевшись, взяв поводье и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов 30, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно. Мишка говорил: «Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай, и руками избави тебя Бог за землю хвататься. Вались кубарем, вот я тебе покажу, как без седла, без узды. Вскочил и лети». Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать. «Хлеба, хлеба, хлеба!» К нему подошла хлебница. Тонконогая, балованная кобыла-звезда. Караковая в яблоках наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой. Было приятно, и чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо. Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины. Звезда тревожно переступила. Он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная звезда шарахнулась в бок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвелась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна. Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом. Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите, прихрамывая, вытирая с исцарапанной щеки кровь. «Прямо в хворост скинула кобылёшка», — сказал он. «А ты так не можешь, в тебе жиру много». Никита промолчал. Подумал. «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки». За обедом он рассказал про звезду. Матушка разволновалась. «Слышишь, — сказала она, — я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям». И она с мольбой взглянула на Василия Никитьевича. «Вася, подержи хоть ты меня! Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги».
0: «Вот и отлично, — сказал на это Василий Никитьевич. Запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком. Тоже ведь может нос разбить. Посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей».
1: «Я так и знала, — ответила матушка. Я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя. Саша, пойми, что мальчику 10 лет». «Ах, все равно. Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный слюнтяй Макаронович». «Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить клопика».
0: «Во-первых, на клопике может ездить грудной ребенок».
1: «Он кованный».
0: «Нет, я его велел расковать».
1: «Ах, в таком случае делайте все, что хотите. Садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы». У матушки налились слезами глаза. Она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.
0: Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом. «Да, брат, плохо твое дело».
1: «Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать. Честное слово, что я...»
0: «Терпение, выдержка и твердость характера». Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос. «Эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом».
1: В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел.
0: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны».
1: «Где? Где они самостоятельны?» – отчаянным голосом спрашивала матушка.
0: «В Америке они самостоятельны».
1: «Это неправда».
0: «А я тебе говорю, что в Америке 10-летний мальчишка так же самостоятелен, как я, например».
1: «Боже мой, но мы не в Америке».
0: Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом, надеялась только, что сохранит он хоть голову. Никита за эту неделю старательно учился за прудом верховой езде. Мишка его одобрял и показывал лихацкую штуку – прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду. «Она тебя сроду брыкнуть не успеет. Брыкнет, а ты уже у ней на холке».
1: Наконец, за утренним чаем на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом. «Ты знаешь, тебе уже 10 лет, и ты должен быть самостоятелен. В твои годы другие мальчики вполне, вполне».
0: У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца.
1: «Словом, папа прав, что ты уже не ребенок». Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола. «Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на клопике. Я только прошу, прошу тебя». «Мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится». И Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнущие ягодами руки. На завтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло, английское, из серой замши, подаренное на Рождество, и говорил, шагая по траве к конюшням:
0: «Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды вываживать. Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты хороший кавалерист».
1: В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе. Шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы. Выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема.
0: «Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежа? Ведь это упряжь выездная. Оставь, супонь, не касайся.
1: тебе кота запрягать в лукошко. Я безлошадный. То-то за тебя и девки не идут, что ты невежа. Подай мне новые вожжи». Коренник лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз у дела, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите. «Сами желаете седлать?» Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его. Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меренок, в чулках, с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок. «Конь добрый», — сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду. Вода текла у него с серых губ. Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздал. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее седло и стал затягивать подпруги. Дело было нелегкое. «Надувается», — сказал Сергей Иванович, — «хитрое животное, брюхо надувает». И он шлепнул ладонью Клопику по животу. Мерин выдохнул воздух. Никита затянул подпруги. Подошел Василий Никитьевич и начал командовать. «В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись, бери ее в шенкеля, не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки». Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул. И Клопик рысью пошел прямо в конюшню. Василий Никитьевич закричал: «Стой, стой! Работай правым поводом, разиня!» В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меренку: «Свинья! Настоящая свинья!» Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя: «Садитесь, я его проведу. Меренишка какой хитрящий. Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять». Наконец Клопика обуздали, и Никита горцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов. Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанной мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово: «Пускай!» Артем, державший под усы лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами, описала по зеленому двору полукруг и стала у дома. С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на горцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам. «Пошел!» Сергей Иванович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих уделах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завелись. Лорд Байрон, зная, что все это шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку. Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это лишнее. И когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону. Все это он считал излишним. Ехать так ехать по дороге, зря не задираться. Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило. От клопиной рыси перебултыхался живот. «Хочешь в коляску?» Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу: «Дай ходу!» Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами. Пристяжные разостлались над травой. Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь, что было силы, старался ужасно. Отвратительное ощущение ровной рыси прошло. Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах. Сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба. Невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки. Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера. Коляска пошла шагом, Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца. «Хорошо, Никита! Чудесно! Клопик — удивительная лошадь!» Рано поутру Василий Никитьевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд купаться. Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками толклись легкими листиками бабочки. Летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь. Закрыв глаза, надув грудку, печально-сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда и пройдет, и снова будет. Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитьевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил: «Хорошо, отлично!» Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде. Осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню. Вода была ему по грудь. И начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая: «Хорошо, отлично!» Вверху над купальней в солнечном синем свете стояли мушки. Залетела коромысла, трепеща глядела изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитьевича и уносилась боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался, не видит ли его кто-нибудь с берега, басом говорил: «Ну-с, хорошо-с!» и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуганные грачи, а он плыл сожонками, вилял под синеватой водой худым, рыжеволосым телом. Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище. Ух! Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза. Мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный. Это так и называлось – делать несчастного Васю. «Ну, поплыли!» – говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по лягушиному, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде. Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит. За это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре. Умел боком и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом: «Аркадия топить!» Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на сожонках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги, он больше всего на свете боялся щекотки, но поймать его было нелегко. Чаще всего он уходил, и когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом: «Плавать, плавать надо учиться, господа!» Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила: «Чай накрыт в саду под липой. Садитесь, не ждите меня, булочки остынут».
2: На радио «Вера» вы слушали повесть Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты». Читала Елена Степанова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Белые чайки летают над голубым озером, словно белые ангелы над голубым небом. Не были бы чайки белыми, а озеро голубым, если бы солнце не раскрыло над ними свое сияющее око. Матерь Божия, открой свое око в душе моей, чтобы уметь мне различать добро и зло, чтобы видеть мне, какие плоды она приносит, кто обитает в ней. Не имея ока твоего зрячего, безнадежно блуждаю по душе своей, как заплутавший полночный путник в холодной безразличной тьме. И падает путник, и снова встает, и то, что встречает он в пути, кажется ему значительным событием. Единственное событие моей жизни — ты, свет души моей. Для ребенка, спешащего в материнское объятие, нет ничего более значительного. Невеста, спешащая навстречу жениху, не видит цветов луговых, не слышит приближения грозы, не ощущает ни благоухания кипарисов, ни звериного запаха. Только его лицо она видит, только музыку его слов слышит, лишь аромат его души вдыхает. Когда любовь спешит навстречу любви, все теряет свое значение. Время и пространство уступают дорогу любви. Путникам, не имеющим цели и не знающим любви, пустые истории и события кажутся значительными. Любовь не знает истории, история не знает любви. Когда кто-то катится с горы или карабкается в гору, не понимая цели, события преследуют его и представляются целью пути. Воистину, события — оправдание для не имеющих цели и история для не нашедших пути. Потому они попадают в плен событий, не могут преодолеть события. Молчаливо спешу я к тебе, то в гору, то с горы, презирая события, сердито разбегающиеся от шагов моих. Будь я камнем, сорвавшимся с крутизны, не думал бы я о камнях, что бьют меня в пути, думал бы о пропасти, на дне которой окажусь. Будь я потоком горным, не думал бы о каменистом русле своем, думал бы об озере, которое ждет меня. Страшная бездна ждет тех, кто очарован событиями, влекущими их все ниже. Матерь Божья, возлюбленная мною, освободи меня от рабства событиям, сделай меня рабом Твоим. День пресветлый, взойди в душе моей, чтобы увидел я цель извилистого пути моего. Солнце, солнце, единственное событие вселенной, к тебе влечется сердце мое. Освети внутреннее мое, чтобы увидеть мне того, кто кроме тебя смеет обитать в душе моей. Да извергну я из нее все плоды, которые услаждают взор, но имеют сердцевину изгнившую.

0: Вы слушаете радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце. Поднял глаза к небу, но и в небе не было покоя. Испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось. Я склонился к реке, но и там, и в этой темной, холодной глубине тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление мне чудилось повсюду. И тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки. Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали. И свежее дыхание волны не охлаждало меня. Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах. Но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья.

0: радио для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. В православных семьях было принято на ночь слушать какой-нибудь нравственный рассказ. Когда отец, утомленный долгой службой, работой на приходе, помощью бедным и прочими священническими делами, возвращался домой и в изнеможении ложился, на него сразу же наседала детвора и требовала рассказа, кого он встретил днем. Отец, преодолевая усталость, говорил: «Да нет, никого я не встретил. Так, зайчишка мимо бежал». А потом от зайца начинался рассказ, обязательно завершавшийся каким-нибудь нравственным выводом. Наши старшие вспоминали эти вечера с отцом как минуты райского блаженства. Потом дети уходили в детскую, а взрослые оставались подводить итоги трудно прожитого дня. В нашей семейной, домашней традиции прививался ежевечерний самоанализ. Как прошел день?
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Мы судим, говорим порою так прекрасно, и мнится, силы нам великие даны. Мы проповедуем, собой упоены, и всех зовем к себе решительно и властно. Увы нам, мы идем дорогою опасной, пред скорбью чужой молчать обречены. Мы так беспомощны, так жалки и смешны, когда помочь другим пытаемся напрасно. Утешит в горести, поможет только тот, кто радостен и прост, и верит неизменно, что жизнь – веселье, что все благословенно, кто любит без тоски и как дитя живет. Пред силой истинной склоняюсь я смиренно. Не мы спасаем мир, любовь его спасет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает архимандрит Симеон Томочинский.
1: Мы живем в такие исторические времена, что у многих людей ожесточается сердце. Многие впадают в уныние, отчаиваются, не видят выхода из сложившейся ситуации. Иногда даже думают, что наступают такие времена, что и спастись невозможно, и просвета не видно. Но всегда надо помнить, что Господь любит нас. И даже в самые тяжкие моменты жизни Он пребывает с нами. Хочу поделиться словами священномученика Иоанна Стеблина-Каменского. «Пусть и в истории человечества еще царит нравственная стужа, пусть народы метутся еще в безумном эгоистическом стремлении к материальному личному благополучию, дело божественного строительства совершается. Солнце правды неуклонно согревает все то, что призвано к жизни. Мир от земли неотъемлем. Не тот мир, который не может устоять при первой брошенной кости, первом столкновении материальных интересов, а тот мир, которым наполняется душа голодного человека, когда он поделится своим последним куском с чужим ему нищим. Этот мир непобедим, потому что это мир любви, а не соглашения. Прежде бесплодное стремление лучших людей утвердить свою волю к доброделанию с явлением на земле Бога Слова получает обильную благодатную помощь и благоволение в человеках, воплощается в жизнь».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Еще задолго до школы мама познакомила меня с Новым, а потом и с Ветхим Заветом. Она не читала, а рассказывала. Если все ветхозаветное при всей возвышенности и духовности было все-таки чем-то эпическим, сказочным, то в истории жизни и смерти Спасителя все, даже чудеса, было лишено малейшей книжности. Было очень домашним, понятным, родственно близким. Вероятно, рассказывая, мама пользовалась какими-нибудь картинками, потому что в памяти моей живет как свое, как виденное мной самим, и хлев в Вифлееме, и плотничий верстак Иосифа, и мальчик Иисус в белом хитончике, которого потеряла на празднике мать, и, взволновавшись, нашла, наконец, в храме, окруженного взрослыми учеными людьми, с удивлением внимающими ему. И свадьба в Кане Галилейской, когда не хватило вина, и Генесарецкое озеро, и Нагорная проповедь, слова которой не поражали тебя, а ненавязчиво, как нечто непреложное, входили в твое сознание, в душу, в твой жизненный обиход.
1: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Несмотря на раннее, холодное и вьюжное зимнее утро, одно из окон здания Томской городской думы было ярко освещено. Градоначальник Захарий Михайлович Цибульский частенько приезжал на службу ни свет ни заря, когда город еще спал, а темные гулкие улицы были пустынны и безмолвны. Важных дел у городского головы имелось множество, но главным из них, не дававшим ему покоя уже много месяцев, была борьба за право открытия в Томске первого на всю Сибирь университета. Между тем и Омск, и Иркутск, и Тюмень тоже всерьез претендовали на то, чтобы стать университетскими городами. Захарий Михайлович неоднократно отправлял ходатайство высоким властям, публиковал обращения в местной и центральной прессе, словом, всеми возможными способами доказывал, что Томск не меньше других городов достоин университета. Власти с окончательным решением, как обычно, не торопились. Однако до Цибульского дошел слух о том, что их выбор с большой вероятностью может пасть на Омск. Этим ранним утром в своем рабочем кабинете томский градоначальник писал решительное и требовательное письмо министру народного просвещения. Захарий Михайлович больше не желал ходить вокруг да около. В случае открытия университета в Томске гарантирую внести на его устройство 100 тысяч рублей из личных денег, твердо вывел он заключительную строчку письма. 16 мая 1878 года поступило высочайшее соизволение – разрешить учреждение Императорского Сибирского университета в городе Томске. Захарий Михайлович свое слово сдержал. Немедленно в казну грандиозной стройки от него поступило 100 тысяч, а через некоторое время еще 40 тысяч рублей. Кроме того, на собственные средства он построил кирпичный завод специально для того, чтобы обеспечивать университетскую стройку кирпичом по самой низкой, в сущности, чисто символической цене. Впоследствии Цибульский учредил специальные стипендии студентам, выделив на них 20 тысяч рублей, а также приобрел для университета большую коллекцию редких минералов. Сам же Захарий Михайлович смог получить лишь начальное образование. Его отец – волосной писарь. Придерживался мнения, что вполне достаточно освоить грамоту и научиться держать в руках перо. Когда Захарию исполнилось 11 лет, отец взял его на работу, сделав своим помощником. Смышленый паренек в «Мальчиках на побегушках» не засиделся. Вскоре Захарий получил место писца в Ачинском окружном суде, работал в канцеляриях других крупных учреждений. Оставив казенную службу, занялся добычей золота. Ему принадлежало около 40 приисков, приносящих стабильный и немалый доход, большую часть которого Цибульский тратил на благотворительность. Когда томичи в знак уважения избрали его на должность городского головы, Захарий Михайлович предложение принял, а вот от жалования наотрез отказался. Более того, на нужды города и горожан он предпочитал тратить не казенные, а личные средства. Он содержал за собственный счет сиротский мариинский приют, поддерживал Томскую духовную семинарию, ежемесячно внося на ее счет по 200 рублей. Будучи попечителем Алексеевского реального училища, пожертвовал на его нужды 15 тысяч рублей. Следуя евангельским принципам жизни, Захарий Михайлович всегда был особенно чуток к бедным, находящимся в нужде людям. Господь не дал Цибульскому и его жене собственных детей, и супруги, без ропота приняв это как Божью волю, усыновили сироту, сына бедняков, умерших от чахотки. Человек глубоко верующий, Захарий Михайлович вообще всегда и за все старался благодарить Бога. Именно поэтому много помогал городским храмам и сам построил две церкви, причем в местах, где людям особенно важно чувствовать близость Бога – в Томской пересыльной тюрьме и при исправительно-арестантской роте. На строительство Троицкого кафедрального собора, проекта столь же грандиозного, как и Томский университет, Цибульский пожертвовал 80 тысяч рублей. Троицкий собор был упомянут и в первых строчках завещания, оставленного Захарием Михайловичем. Позаботился Цибульский и о будущем благотворительных учреждений Томска, который обеспечил средствами к существованию и развитию на много лет вперед.
0: Имена, имена милосердия.

0: такая.
1: В эфире радио «Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожие на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии, святая святых. Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу. Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых – место особенное, где духовно присутствовал Бог. Об этом и говорит нам текст Кандака. «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». В переводе на русский язык этот текст звучит так. «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
1: Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так Церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки. И каждому нужна пища, даже самым скромным. Тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды. А сколько еще там закрытых окон? Сколько погасших звезд? Сколько уснувших людей? Подать бы друг другу весть. Позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях. Быть может... Иные отзовутся.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Виктор Раков.
1: Камень. Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда в него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны? Бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души. И под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. Влияние женщины может быть очень велико. Именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Посмотрим на нашу Россию и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам о несуществующих обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы. Она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой напрямую. И наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Голоса

0: Радио «Вера».
1: Догорела румяная зорька вдали, и по степи вечерние тени легли, и ни звука кругом, всюду тишь и покой. Прожужжит только жук, промелькнув над травой. Степь исчезла во тьме, а на небо взгляни. Кто-то там высоко зажигает огни, и над степью они, тихо зыблясь, горят в необъятный свой мир, и зовут, и манят. Иван Суриков.

0: Иван Тургенев. Отрывок из рассказа «Отчаянный». Миша объявил, что отправится поклониться праху своих родителей на церковный погост.
1: Погостами в Древней Руси изначально назывались административно-территориальные единицы. Княгиня Ольга разделила новгородскую землю на несколько частей для установления налога, и центром каждой такой части был погост – селение, в котором могла остановиться на постой, то есть погостить, княжеская дружина, собирающая подати. Затем погостом стали называть село с церковью и кладбищем, объединяющее вокруг себя несколько деревень. А начиная с XVIII века это слово стало обозначать исключительно кладбище, расположенное рядом с храмом.

0: «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Читает архимандрит Симеон Томочинский.
1: В третьей главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет, что Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Особенно ему приятно, когда в молитве мы просим не только о материальном, но и о духовных дарах. Хочу поделиться с вами словами преподобного Иоанна Лествичника. «Бог дарует больше, чем мы просим. Мытарь просил отпущения, а получил оправдание. Разбойник просил Господа помянуть его в царстве, но первый наследовал рай».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Жители Иркутска из уст в уста передавали новость о знаменитом богаче Сибирякове. Рассказывали, что вчера к нему пришла монахиня с просьбой пожертвовать немного на храм. А он, недолго думая, вынул из сейфа все деньги, 140 тысяч, да еще, говорят, извинился. Простите, мол, матушка, больше сейчас в наличности не имею. Иннокентий Михайлович Сибиряков, неслыханно щедрый поступок которого так изумил и восхитил горожан, был наследником золотых приисков, приносящих ему 3 тонны чистого золота в год. Ему едва исполнилось 14, когда он стал полноправным владельцем этого в прямом смысле золотого бизнеса. В 1874 году его отец скоропостижно скончался. Юноша в это время находился в Петербурге, учился в гимназии. Иннокентий не впал в радостную подростковую эйфорию от свалившихся миллионов и не стал закатывать веселых пирушек. Молодой человек воспринял случившееся как непостижимую волю Господа и дал себе и Богу обещание употребить богатство во благо людей. Очень скоро появилась и возможность это сделать. Гимназия, где учился Сибиряков, нуждалась в ремонте, но средств постоянно не хватало, и здание продолжало ветшать. 15-летний ученик выкупил дом, произвел в нем значительные переделки, чтобы потом вернуть гимназии полностью отремонтированное, оснащенное по самым современным стандартам здание. Не забывал он и родную Сибирь. Школы, музеи, библиотеки Иркутска и других городов с благодарностью принимали щедрую помощь молодого благотворителя. А в Петербурге Иннокентий Михайлович регулярно оказывал финансовую поддержку высшим женским бестужевским курсам, пожертвовал 50 тысяч рублей на создание первого женского медицинского института в России. Он являлся почетным членом общества попечения о бедных и больных детях. Свою фешенебельную дачу в окрестностях Выборга Сибиряков подарил обществу бедных женщин. В ней был устроен детский приют для девочек. Большие суммы выделял Иннокентий Михайлович на стипендии для гимназистов и студентов. Более 70 молодых людей получили на его средства образование в вузах России и Европы. Он с большим уважением относился к науке и профинансировал несколько исследовательских проектов и научных экспедиций. Сибиряков и сам много путешествовал. Объехав всю Европу, он с горечью осознавал, что людьми нередко движет жажда денег, ибо они ошибочно отождествляют богатство со счастьем. Сам же Сибиряков никогда так не считал. «Вот я миллионер», — говорил он, — «но счастлив ли я?» «Нет. Все мое богатство в сравнении с тем, чего жаждет душа моя, есть ничто». Жажда души Иннокентия Михайловича была в Боге. Так вышло, что он не обзавелся семьей и уже давно подумывал о том, чтобы стать монахом. Церкви он отдавал и свое сердце, и свое богатство. Он финансировал строительство храма Казанской иконы Божьей Матери в Иркутске. Внес 25 тысяч на устройство Свято-Троицкого Николо-Уссурийского монастыря. 2,5 миллиона было роздано им по бедным монастырям России. А вскоре Иннокентий Михайлович исполнил свое давнее стремление – в 1894 году он принял монашеский постриг и поселился в Свято-Андреевском скиту на Святой горе Афон. В 2009 году комиссия по канонизации Русской Православной Церкви приступила к рассмотрению вопроса о прославлении в лике святых этого благотворителя и монаха.
1: Имена милосердия.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1977 год. Ты очень обидчивый, Андрюша. Я даже не представляю, что ты будешь делать, если режиссер начнет тебя ругать. Вот Гончаров вовсю кричит, ну и что? Когда я был молодой, меня это вдохновляло. И в театре имени Маяковского, когда я работал, он кричал, а меня это дисциплинировало, я неожиданные интонации искал. И еще. Не будь самолюбивым. Больше себя люби профессию. Она такая прекрасная. Столько ты увидишь в жизни интересного. И еще. Никогда не завидуй. Особенно в театре это заметно. Ему прибавили 5 рублей, ему дали главную роль, а мне нет. Вот как передать тебе этот опыт, Андрюша? Я ведь тоже самолюбивый, но я через это перешагивал. Работай. Ну, это понятно, все работают. Я никогда никуда не вмешивался, ни в какие интриги. Меня обижали, я обижался, но старался понять, что же нужно от меня в данный момент режиссеру, что он хочет. Если ты артист, то все в твоей жизни — трудности, обиды, страдания, нервозность — все решительно надо поставить на пользу искусству. Это трудно. Но когда это произойдет, искусство станет помогать тебе в жизни. Оно как бы уже помимо твоей воли будет гармонизировать жизнь. Ведь верно, что творчество дает и отбирает. Одним словом, больше смелости, сынок. Дело нашей жизни требует большой смелости, как ни странно. Отец.
0: Голоса

Радио «Вера». Я задремал главу понуря, и прежних сил не узнаю. Дохни, Господь, живящий бурей на душу сонную мою. Как глаз упрека надо мною свой гром призывный прокати, и выжги ржавчину покоя, и прах бездействия смети. Алексей Толстой.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их. Летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» — спрашиваю их. «Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к Тебе и вопиют: «Святый крепкий». Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия Твоего, святый бессмертный. Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к Тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» – просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» — интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же!» — отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут!» И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки —

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Моим первым другом и первым наставником в вере была моя мама. Это она учила меня христианству, живому, деятельному, активному и, я бы сказал, веселому, почитающему за грех всякое уныние. Церковная служба, самая долгая, великопостная, утомительная и для взрослого, никогда даже в раннем детстве не была мне в тягость. Наоборот, уже в этом возрасте я испытывал чистейшую и сладчайшую радость от всего, что меня окружало, от всего, что я видел, слышал, чем дышал и что чувствовал на богослужении. А чувствовал я, да, уже в те годы, близость Бога, присутствие благодати. В домовые маленькие церкви мы ходили по вечерам, ко всеночной, а литургию я представляю почему-то непременно в большом храме и непременно в погожий, летний или весенний день, когда синеватый, пронизанный ладанным дымом солнечный столб косо падает откуда-то сверху, из купольного окна. Все радует меня, трогает, веселит мое сердце. И раскатистые, гудящие возглашения диакона, и наплывающие, набегающие на эти возглашения «Господи, помилуй» и «Подай, Господи, хора», и истошный и вместе с тем веселый, радующий почему-то сердце крик младенца перед причастием, и запахи деревянного масла, ладана, свечного нагара, разгоряченного человеческого тела, толпы. И прежде всего молитва, молитвенный настрой души. Да, уже и тогда я умел молиться. Не только знал заученные слова молитв, но и находил свои собственные слова, обращенные к Господу. Слова благодарности, просьбы, восхваления. «Господи, помоги, чтобы папу нашего не убило, не ранило». Шептал или мысленно говорил я, стоя на коленках, делая земной поклон и касаясь крутым лобиком каменной плиты церковного пола.
0: Голоса

сумерках города. Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, чтобы гореть в метель, чтобы стелить постель, чтобы качать.

рекой можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти.

Радио «Вера». Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Путь христианина всегда путь сложный, трудный, узкий. Даже в отсутствии гонений за веру жить по-христиански, исполнять заповеди Божьи очень непросто. Гораздо легче жить, не оглядываясь на Бога, не предстоя перед Ним. Но мы знаем, что как раз этот путь всегда ведет к погибели. И то, что очень многие люди следуют в этом направлении, не должно смущать нас. Христианин всегда иной, не как все. Хочу поделиться с вами словами преподобного Варсонофия Оптинского. «Старайся жить не как все живут, а как Бог велит, потому что мир во зле лежит».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны Романовой, дочери императора Николая I, 1842 год. Что же касается папа, то он не делал разницы ни в именах, ни в национальности. Он считался со способностями и характером человека, требовал уважения и допускал вольномыслие. Тем, кто был на его службе, он всецело доверял, даже если знал, что это не совсем надежно. Он любил говорить, что выраженное внимание и уважение к людям, готовым впасть в соблазн, как протянутая рука, удерживает их от падения в пропасть. Но какое-то инстинктивное чувство всегда предупреждало его, если в самом деле была опасность. Он всегда говорил непринужденно, полной веры в поставленную цель. Ему не надо было ничего скрывать, и он всегда следовал тому пути, который ему казался предначертанным.

0: верим, надеемся, любим. Имена, имена милосердия.
1: В начале 20-го столетия уездный город Вельск был тишайшим провинциальным уголком Архангельской губернии. Древний, основанный еще в 12 веке, он жил будто по-стариковски, неспешно, следуя прочно устоявшимся за 800 лет традициям, не гонясь за прогрессом и не особенно жалуя всякого рода новшества. На 10 его улицах располагались 250 домов, а жителей насчитывалось чуть более 2000 человек. Из них едва ли не половина – пожилые люди и старики, нуждающиеся в постоянном уходе и внимании. Вот почему на заседаниях уездного собрания часто обсуждался вопрос о том, нужна ли городу богадельня. Жители неоднократно обращались к городским властям с официальным прошением об устройстве дома презрения для стариков. Ответ всякий раз следовал многозначительный. Мол, нужен такой дом, без сомнения, нужен. Но ведь в городе и молодежь есть, о ней тоже позаботиться необходимо. В итоге ни старые, ни молодые обещанной заботы не чувствовали, но по-прежнему продолжали надеяться на лучшее. И вот по Вельску прокатился слух – богадельня в городе будет. Специально для нее уже куплен и ремонтируется большой двухэтажный дом на Вологодской улице. Однако, как оказалось, за устройство богадельни взялись вовсе не уездные власти, а купцы Кудрины – супруги Стефан Саватьевич и Мария Федоровна. Биографические сведения об этой семье, увы, крайне скудны. Известно, что к купечеству Кудрины были приписаны в Вельске, но постоянно проживали в Москве, где владели пакетной и скоропечатной фабриками. О том, что побудило супругов весьма широко заниматься благотворительностью, тоже неизвестно. В скупых краеведческих заметках на этот счет почему-то выдвигается такое предположение. Вероятно, бизнес их процветал. Однако, судя по тому, что благодеяния Кудриных были направлены прежде всего на помощь ближним и поддержание храмов, можно предположить, что купеческой четой двигало нечто несравнимо большее, чем просто желание пристроить лишние деньги. Богадельня, на которую Стефан Саватьевич и Мария Федоровна потратили 14 тысяч рублей, была не единственным их добрым начинанием. О юных жителях Вельска, несмотря на громкие заявления земства, в итоге позаботились тоже Кудрины. Они купили и полностью отремонтировали еще один дом, в котором вскоре разместился детский приют для девочек. На его содержание Мария Федоровна лично выделила капитал в 10 тысяч рублей. Не остались Кудрины в стороне и тогда, когда духовенство Троицкого собора Вельска обратилось к прихожанам с просьбой о помощи церковно-приходской школе. Стефан Саватьевич и Мария Федоровна откликнулись с радостью и большой щедростью. Ученики школы каждый день с благодарностью молились о здравии своих благодетелей. Кудрины помогали развиваться и уездной сфере образования. Они превратили Вельскую женскую прогимназию в более крупное и статусное учебное заведение, расширив за собственный счет штат преподавателей и приобретя для гимназии новое большое здание. Для колокольни Троицкого собора Стефан Саватьевич приобрел 300-пудовый колокол стоимостью почти в 6 тысяч рублей. Без счета жертвовали супруги на церковную утварь, иконы и прочие церковные нужды. Целиком и полностью на деньги Кудриных в Вельске была выстроена церковь святого Николая Чудотворца. Новый храм решили заложить на городском кладбище. В июне 1905 года был совершен молитвенный чин на основание храма. А через 3 года, совсем чуть-чуть не дождавшись, когда с храма снимут строительные леса, Стефан Саватьевич скончался. Он часто говорил, что желал бы после смерти покоиться в ограде новой церкви. Мария Федоровна исполнила его волю. Она же довела строительство до конца, подарив городу чудесный храм с резным иконостасом и великолепными фресками. В годы революции Вельск утратил былую патриархальность, а вместе с ней почти все свои храмы. В их числе, увы, и тот, что построили Кудрины. Но даже самые юные жители современного Вельска знают. Там, где теперь находится городской автобусный парк, когда-то стояла прекрасная церковь, которую строили люди с щедрой душой и неравнодушным сердцем.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. О некоторых событиях библейской истории мы знаем не из текста Библии, а из устного предания. Например, большая часть жития Богородицы осталась за рамками евангельского повествования. Причина заключается в том, что апостолы, написавшие Евангелие, ставили перед собой задачу описать прежде всего служение Христа, поэтому в библейский текст были включены только те эпизоды из жизни Девы Марии, которые имели отношение к подвигу Спасителя. Древние христиане, желая сохранить память о Богородице, сделали события из ее жития частью предания. Оно не только дошло до наших дней, но и стало основой для богослужебных текстов. Например, для праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, отмечаемого 4 декабря по новому стилю. В день торжества православные христиане молитвенно вспоминают, как Дева Мария в трехлетнем возрасте была введена в Иерусалимский храм. Это событие стало пророческим указанием на то, что Марии суждено стать Богородицей, дать жизнь Спасителю мира Иисусу Христу. Обо всем этом нам рассказывает Тропарь, одно из главных песнопений праздника. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Точная дата установления праздника введения во храм Пресвятой Богородицы нам неизвестна. Можно лишь указать, что сначала событие введения стало отмечаться в западной части христианской церкви. В 8-9 веках эта традиция пришла и к восточным христианам. Что довольно странно, потому что о важности событий введения размышляли такие известные греческие богословы 4-го столетия, как, например, Григорий Ниский. Основные богослужебные тексты праздника введения появились в 9 веке, в том числе и Тропарь. «Днесь благоволение Божие предображение и человека в спасение проповедание. В храме Божий ясно Девы является и Христа всем предвозвещает. То и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение зиждителево исполнение». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «В сей день предзнаменование Божие благоволение и спасение людей предвестие. В храме Божием Дева открытой является и Христа всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем, радуйся предначертанного Создателем исполнения». Тропарь праздника раскрывает нам суть церковного торжества. Дева Мария в нарушении обычаев Ветхого Завета входит в храм Соломона. Перед ней первосвященник открывает завесу Святое Святых, главной части иудейского святилища. И этим он пророчески указывает, что Богоматерь сама станет живым храмом, вместит в себя Сына Божьего.
1: Тропарь введения во храм Пресвятой Богородицы исполняется хором как на вечернем богослужении, так и на литургии. Его пение напоминает молящимся о сути церковного торжества, призывает их разделить с духовенством радость о приходе Девы Марии в великий храм Соломона. Давайте послушаем тропарь введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Екатерина Васильева.
1: Старый сковородник. Старый сковородник. Промасленная, испещренная трещинками деревянная ручка для сковороды. Она каждый день со мной. Все время норовит оторвать от сковороды свои проржавевшие, расшатавшиеся зубы. Боюсь обжечься. Но каждая твоя трещинка – один день моей жизни. Пасмурное утро. Дождь разрушил планы. Что ж, испеку оладьи. Пальцы привычно нащупывают ящики старый сковородник. Но что это? Крепкая ладная ручка прочно вгрызается своими челюстями в обгоревшую сковороду. Я чувствую спиной твою улыбку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен, если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее. Изгони из себя мир, сердце мое, и когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый, Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, Царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святы всемогущий, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его он не сможет

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове.

0: 50-е годы XIX века. Город Москва. Пастырь всецело посвятил себя на славное дело апостольского служения. Он спасал души человеческие, вырывал их из терния грехов и пороков. Долгой и неустанной молитвой, мудрыми советами и наставлениями, грозными словами вразумления и обличения, он духовно совершенно перерождал всякого приходящего к нему. Приходили к нему люди прямо из мрака светской пошлости, опутанные пагубными привычками. Они так бы и влачили свою жизнь в праздности, суете, распрях, гордости, вдали от Бога. Полуверующие, индифферентно относящиеся к религии и к установлениям православной церкви. Сходит в церковь помолиться такой человек, но как-то машинально, как бы совершает скучную обязанность, ни отрады духовной не чувствует, ни цели в жизни не видит. Машинально, как истукан, живет он. День прошел, и слава Богу, поесть, поспать и только, а о будущей жизни и о приготовлении к ней и помину нет. А иной погряз в пьянстве, кутежах, ведет жизнь кутилы, мота, бросает жену, оставляет на произвол детей. И вот подобные люди приходили к батюшке. Они невидимо присылались к нему провидением Божиим. Все опутанные греховными сетями, казалось, невозможно было исправить таких заблудших, изуродованных людей. Но дорогой батюшка, не колеблясь, принимал их под свою могучую охрану, в свою благодатную, спасительную науку. Раз примет такого человека и уже не отпустит его на свободу греха и порока, долго пересоздает он испорченного, исковерканного человека, не дает уклониться в сторону, поддерживает, подкрепляет и проливает на него благодать Святаго Духа, преподавая ему святые божественные тайны, пречистое тело Христово и божественную кровь Его.
1: Голоса

слушаете радио «Вера». Два чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу. Любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
1: 23-летний Харлампий был самым красивым парнем в Аркадике, небольшом македонском поселке. Девушки восхищались им, а Харлампий относился к ним с добротой и почтением, как к сестрам. «Говорят, наш Харлампий хочет стать монахом на Афоне», вздыхали барышни, провожая молодого человека взглядом. Это было правдой. Харлампий уже давно думал о том, чтобы уехать на Афон и принять там монашеский постриг. Но пока отец, мать и братья нуждались в его помощи, он откладывал поездку. Однажды Харлампий возвращался с вечерней службы в храме. На улице его окликнула женщина, жена офицера, живущего по соседству. «Проводи меня», — попросила она. «Темно, я боюсь идти одна». Возле дома женщина предложила ничего не подозревавшему Харлампию: «Зайди на минутку, выпьем кофе». Но оказалось, что ее муж-офицер был в отъезде, и дама решила воспользоваться удобным моментом, чтобы соблазнить Харлампия. Когда молодой человек понял это, он про себя стал горячо молиться Богу, прося его помочь уйти от искушения и вразумить несчастную. Когда женщина отвернулась, чтобы достать из буфета бутылку вина, Харлампий бросился к двери и выскочил на улицу. На другой день соседка, встретив юношу, со стыдом и слезами попросила у него прощения за недостойное поведение. Прошло несколько лет. Харлампий уехал на Афон и стал монахом Харлампием Дионисиатским. Чистая, искренняя молитва способна изменить не только сердце самого молящегося, но и сердца тех, о ком человек молится с любовью и верой, говорил этот афонский мудрец, которого называют учителем молитвы.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Когда вновь пришедшие к вере люди начинают глубже вникать в православие, то перед ними неизбежно встает вопрос, чем отличаются заповеди Бога в Ветхом и в Новом Заветах. Все знают 10 ветхозаветных заповедей. Они почти все что-то запрещают. У древних иудеев бездействие было возведено в ранг добродетели. А заповеди Христа, напротив, требуют от человека доброделания. Хочу поделиться с вами рассуждениями на эту тему святителя Василия Великого. Всякое бездействие гораздо легче какого бы то ни было дела. Например, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Каждая из сих заповедей требует только бездействия и неподвижности. Люби ближнего твоего, как самого себя. Продай имение твое, раздай нищим. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот уже действия, приличные подвижникам. И для совершения их нужна уже душа мужественная. Посему подивись мудрости того, кто через более легкое и удобоприступное ведет нас к совершенству.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Бог дает нам видеть только то, что мы можем вынести. И мужество. Нам ведь вовсе не доставляет удовольствия видеть всю нашу безобразность. Может быть, вы помните слова святого Винсана де Поль перед зеркалом, который случайно услышал его отец, войдя в комнату. «Боже, я слишком безобразен для людей, но, может быть, ты примешь меня таким. Может быть, для людей я и слишком безобразен, но Богу я желанен, потому что иначе Он не вызвал бы меня к бытию, не совершил бы этого творческого, рискованного акта, вызывая к бытию именно меня, причем не на короткое время, а для вечности».
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Царское село утопало в зелени позднего мая. В широко распахнутые окна домов залетал теплый ветерок. На подоконнике большого красивого особняка он пробежал по легким страницам, оставленной кем-то тетради. Разлинованные листы, аккуратный девичий почерк и серьезные, наполненные глубоким смыслом слова. Человек достоин своего имени тогда, когда он не только себе, но и другим полезен. Такую запись сделала в своем дневнике юная Наденька Стасова, дочь придворного архитектора Василия Петровича Стасова, автора двух знаменитых петербургских соборов – Преображенского и Троицы Измайловского. Эту фразу Надя однажды услышала от отца и поспешила записать столь созвучные ее собственным мыслям слова. Надя зачитывалась житиями женщин-святых – Февронии Муромской, Ефросинии Полоцкой – и восхищалась их жертвенностью, самоотверженностью и подлинной любовью к людям. Как же ей хотелось хоть немного быть на них похожей. Стасовы были вхожи в самые высокие круги общества. Императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, была крестной матерью Нади. Несмотря на это, семья не владела ни капиталами, ни большими доходами. Однажды к Наде посватался уже давно за ней ухаживавший молодой военный. Девушка дала согласие на брак, но незадолго до свадьбы жених вдруг отказался от своих намерений. Надина приданое не оправдало его надежд. Это был настоящий удар. И все же через некоторое время в своем дневнике Надя написала: «Бесчестно предаваться мыслям о своем разбитом счастье. Нужно жить и действовать». В это время она познакомилась с писательницей Марией Трубниковой, которая занималась созданием общества дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Надежда сразу же и с большим вдохновением включилась в дело. И хотя ее денежные взносы в казну общества не могли быть весомыми, Надя с лихвой компенсировала это работой. Она организовала школу для детей, живущих в квартирах общества, и швейную мастерскую для их матерей. Сумела выиграть крупный подряд военного ведомства на пошив амуниции, обойдя при этом куда более солидные фирмы и обеспечив работой швей благотворительной мастерской на несколько лет вперед. По словам современников, любое дело, за которое бралась Надежда Васильевна, спорилось, ибо она приступала к нему с искренностью и надеждой на Божью помощь в благом начинании. Когда созданная при ее непосредственном участии издательская и переводческая артель для образованных женщин, нуждающихся в заработке, выбирала первую свою книгу, именно Стасова предложила перевести и выпустить сказки Андерсена. Издание имело ошеломляющий успех у читателей и дало возможность интеллигентным дамам, пребывавшим в большой нужде, заработать на жизнь. При этом сама Надежда Васильевна не брала ни копейки из доходов артели за все 15 лет ее существования. Без кипучей энергии Стасовой, направленной на благо ближних, не было бы и знаменитых, прославившихся не только в России, но и в Европе, высших женских бестужевских курсов. А между тем, воплощение этой идеи стоило Надежде Васильевне титанического труда. С середины XIX века в России высшее образование для женщин было недоступно. Одухотворенная бескорыстность и неиссякаемый энтузиазм Стасовой пробили брешь в, казалось бы, глухой стене. Высшие женские курсы были разрешены, а впоследствии бестужевские дипломы официально приравняли к университетским. Надежда Васильевна не знала, что такое отдых. Воскресные школы для взрослых, где бесплатно обучали грамоте людей из низших слоев общества, и где на уроках Стасовой не хватало свободных мест. Столько людей приходило, чтобы послушать, как проникновенно она читает Евангелие. Созданное ею общество «Детская помощь», где она дни напролет вместе с нянечками ухаживала за детьми работниц и неимущих жительниц Петербурга. В этом была вся ее жизнь, так воплотились ее детские мечты. Так она и ушла из жизни. Поехала проведать курсисток, но уже в подъезде на лестнице вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Родственники забрали ее домой, где через несколько часов она скончалась. Те, кто был в тот момент рядом с Надеждой Васильевной, Говорили, что свою смерть она встретила с радостью и спокойствием, потому что сердце ее до последней минуты было наполнено любовью к людям.
0: Имена милосердия.

0: Вот моя молитва.
1: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
2: О Господи, могу ли я довольна Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Византийские греки считали, что богословие и поэзия отлично дополняют друг друга. Большое число богословов той эпохи специально избирали для себя поэтический стиль. Его возвышенность казалась им условием изложения духовных истин. Одним из самых известных богословов-поэтов Византии был Роман Сладкопевец. Святой Роман жил на рубеже V-VI веков. Он был диаконом, первоначально служил в Сирии, а затем уже переехал в Константинополь. В византийской столице он сначала подвергался насмешкам. Роман плохо пел и неуклюже служил. Современники считали его деревенщиной. Сам Роман очень переживал, что не может достойно совершать богослужение. Господь смилостивился над диаконом. Однажды ему во сне явилась Богоматерь. Она дала святому прекрасный голос и удивительный поэтический дар. В благодарность за такую милость святой Роман написал множество песнопений в честь Бога и Девы Марии. Об одном из них, кандаке Рождества Христова, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Рождества Христова, который мы в наши дни слышим на праздничном богослужении, действительно принадлежит перу святого Романа Сладкопевца. Но это всего лишь часть большой поэмы, сочиненной им и посвященной рождению Спасителя мира. Всего же в оригинальном кандаке содержится 24 подобных поэтических части по числу букв греческого алфавита. Исторически сложилось, что мы на богослужении слышим только первый из них. Церковнославянский текст кандака выглядит так. «Дева днесь присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, волсвиже со звездою путешествуют. Нас, бо ради родися отрача млада, привечный Бог». В переводе на русский язык текст выглядит следующим образом. «Дева сегодня рождает высшего сущности, и земля приносит пещеру неприступному. Ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою. Ибо ради нас родился юный отрок, привечный Бог». Главное, что пытается донести до нас византийский поэт, Христос из любви к людям как будто втеснил себя в человеческое естество. Через Рождество подчинился законам реальности, которые он же сам и создал.
1: Кандак Рождества Христова поется на праздничном богослужении несколько раз. Его текст вновь и вновь погружает молящихся в древнюю эпоху рождения Христа. На вечерней службе во время пения кандака открываются царские врата, центральные двери иконостаса. Это действие является символом того, что благодаря приходу в мир Сына Божьего двери рая вновь стали открыты для человечества. Давайте послушаем кандак Рождества Христова в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Святослав родился в Рождество, хотя должен был ближе к Пасхе. Он весил чуть больше килограмма и не мог дышать самостоятельно. Первые дни жизни ребенок провел в реанимации. Роды раньше срока сказались на его здоровье и развитии. Только к 4,5 годам, благодаря реабилитациям и поддержке мамы Людмилы, Святослав начал ходить с опорой и заговорил. Но проблема с движением у него оставалась. Святославу сделали 3 сложных операции. Ему приходилось неделями находиться в гипсе, со спицами в ногах. Все для того, чтобы научиться ходить самостоятельно. А чтобы сохранить эффект от лечения, мальчику нужно было каждый день по несколько часов тренировать мышцы ног. Специалисты рекомендовали Святославу занятия на специальном домашнем велотренажере. Устройство изготавливается на заказ, под потребности ребенка. Тренажер фиксирует положение головы и тела и не перегружает ноги. А главное, его можно использовать не только дома, но и на улице, как обычный велосипед. Такая велопрогулка должна была помочь Святославу разработать мышцы ног, которые у него не работали с рождения. Людмила растит Святослава одна, и денег на дорогостоящий тренажер у семьи не было. Женщина обратилась в церковную горячую линию и попросила поддержки. Добровольцы рассказали историю Святослава на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи, и тренажер для Святослава удалось купить. Каждый месяц на номер церковной горячей линии звонят 1000 человек, попавших в беду. Ее номер 8-800-70-70-222. 8-800-70-70-222. Чтобы у проекта была возможность быстро реагировать на проблемы, ему важна поддержка. Сделать пожертвование в пользу подопечных церковной горячей линии можно на церковной платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мало послушных, Господи, а верующие есть. Мало тех, кто не сводит глаз с Господа своего и за его взглядом следует. Ищу послушных, Господи, и разделяю с ними радость свою. Рассказываю им о путях Твоих и Твоей мудрости, и подтверждают они рассказ мой. И умножается радость наша, и делим ее между собою. Слушаю рассказы послушных о том, как уклонил Ты преткновения с их путей, и свой рассказ присоединяю, и дом наш небом наполняется. Все события с нами происходившие через сито мелкое закона Твоего просеиваем, и плевелы, что отсеиваем, своими именуем, а чистые зерна, остающиеся, Твоими. Исчисляем, что все наши муки, слезы и страдания Тебя ради, и находим, что они идут нам в прибыль. Что польза нам от веры?